0: Калинин и Райтраун.
1: Тема дня. Важна ли долчинья, когда человечек правильно разновыркт и пишет без ващиба? На эту тему сегодня разговариваем.
2: Мой пишет, крайний рабочий день, а не последний. Ну да, да, да.
1: Да, крайний, а то один мальчик сказал последний, да.
2: Так это, да, и на него автобус упал.
1: В ту же секунду.
2: Конечно, поэтому... Да я искал зарядку на Alcatel, у тебя нет с собой, мне надо телефон зарядить.
1: У меня только на Nokia тонкая. Скиньте, пожалуйста, в чат зарядку на Alcatel.
2: На Fly или на Alcatel хотя бы, там они вроде подходят.
1: Мне скинули вчера Ваське.
2: Я еще вот демотиваторы использовал.
1: Видосы короткие в интернете сейчас модно, очень куб называется.
2: Вайны?
1: Вайны, сейчас набирает популярность стремительно, да.
2: Я пока в перископе сижу.
1: А, да, ты в перископе?
0: Да. 7 утра по

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер западный 7 метров в секунду. Температура воздуха плюс 21, плюс 23 градуса. Атмосферное давление 717 миллиметров ртутного столба. Реклама.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Сейчас вам нужно запомнить всего три слова. Амода, Джейку, Регинос. Повторим. Амода, Джейку, Регинос. Вот и все. Когда придет время выбирать автомобиль, вы знаете, куда ехать. Регинос. Официальный дилер Амода и Джейку. Ждем вас по адресу: город Магнитогорск, Зеленый Лог, 57. Телефон 49-04-45. Информация не является публичной офертой. Подробности об условиях приобретения уточняйте в дилерском центре Регинос Амода.
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
3: 20 66 66.
2: Новое.

77-63-569 30 октября 2015 года. Выданы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Новое радио. Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер западный 7 метров в секунду. Температура воздуха плюс 21, плюс 23 градуса. Атмосферное давление 717 миллиметров ртутного столба.
2: Реклама.
3: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
7: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
8: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
9: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
10: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
11: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
12: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насос, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
13: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
14: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.

0: Реклама.
1: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
5: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Оптик-центру 27. Дарим скидку 20% на медицинские очки и шанс выиграть ценные призы. Почему? Потому что мы вас любим! Во всех салонах «Оптик-центр».
8: Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, месте и порядке их получения на сайте opticcenter.ru. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
10: Парк-отель «Березки» приглашает отметить День металлурга. Будет жарко и очень ярко. Праздник красок Холли. Планетарий с фильмами в обзоре 360 градусов. На сцене диджей Швед и Манул, а также кавер-группа «Мажорики» с любимыми хитами в новом звучании. Парк-отель «Березки». Отпразднуем День металлурга вместе. Будет незабываемо. 0+.
11: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
12: Рекламная служба «Нового радио» в Магнитогорске.
13: 20-66-66.
12: Слушай. Новое.

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
1: «Не дуть».
2: «Не дуть».
1: Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: И сегодня у меня в гостях Катя Айова. Какие артисты вот у тебя вызывают недопонимание?
3: Я не могу вдохновиться, когда захожу в топ 50.
0: Анна Астик, вот как тебе ее музыка, кстати?
3: Впихнуть невпихуемое просто.
0: Немножко потерялась из виду с 19-го года.
3: Я включила в мозг в 19-м году. Ну, знаешь, это ужасное ощущение, когда ты ищешь и не можешь найти.
0: Про папу, про своего.
3: Устал выпивать. Это такое описание моего папы. И ушел в свой мир. Навсегда.
1: Не дочь. Все, о чем так просто не расскажешь.
2: Слушай на всех аудиоплощадках.
1: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
2: Ведущий Никита Никитин.
1: Не дочь.
2: 18+.
1: Большая музыка начинается с одного трека, с одного решения. Заявить о себе. Новое радио и Zion Music продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Победитель получает запись и релиз сингла, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое. Это реальный шанс

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер западный 7 метров в секунду. Температура воздуха плюс 21, плюс 23 градуса. Атмосферное давление 717 миллиметров ртутного столба. Реклама.
2: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК-строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК-строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
3: Белые медведи в Магнитогорске.
4: Белые медведи в Магнитогорске.
5: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг. Билеты в продаже. 0+.
6: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
9: Почему в июле самое время купить новый автомобиль? Потому что в Чанган Центр «Регинас» действуют специальные предложения. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля «Чанган». Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Чанган Центр «Регинас», Магнитогорск. Зеленый лог 53. Звоните 49-04-32. Условия акции уточняйте у официального дилера. Не является публичной офертой. Чанган Центр «Регинас», Магнитогорск.
10: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
11: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
12: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
13: Новое. Это мы.
14: Привет всем, это Сергей Лазарев.
15: С вами Тима Белорусских.
16: Это Филатов и Кэрос на новом радио.
17: Это «Звонки».
18: С тобой Даня Нилетто.
19: Новое.
20: Всем привет, это Мэри Гу.
21: С вами Джонни.
22: Меня зовут Ю.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: 12. Реклама.
1: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
5: На лицах покупателей довольные улыбки. Вновь будет счастлива любимая семья, потому что в «Милом доме» снова скидки на все комплекты из постельного белья. Только 3 дня, только в магазинах «Милый дом». Скидка 20% на все комплекты постельного белья. «Милый дом» – все нужные скидки в нем. Акции действительно с 17 по 19 июля 2026 года. Подробности у продавцов.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
8: От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый Хавейл в Регинос. Только в июле. Новый Хавейл в Регинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Регинос, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июля 2026 года. Кредитор АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
10: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
11: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в 2 раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
12: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
13: 20-66-66.

0: Евросток.
1: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК-музыка выжимают самый сток.
0: Фрешток.
1: Супер новинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти Фрешток.
1: Фрешток. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Реклама. Реклама.
2: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
3: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
4: Супер хиты. Супер хиты.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер западный 7 метров в секунду. Температура воздуха плюс 21, плюс 23 градуса. Атмосферное давление 717 миллиметров ртутного столба. Реклама.
2: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
3: Архитектор.
4: Интерьер. Это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создает пространство, где ты герой. Калинина, Н, запомни легко. Архитектор, красиво и надолго.
5: Белые медведи на льду!
6: Белые медведи на льду!
7: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду! Айсберг!» Билеты в продаже 0+.
8: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насос, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
9: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
10: Парк-отель «Березки» приглашает отметить День металлурга. Будет жарко и очень ярко. Праздник красок Холли. Планетарий с фильмами в обзоре 360 градусов. На сцене диджей Швед и Манул, а также кавер-группа «Мажорики» с любимыми хитами в новом звучании. Парк-отель «Березки». Отпразднуем День металлурга вместе. Будет незабываемо. 0+.
11: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Домищиков 10.
12: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
13: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Для семьи только проверенные продукты. В фирменных магазинах «Ситна» торт песочный «Наполеон домашний» всего 339 рублей 90 копеек. Идеально к вечернему чаю на даче. Приходите в магазины «Ситна» и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 15 по 28 июля. «Ситна» – свое, родное, свежее.

0: Всем привет, это Мэри Гу.
1: С вами Джонни.
2: Меня зовут Ёлка.
3: Всем привет, это Ваня Дмитренко.
4: С вами Полина Гагарина.
5: Всем привет от группы Пицца.
6: Слушай, новое радио. Присоединяйтесь.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Один плюс один. Калинин и Райтраун.
2: Здрасте, доброе утро и добрый день на всякий случай. Это Калинин. Да, вчера у нас был праздник, середина лета, Новый год по-родийному, как бы корпоратив, иными словами. И только я, такой, вот такое ощущение, только я, как, знаете, человек, который приходит там с утра и все открывает, вот открывает ключами от работы здание, тут включает свет. Так что я вот пришел специально ради вас, вчера ушел специально пораньше, вот, чтобы быть в отличном расположении духа, здоровеньким, выспавшимся. Ничего этого не получилось, но тем не менее, желаю вам хорошего, продуктивного денечка, как полагается во всех самых банальных речах ведущих. И что еще? Да ничего, просто спасибо, что вы с нами. Вот, каждый день, независимо от ситуации и от погоды, например, и от времени года. Вот, а больше ничего не знаю. Не знаю, кто сегодня в гостях, придет ли Райтраун вообще, че, кто, куда. Да и не важно. По ходу, как обычно, разберемся. Поехали. Сейчас еще раз, сейчас, погодите. Не, там не туда нажал, сейчас. По ходу, как обычно, разберемся. Поехали!
1: Партнер программы «Оно» — национальные приоритеты. Новое радио поддерживает национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» и сообщество «Давай бросать» во ВКонтакте. Вместе мы напоминаем, здоровый выбор — это выбор сильных. Бросать выгодно.
3: Новое на новом.
1: Ёлка. Витражи.

Крутим треки. Новое радио. Ставим песни. Крутим треки. Новое радио.

0: Один плюс один. Калинин и Райтраун.
1: Здравствуйте еще раз, это Калинин. Главное, что самое несправедливое в этой жизни, что, как говорится, все пишут: Калина, смотри, там это самое, всякие хихоньки-хахоньки, там, Калина, там, что там, завтра после корпоратива, там, может, это самое, там, опоздаешь, там, все, не придешь, все понятно, знаем мы это, как это происходит. Вот 7 часов 9 минут в Москве, я так по ощущениям единственный в этой компании, кто бодрствует. Тут, ну, тут еще охранник там, вот даже, по-моему, Данилина нет, который обычно приходит, коллег Данилин, который приходит и спит. Вот, я здесь, нормально все, так что вот эти хихоньки, мы просто профессионалы, вот и все, присматриваем, вот, прикрываем селебрити остальных, как бы, пока они там вот приедут и все такое. Да-да-да, беги-беги, особенно важно бежать в этот момент, все равно. Все равно, это уже тут плюс-минус там 20 секунд,
2: все
1: ничего страшного.
2: Ускорение.
1: Ускорение, да? Ускорение мать учения, ну, типа, как говорила, видишь, моя классуха.
2: Если бы я опаздывал еще и медленно шел, я вообще не понимаю вот людей, которые опаздывают и медленно идут.
1: Так
2: еще.
1: Уже и не важно.
2: Я, кстати, понимаю.
1: Ты сиди поближе к микрофону, а то там нам вчера написали. Там
2: написали,
1: один,
2: да.
1: Один нам чел какой-то написал, значит, под видосом у меня в соцсетях, что мы как колхозники сидим далеко от микрофона, далеко, и из-за этого некачественный звук. Я вчера Артема попросил, говорю: Артем, напиши что-нибудь, ответь, потому что если я на свое хамское
2: грубо получится,
1: хайло открою, то там, ага. А у меня там куча было вариантов, но я не удержался. Только как крыса, Артем написал там что-то в ответ, а я только лайк поставил.
2: Но он, да, кстати, я так подумал, потом поанализировал, что не так уж и грубо было.
1: Да?
2: Он сказал: ребята, ну что за колхоз, сидите поближе к микрофону, чтобы голос приятнее был.
1: Да? А ну, зачем, вроде... зачем он про колхоз?
2: Не знаю. Вот. Ну, вроде как-то даже не очень обидно было.
1: Да?
2: Но я ему и так же не очень обидно
1: правильно
2: ответил.
1: Главное вот эмоции сдержать, да. Может, человек действительно из лучших,
2: конечно,
1: побуждений хотел
2: поэтому...
1: посоветовать там, да. Старик, ну, удачи тебе на федеральной радиостанции поработать.
2: Но мы же
1: хотя
2: тоже,
1: бы 5 минут.
2: Мы же реально, мы же вот так далеко иногда сидим.
1: А и... это, ты знаешь, не надо учить ученого.
2: Да.
1: Вот. Съешьте лучше яблоко печеного.
2: Да, или...
1: Вот, видишь, по-доброму.
2: Или, допустим, кого-нибудь копченого.
1: Копченого.
2: Да. Короче, что значит это? Что-то я сегодня проспал, не мог глаза разлепить.
1: Угу.
2: Пал.
1: Я тоже не мог глаза разлепить, но...
2: Нет, я-то не мог, типа, понял? Ну, понял.

0: Да понял,
1: после операции глаза разлепить. Нет, все, вчера, значит, был на такой день уже лайтовенький, что касается операции. Сегодня я уже себя нормально чувствую. Единственное, конечно, желание бесконечно увлажнять чем-то глаза, а я капли забыл. Ну ладно, разберемся с этим. Что, ну ладно, попозже, как вчера прошло,
0: да,
1: поговорим.
0: Да. А пока веселая композиция.
1: Да, музыкальная. Давай. О, поппи че, помпироп.
0: Помпин джин, дан бим бом, бим бам бим бам.
1: Че, помпироп.
0: Вы же как раз, наверное, зарядочку делаете там, или аэробику у вас там, поэтому вот вам саундтрек. Это новое радио.

0: Я смешно песню переделал.
1: Давай.
0: Я выпил литр виски чистым. На утром на работе всем сказал, что простыл. Ну, такая.
1: И шмыгнул носом. А я тоже смешно ее переделал.
0: Давай.
1: Сейчас я дожую.
0: Давай, давай. Mm-hmm. Ждем, ждем, ждем.
1: Там, короче, вот так. Сегодня я пью виски чистым, а ты похож на карлика кыштым.
0: Ну, я вот как-то ярче реагирую на твои переделки, потому что у меня это смешно.
1: Ну да, ну это так называемые панчи через тире.
0: А кыштымский карлик на поверку оказался просто никаким не инопланетянином, ну, а, да, так сказать, ну, в общем, человеческого происхождения.
1: Ну да.
0: Карлик.
1: Да, так просто там были определенные предпосылки.
0: Да. Люди там много лет обсуждали, что там он с другой планеты, там с Альфа-Центавра прилетел, а потом просто оказалось, что это, так сказать.
1: Я тебе больше скажу, в Японии был похожий случай, они даже из Кыштыма там звали специалистов разбираться, что это. Так что были похожие случаи в других регионах нашей планеты, и, как правило, какие-то предпосылки этому способствовали. Так, ну что, у нас вчера был корпоратив закрытия сезона, на который я благополучно не пошел, потому что, ну, все-таки я решил, что, наверное, странно было бы идти на следующий день после операции, там, под солнцем тусоваться, поэтому
0: я... Расстроился, конечно, из-за этого сильно.
1: Ну, я чуть-чуть... Нет, я в какой-то момент подумал, что реально... Не очень хорошо, но потом, когда выглянул в окно и увидел столб ливня, подумал, что, а...
0: Ну, периодически был дождик, да, там... ну, мы, знаешь, вот когда Мэри Гу вышла, мы все пошли ее поддерживать, потому что никого не было перед сценой.
1: Да.
0: Лил дождь, и мы вот специально из уважения к Мэри Гу стояли под проливным...
1: Новородийцы или все?
0: Новородийцы в основном. Ну, нет, там ее песни любят все, да. Угу. Там как бы каждая радиостанция, как обычно, представляет своих артистов. Там Кайметов был.
1: Кайметов.
0: Кстати, пел Position Number.
1: Олег скинул, что в этот раз...
0: Да,
1: не...
0: да, просто на одном из корпоративов там было вообще...
1: Кайметов какие-то две новые песни спел и ушел.
0: Да, а в этот раз он спел, потом остался. А еще было от групп, от радиостанции «Калина Красная» была группа «Бахыт Компот».
1: Реально?
0: И ее бессменный лидер Вадим Степанцов.
1: Подожди, «Бахыт Компот» — это то, что мы вспоминали в юмористическом ключе, да?
0: Да, да, «Бахыт Компот», там вот такие люди, как Эви, например, они знают, кто это.
1: Ага.
0: И я не знаю песен «Бахыт Компот».
1: Я тоже не знаю,
0: знаю, что есть такая группа.
1: Да.
0: А оказалось, что Вадим Степанцов — автор нескольких песен группы «Браво», вот, и он их пел.
1: Да
0: типа
1: ты
0: там,
1: что?
0: Типа там что-то то ли стильный оранжевый галстук, то ли вот какие-то вот такие, какие-то хитовые. Ну вот для себя.
1: А еще Денис Майданов, говорят.
0: Денис Майданов.
1: Да?
0: Там что-то молодость, пролетая над нами. Там,
1: да?
0: Он похож очень по стилю на «Сектор Газа», но такой народный. Хотя и «Сектор Газа» тоже
1: народный. По тексту было похоже сейчас на группу «Добро».
0: Да, да. То есть «Добро» для тех, кто помоложе. Денис Майданов — это группа «Добро» для тех, кто постарше.
1: Ну, для тех, кто сильно постарше.
0: Для тех, кто любит там «Сектор Газа». Но такие тексты там тоже про жизнь, там про страну, про, там, про молодость, любовь.
1: А от «Студии 21» какой артист
0: от
1: был?
0: От «Студии 21»?
1: Рэпер какой-то.
0: Что-то, я что-то никого не помню.
1: Да?
0: Нет. Да кто там, представляешь, может прийти?
1: Ну, Баста. Дрейк.
0: Ну, да не, никого не было.
1: И что, ты вчера нафигарился?
0: Да нет, почему?
1: Да. Ну, от тебя даже не пахнет.
0: Я вчера 9:30 уехал.
1: А, что-то так рано все
0: разошлись. Да, ты знаешь, я вот шел в 9:30 к такси и думал, блин, вот то ли, ну вот старость пришла сейчас, да. Когда все там, Калина, я тихонечко...
1: Обычно ты этот человек.
0: Ну нет, я же приехал, спокойненько футбол посмотрел. Вот про футбол, кстати, обязательно надо рассказать. Всем интересно, особенно Артему, как вчера все закончилось.
1: Да нет, интересно.
0: Но после небольшого перерыва. Ну и пару интересных деталей со вчерашнего вечера тоже расскажем. Вам, конечно же, интересно, как прошел чужой корпоратив, правда, ведь, ребят?
1: Да и мне интересно, как прошел наш корпоратив.
0: Ну, всякие приколы там поведаю. Про тебя тоже, конечно же.
1: Что-то был прикол про меня?
0: Ну, конечно.
1: Ладно, да. А давай сейчас.
0: А нет, интрига.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Белые медведи в Магнитогорске?
4: Белые медведи в Магнитогорске!
5: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг! Билеты в продаже 0+.
6: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
7: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
8: Достаточно знать адрес надежного производителя.
9: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
10: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
11: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства. Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
12: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Reginos по адресу Зеленый Лог, 53.
13: Оптик-центру 27. Дарим скидку 20% на медицинские очки и шанс выиграть ценные призы. Почему? Потому что мы вас любим! Во всех салонах «Оптик-центр».
14: Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, месте и порядке их получения на сайте opticcenter.ru. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20-66-66.
15: Новое – это вот это.

0: Один плюс один. Калинин
1: и Райтраун. Значит, продолжая и заканчивая, да, наверное, разговор про вчерашний корпоратив, на котором Артем не был и сильно переживает из-за этого. Ага. Практически никто не спрашивал, как мои дела, там, как жизнь, там, давно не виделись. Задавали единственный вопрос, который понятен, конечно, на поверхности, когда видели меня.
2: Как у тебя дела,
1: да,
2: как давно
1: хрен,
2: не виделись?
1: Хрен там, да, хрен там плавал. Значит, спрашивали, естественно, а где Райтраун? Там разные были вариации. А где твой там сокомандник, а где соведущий, а где второй?
2: Ага.
1: Вот.
2: Я говорю, второй
1: перед вами. Ты не поверишь, я начал считать в какой-то момент, я сейчас не преувеличиваю, сколько раз спросили, где ты есть. Вот. А я им говорил, где я есть? Я насчитал 12 раз.
2: Ну, это, видишь, это же просто коллеги, которые увидели, что меня нет, и из-за этого переживали.
1: Да,
2: только
1: да.
2: Поэтому. Не потому, что там что-то.
1: И, значит, на четвертый раз я решил поиграть в игру. Я каждый раз придумывал... Я, во-первых, говорил всем, что ты умер.
2: Да, отличный вариант.
1: И где-то с четвертого раза начал придумывать разные болезни на каждый ответ. Я говорю, там, ну, от гепатита, там, обострение, полиомиелит, там, все такое.
2: О, полиомиелит.
1: Вот, там, всякое разное. Уже болезни, ну, заканчиваю.
2: А болезнь Лайма.
1: Вот это надо было, конечно, погуглить. Там, вот, я говорю, там обострение, там туда-сюда. Там, некоторые, кстати, знали, что у тебя операция.
2: Да.
1: Даже люди, которые не с нового радио.
2: А, реально?
1: То есть, я говорю, ну, естественно, вся страна уже знает, что ты там глаза сделал.
2: Даже не с нового радио.
1: Но люди реагировали так, типа, я говорю, там он там умер там от...
2: Ну, ладно. Ну, ладно, ну, да.
1: А, ясно. Там, вот так вот.
2: А мы ему говорили, панкреатит не запускай.
1: Да, аппендицит, как бы, такая вещь, да, вроде легко. Ну, не, правда, реально, про тебя все спрашивали, скучали очень сильно. Даже Леша Свик подошел и сказал, если еще раз, это цитата, ты придешь без своего, типа, коллеги, то...
2: Он тебя рыло сломает.
1: Что-то такое, да. И вот то, что он сделает, я уже не расслышал. Он уже уходил куда-то там. Ну, расстроился очень сильно. Вот.
2: Ну, что делать, так совпало? Я же ничего не мог.
1: Ну да, это жизнь. Вот. И вместе подплясывали под треки Лирика. Свик особенно, где я фанат вообще, да. Леха там с нами плясал. И Кирюша, как обычно, отработал.
2: Это столько артистов было?
1: Очень много было артистов. И, кстати говоря, большинство из них работали живьем при Кали. Даже ну, то есть, как будто бы
2: под дождем.
1: Частное мероприятие, там, да, можно было там под плюс, но пели там. Кирилл Лирик пел живьем и блестяще, как обычно. Маша Маригу пел живьем.
2: Маша Распутина. Группа
1: Лицей пела.
2: Реально?
1: Да. Группа Лицей. Вот это. Как ты о нем мечтала?
2: А была школа, я скучаю.
1: Так это не они же.
2: В смысле,
1: это,
2: а кто?
1: Это группа, по-моему, «Любовные истории», что ли? Нет?
2: Нет. Разве?
1: Не, это точно. Подожди, школа, я скучаю.
2: А Лицей «Осень» пели?
1: О, обязательно.
2: А, тогда,
1: «Осень»,
2: да, школа, я скучаю, это не Лицей,
1: школа,
2: да.
1: Школа, я скучаю. А кто это поет? Наверное, «Любовные истории». «Любовные истории».
2: «Любовные истории».
1: Все верно. Так что вот.
2: Ну. Надо было раньше еще разбираться в этих группах. Где «Мобильные блондинки», где «Любовные истории». Надо все это понимать.
1: А вот у «Мобильных блондинок» какая была песня?
2: «Твой сигналит джип»?
1: Нет, это, по-моему, Юлия Ахонькова пела.
2: Вот. Подождите, это специалист. Я вообще не в ту сферу полез, конечно, сейчас.
1: Хит. Сейчас. Ой, я не в микрофон говорю, это по-колхозному, извините, пожалуйста. «Мобильные блондинки», какая песня у них была?
2: Да просто открой страницу на Яндекс.Музыке.
1: Сейчас.
2: Какая там первая?
1: Значит, «Мобильный». Это, по-моему, это Игорь Матвиенко в свое время решил по приколу сделать такой себе проект. Я вспомнил. А что я такого сказала? А что я тебя разыграла?
2: Что-то первый раз слышу.
1: Да? Вот, а потом еще что-то бла-бла-бла, блондинки и все такое. Ну, сейчас я поставил, но страшно ставить просто.
2: Ну да, вдруг там мат на мате.
1: Да.
2: Поэтому лучше не надо.
1: Ну ладно, поэтому поставим песню, которая вчера очень понравилась. Ну, мне, как минимум, может быть, еще
2: Линкин Парк нам?
1: Нам бы Марселя бы послушать. «Мира мало».
2: Да, хорошая же песня.
1: Правда. Добрая летняя.

0: Вы еще не были в Вавиленде? Ребят,
1: когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавиленд.

0: всегда. Реклама. Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
1: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
2: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
3: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.

0: всех событий.
1: Если вы готовы окунуться в мир музыки,
0: все, что звучит на новом, теперь на экране.
1: Музыкальные скоростя.
0: Новое радио «Чарт». Смотри каждую пятницу в 17.00 на Муз-ТВ.
1: Короче, кто не видел, всем советую. Чисто поржать. 16+.
2: Новое радио.
3: Такая у нас детская минутка сегодня. Это Марьяна Локель.

0: Один плюс один. Калинин и Райтраун.
1: Так, ну что, значит, рассказываю историю. Я купил себе спортивный костюм вельветовый. И я представлял себе как. Я буду в нем выглядеть, вот знаешь, как вот такой, вот опять же, восточный Лондон, как такой опасный тип вот в этом вельветовом костюме спортивном, черном. А в итоге я сегодня надел его, и я выгляжу вот как будто я с пляжа с какого-то иду, вот чисто.
2: Вельветовый? А почему именно вельветовый?
1: Ой, велюровый. Велюровый, не вельветовый. И я предполагал, что я буду в нем выглядеть вот опасно как-то, типа. А в итоге я выгляжу как просто реально чел, который либо с пляжа идет, либо вот где-то на курорте на таком.
3: Да, или ищет пляж.
1: Да, и я на курорте, и вот я сейчас зайду, куплю там попить в магазине, потому что на пляже дорого попить. Ну, и не выгляжу опасно, вот,
2: смотри. А это, а где фтака? А, это он сейчас на тебе?
1: Да. Я думал, что я буду выглядеть как гангстер, типа.
2: Ну, честно говоря, вот первое ощущение, что ты как будто в больнице лежишь.
1: Так вот, в том-то и дело, да.
2: Не то, что на пляже,
1: типа, я из больницы вышел такой, типа, это...
2: Когда вот в больницу положили, но что-то не сильное, там, знаешь, там, давление, может быть, или что-то, чисто вот там, буквально там, прокапаться, и тебе хочется апельсины принести.
1: Вот. Я предполагал по-другому, конечно, все, ну ладно.
2: Да не, ну нормально. А это, типа, модно сейчас или
1: да
2: что?
1: Нет,
2: или просто мечта сбылась?
1: Да нет, не мечта, просто я что-то лежал и такой, хочу велюровый костюм спортивный. Ну, чтобы выглядеть как опасный тип. Просто я покажу, как это предполагалось вообще, вот смотри. Это можно реально сделать, ожидание, реальность, фотографии две. Сейчас... смотри, предполагалось, что это будет выглядеть как-то, типа, вот так вот.
2: Ага. А это девочка?
1: Ну, девочка, и там парень сзади сидит.
2: Да у них все время на модельных этих фотках все супер выглядит.
1: Ну да, а по факту это вот.
2: Ну, как вас тут кормят? Ты хоть нормально? Ты хоть высыпаешься?
1: Да как, встают 6 утра на процедуру.
2: И надо принести там какие-нибудь там что-нибудь, там апельсины, какие-нибудь виноград. Да не надо виноград, я не люблю его. Да ну возьми, поешь, витаминчики.
1: Ну да-да-да. В больнице же не хватает витаминчиков.
2: Да, и ты еще в шлепках или в тапочках каких-то должен идти.
1: Так что вообще не получилось.
2: Ну а что, как второй день, как там зрение, там прозрение?
1: Ты что, я вчера ходил на контрольный осмотр. А, ну я попозже расскажу,
2: сразу.
1: Тут люди от спортивного костюма еще не отошли.
2: Надо дозированно людям, да.
1: Пишут, ни стыда, ни совести, ни фоток. Но тут надо скинуть реально до и после. Ну, в смысле, точнее, ожидание, реальность, вот эти две фотографии. Потому что, ну да, как в больнице.
2: Не, ну так давай я тебя сфотографирую, что ли.
1: Да ладно, не будем.
2: Трансляцию включите.
1: Дело не в костюме, а кто его одевает. Это правда. Но, как правило, какие-либо шмотки, если я меряю, они все равно как-то так идут, нормально выглядят. А вот здесь вот не попадание, конечно. Интересно, его еще можно сдать в магазин? Да нет, я не буду, конечно, мне лень.

0: Так, ну, для тех, кто так на пол Федора интересуется футболом, просто надо будет рассказать, да, что какая ситуация. Если вам интересно, если вы вдруг хотите еще посмотреть в записи, зачем-то, чтобы бессмысленно...
1: То это ваша проблема.
0: То это ваша проблема, но переключите сейчас буквально на две минуточки. Ладно, вот прямо сейчас переключайте новое радио, на себя беру всю ответственность. Значит, вчера играли, второй был полуфинал, всего осталось два матча. И все, эту тему мы закрываем.
1: Матч за третье и за
0: третье, да, и финал, по-моему, в воскресенье он. Вчера играли Англия и Аргентина. Месси 39-летний. Он старше меня, да, но это пинцет, конечно. Чел там носится, там в полном
1: порядке. Но не сильно старше.
0: Ну, не, ну да нет, ну, целая пропасть.
1: Ну как там, полгода. Какие-то пару месяцев.
0: Полгода! Все нормально. Значит, надеюсь, вы переключили. Англичане забили. Я, честно говоря, почему-то порадовался.
1: Забили на матч.
0: Забили, 1-0 был счет. Ну, это реально вот такая пропасть между вот футболом, который там мы привыкли смотреть. Там такие скорости, такие все, да, все там. Ну, просто реально два мастодонта, титана там боролись.
1: Носового.
0: И я как бы такая злина. Я тебе тяжело рассказывать так после корпоратива. Ага. Значит, забили один мяч, и там чуть-чуть даже уже какое-то разочарование на лице Месси, там некое там волнение и все такое, вот. И в итоге почти в самом конце сначала сравняли аргентинцы, а потом и на последних минутах еще и второй забили. А англичане уже одной ногой в финале были.
1: Да.
0: И самым, я вот прям помню это чувство горечи, печали, как будто весь мир рухнул вот на лицах англичан, что они вот были вот уже вот-вот.
1: Да.
0: Все. Месси сделал там результативные действия, там пасы отдавал. И, в общем, теперь вот нас...
1: Действия.
0: В финале нахрен играть чемпион, это действующий чемпион мира и действующий чемпион Европы. Вот просто, короче.
1: А чемпион Европы это кто?
0: Ну, Испания и Аргентина.
1: А Аргентина с Ямайкой как сыграли вчера?
0: 5-0.
1: 5-0?
0: Угу.
1: Ага, все.
0: Просто, и поэтому сегодня солнце зашло за тучи. Ага. Сегодня там что-то...
1: Праздник у девчат.
0: Сегодня будут танцы.
1: Да.
0: Да, брейк-танцы.
1: Угу.
0: Ну, вот.
1: Ну, а я, кстати, единственное, что с чего это, как его... что вот мои познания в футболе, я видел фотографию, где некий Ламин Ямаль, ну, я вот узнал вчера, что есть такой футболист, ну, и,
0: да,
1: его Месси почему-то маленького купает в ванной.
0: Да, маленькая предыстория, если ты...
1: Да, расскажи.
0: Знаешь, было когда-то давно еще, когда Месси был совсем маленький, сопливый футболист, начинающий, но,
1: да,
0: но уже играл в футбол, там Барселона, по-моему, замутила фотосессию,
1: да,
0: с семьями, которые в непростой жизненной ситуации, насколько я знаю.
1: Ага.
0: И, короче, вот он этого ребенка там то ли купал, то ли что-то.
1: Ну да,
0: милая фотография.
1: Да.
0: Ребеночка, а в итоге прошло сколько там? 20...
1: И это оказался Ламин Ямаль.
0: 19 лет прошло, да, или сколько?
1: И они пересняли эту фотографию, где он на поле сидит там в этой ванной тоже.
0: То есть, получается, он вот прикосновение Месси,
1: да,
0: предопределило судьбу человека.
1: Так и они в финале будут играть,
0: да,
1: сейчас. Ламин Ямаль и Месси. Что за странная ситуация.
0: Прекрасно поснимался на свою голову, мне теперь с тобой играть.
1: И проиграет.
0: Ну, реально, в 39 лет это большого уважения, конечно, заслуживает такое. Тут реально уже то в глазах темнеет, то и со стула встать невозможно без этого.
1: Мне больше интересно, что за такая акция, что какая-то успешные футболисты купают детей из неблагополучных семей. Это что? Она на что нацелена была? Акция какая-то странная. Такие, так, давайте что-нибудь замутим, Месси будет купать вот этого парня из странной семьи.
0: Да. Выбирали. Ну, это недостаточно неблагополучная семья.
1: Ну, да, да, да.
0: Давайте еще каких-нибудь там.
1: И они просто, они его купали, и как бы все, вот вся акция.
0: Ну, да, да.
1: Круто.
0: Купали.
1: Да. То есть, получается,
0: в 2007 году это, по-моему, было.
1: Месси видел больше, чем многие.
0: Ямаля-младшего.
1: Да, да, да.
0: Ну, естественно. Так, все, на этом уходим на перерыв небольшой.
1: Давай.
0: Спасибо, до свидания.
1: Спасибо.
2: Утреннее шоу «Один плюс один» на новом радио. Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» и сообщество «Давай бросать во ВКонтакте» с вами на новом радио. Здоровые привычки, поддержка единомышленников и движение к активному долголетию. Бросать выгодно. Реклама.
3: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
4: Архитектор. Интерьер – это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Ен, запомни легко. Архитектор, красиво и надолго.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Почему в июле самое время купить новый автомобиль? Потому что в Чанган Центр Регинас действует специальное предложение. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля Чанган. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск, Зеленый Лог 53. Звоните 49-04-32. Условия акции уточняйте у официального дилера, не является публичной офертой. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск.
7: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК Строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК Строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
8: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
9: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
10: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
11: Мы урожай обильный очень любим. Готовим, сушим, солим, маринуем. Скоро к нам придет зима большая. Припасы точно никому не помешают. В сети магазинов «Милый дом» банка стеклянная 2 литра 49 рублей. Крышки металлические 50 штук 159 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмов». «Милый дом». Все нужное в нем.
12: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Ребятушки, здравствуйте, всем привет, доброе утро, салют, 1 плюс 1, Кирилл Калинин, Райтран на базе на радио, супер хиты, супер новинки на базе, рассказывают, что по зрению, короче, вчера ходил на контрольный осмотр, сразу же на следующий день после операции надо это делать, и что мне там сказали, что все супер, все круто, я посидел, вот эти буковки попрогонял еще раз, зрение у меня 1,5 вообще, чтобы вы понимали.
1: Круто, это типа зоркий глаз вообще?
0: Это типа лучше, чем один, лучше, чем единица, 1,5 вообще. То есть я вижу там в какой-то момент, он когда начал показывать, я уже не понимал, знаешь, там буковка или точка это просто. То есть настолько. И причем это зрение, оно удивительным образом без какого-то давления на глаза и на мозг. То есть когда ты надеваешь, когда у тебя плохое зрение, и ты надеваешь очки, которые выше, чем должно быть, у тебя сильно очень начинает уставать голова, все как-то вот так вот неприятно, как-то какие-то ощущения. А тут вообще их нету. Ну и короче...
2: Пока тест готовлю для тебя.
0: Давай. Нет, сейчас я, наверное, не пройду, потому что у меня глаза эти, как его... Не делал я никакую операцию, Кирилл.
3: Все, вот он.
0: Да нет, глаза сухие слишком. Оно же это еще все равно какой-то
2: восстановительный период. Даже вот с этого расстояния ты видишь, что написано?
0: Нет.
2: Сейчас пока нет? Да нет, ты посмотри, я просто... Это самое, покажу сейчас камеру.
0: Ничего не написано.
2: Давай поближе.
0: Ничего нет.
2: Нету ничего?
0: Нет.
2: Черт. Ребят, ты что, мелким шрифтом, что ли? Да нет, достаточно крупно.
0: Давай так. Что-то написано?
2: Да, тут написано.
0: Ничего просто. Не
2: ну,
0: видно.
2: Ну, прочитай, там два слова, одно из них.
0: Я не вижу, нет.
2: Ну, ладно, сейчас, да, попробуем еще. Я покрупнее напишу сейчас, подождите.
0: Давай.
2: Так. Сейчас, одну секунду.
0: Сейчас врач, который делал мне эту операцию, слушает, думает, что ты меня подставляешь, Артем. Мне придется читать это, ты же понимаешь.
2: Давай, вот сейчас вот так вот попробуем. Давайте, вот такую фразу, чуть покрупнее написал.
0: А, ну, right round лучше ведущий написано.
2: Ага, так, подожди, сейчас пробуем, теперь меняем под предыдущую, вот.
0: Ничего нет.
2: А это видно, да, вот?
0: Тут прям видно хорошо, right round лучше ведущий.
2: То есть Артем Лох не видно было, да?
0: Там написано Артем Лох?
2: Ну, да.
0: Не знаю, странно.
2: Странно, может, у меня почерк неразборчивый.
0: Да нет, ну, ладно. Не видно.
2: То есть, как пока что, Дима, на первых порах после свадьбы, господи, после операции, выборочно как бы зрение, да, работает.
0: Да, но на что-то ты...
2: Когда ты на что-то реагируешь.
0: Да, я вот опять перестал цены на бензин видеть и очереди. Но, кстати говоря, я не знаю, такое зрение, оно будет навсегда, типа 1,5, или это просто первое послеоперационное такое, знаешь, улучшение там какое-то. Но в целом, конечно, круто. Из каких-то неудобств только вот сухие глаза постоянно. И еще первые дни я, наверное, все-таки в очках посплю, потому что он сказал, можешь уже спать без очков, но если ты не уверен, что ты не полезешь пальцами в глаза ночью, лучше в очках спи. Еще бы ты думал, я вчера такой днем думаю, так что, без очков буду спать. И проснулся днем, часа в 3, первое, что я сделал, это так с кайфом глаза потер, но я забыл, что нельзя.
2: Но это, наверное, первое, что напрашивается.
0: Ну, конечно.
2: После сна дневного и ночного.
0: Да, поэтому... Сегодня я ночью опять спал в очках. Но это не так неудобно, как оказалось.
2: А как же глазную козявку выковырять?
0: Ну, это ты ватной палочкой аккуратненько.
2: Ладно, понятно.
0: Либо можно, не знаю, попросить кого-нибудь.
2: Попросить товарища.
0: Да.
2: Так что...
0: Выковыри глазную козявку.
2: Да нет.
0: Глазную козявку, ужас. Это он сказал вслух вообще, это не я придумал.
2: Да что я, это по сценарию, у нас сценаристы вообще отбитые.
0: Глазные козявки, Кирилл, ну ты же, блин, учитель русского из Липецка.
2: Я волк в овечьей шкуре.
0: Угу.
2: Все, валим.
4: Новое радио поддерживает национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» и сообщество «Давай бросать» во ВКонтакте. Вместе мы напоминаем, здоровый выбор – это выбор сильных. Бросать выгодно. Утреннее шоу «1 плюс 1» на новом радио.

0: Один плюс один. Калинин и Райтраун.
1: Так, ну я за чемпионатом мира по футболу не слежу, но что происходит вокруг, подсчитываю иногда. Что вокруг происходит, как конкретно я имею в виду, всякие горящие машины там, какие-то купания Лионеля Месси.
2: Купания Лионелем детей.
1: Лионелем детей, да. И, значит, что произошло тоже вчера на матче Аргентина-Англия. Вот что-то все в голос в один орут, там, спорт не политики, а потом выходит команда Аргентины и руинит все это сразу же, что там объяснялись. Короче, там какая предыстория? Есть острова, Фальклендские острова, и они считаются английскими, но Аргентина считает их своими.
2: Как-то они их по-своему называют.
1: Мальвинские, что-то такое, да. И они вынесли плакат, типа, после матча, что вот это наши вот острова.
2: В 82-м году был конфликт военный, там да. Много людей погибло между Англией, и Англия в итоге выиграла, да, забрала это все. Понятно, нам не понять, это чужая как бы боль, да. Там, да, но все равно, вот что-то играют в футбол, ля-ля-ля-то-поля, взяли этот плакат.
1: Плакат вынесли, да. Что-то все спорт не политики, а потом они выходят и сами выносят этот плакат. Ну зачем это надо?
2: Да, да, вот это say no to racism, все это с трудом получается, конечно.
1: Ага.
2: И как это еще был видос, уже возвращаясь в нашу российскую премьер-лигу, была такая кампания там лет 15 назад против мата на стадионах.
1: Ага.
2: И значит там футболисты типа Березуцкий там, скажи нет мату на стадионах.
1: Ага.
2: И прям делали нарезку. Все футболисты, которые держали плакат «Скажи мат на стадион», сразу после этого сделали нарезку, как они там трехэтажный мат.
1: Да.
2: Вот так.

0: Ну а как?
1: Ну, а это потому, что ты должен примером быть, когда что-то делаешь. Это вот как если бы мы, допустим, проводили вот нашу игру, вот по поводу бросить курить, а сами курили бы при этом. Ну, это что
0: это
1: было
0: куда
1: бы такое?
0: Это?
1: Конечно.
0: Извини меня, это что это такое?
1: Поэтому это было бы вообще...
0: Это лицемерие какое-то.
1: Конечно, лицемерие вообще и двойное дно.
0: Вот так мы что... не курим, и вам не советуем.
1: И вам не советуем, и бросайте все курить. И, кстати говоря, через час чуть больше у нас будет игра опять, посвященная тому, как мы все с вами бросаем курить, и там будут разыгрываться 100% призы, то есть если вы дозвонитесь, вы уже точно выигрываете либо умную колонку, либо умные часы.
0: Беспроигрышная акция,
1: вообще,
0: дорогие друзья.
1: Но только надо будет пообещать, что не будете курить никогда в жизни. Поклясться
2: просто
1: тогда.
2: Просто, да, странно будет, если вы позвоните в эфир, скажете, что вы не курите, не будете курить, а сами курите. Ну,
1: да.
2: Получается, это обман какой-то.
1: Вообще-то.
2: Нельзя так.
1: А мы-то вам по-настоящему подарим подарки без обманки.
2: Да. Давайте уж это самое.

0: Я вчера вспомнил уже перед сном, что надо, что я обещал фотографию своей елки сделать, да. Но я забыл, подумайте, что я вру, как бы забыл календарик приставить к этой фотографии.
1: Да, знаешь, что с обиженными делают, с теми, кто врет, делают.
0: Да знаю, как никто, да. Я же из Липецка. Вот смотри, что? Вот она, смотри, как выглядит, вполне себе.
2: Подожди, она даже наряженная.
0: Ну, конечно, что ты думаешь, я куцую елку, что ли, оставлю? Там все, там и паровозик под ней, и все, и огонечки, я там подключу.
1: И ты на паровозике батарейки меняешь?
0: Ну, не настолько. Елку я перестал поливать 3 месяца назад где-то, потому что не вижу в этом смысла. Она и так стоит отличная, прекрасная. Вот, паровозик иногда запускаю.
1: А обидно тебе будет, если она вот сдохнет в конце декабря?
0: Обидно, обидно. Правда, я не знаю, какой приз за это социальное соревнование. Вот я сейчас вам
1: просто респект и уважение.
0: Скину в соцсети. Ну, смотрите, какая качество.
1: У него реально стоит наряженная елка до сих пор.
0: Да, да, вот, все там. Ну, там чуть-чуть, может быть, пару игрушек упали, я их обратно повыше повесил.
1: В общем, ладно бы ты зиму любил. Как я, но ты же лето любишь.
0: Да, еще я ленивый, мне неохота реально теперь этим заниматься. Смотрите, как красиво. Это умная розетка там подключена, и все.
1: Что это за картина с переулком?
0: Это мне подарили.
1: Это умная картинка?
0: И она умная тоже, там на умной розетке. Она, Алиса, включи картину, и она включается. Там лес такой, огонечки, и грустный старичок идет. Вот.
1: Ну, описывающий твою жизнь вообще,
0: да?
1: В целом.
0: Поэтому...
1: Какой-то темный переулок, и идет одинокий грустный старичок Кирилл, 38 лет.
0: Да, да, да.
1: Ну, а ну, что? Да. И какую ты песню представляешь, когда слышишь эту картину?
0: Я выбираю солнце, море. Играть против Гаязова.
1: Какую-то же ты... С какой-то у тебя песня ассоциируется?
0: Ну, с Митяевым каким-нибудь.
1: Ну, какая, типа, там есть какая-нибудь песня? Мы уходим.
0: В смысле, все.
1: Да.
0: Все такие. Вот, все меньше друзей остается, да, позвонить, да, да. Все чаще некому, вот, годы летят, там мы не молодеем, там жизнь проходит, там все в прошлом, там все там... Все.
1: Отвратительно, это я имел в виду не песня, а то, что я вот сейчас так провел по экрану и понял, что на этот экран планшета, по которому я пальцами вожу, чихали, видимо, месяц, и он весь в крапинку просто.
0: Ну, это потому, что он за микрофоном стоит, и все слюньки туда. Чпунк,
1: да, и я поэтому пальцем водил, и я это сейчас понял, и поэтому сказал отвратительно. Надо что-то...
0: Раньше с ним... там и в микрофоне кусочки пищи оставляли.
1: Так я же говорю, господи, да. Что-то...
0: Вообще об этом не думать.
1: Я надеюсь, это другой микрофон уже.
0: Да, да.
1: Тот вы сожгли.
0: Да, конечно, да, другой, да. Тут начальник технического департамента приходил с огнеметом. Не тушь с этим, с огнеметом, да, дезинфицировал.
1: И с
0: там,
1: этим,
0: да.
1: С пинцетом.
0: Абсолютно,
1: еду, вот
0: я тебе говорю, почему-то никто не согласился это делать, не уборщица,
1: да?
0: Никто. Он приходил со спиртом,
1: конечно,
0: протирал
1: там
0: вот эту всю сетку, да, чтобы как-то
1: ее... Проще выкинуть, реально. Я же говорю, вот у меня, когда сильно какая-то еда портится, были пару раз в жизни такие случаи, что, знаешь, что-нибудь убрал в холодильник, а там суп сильно испортился за это время. И я понимаю, что мне легче, честно говоря, выкинуть с кастрюли вместе, чем это мыть. Я буду выливать это, вот так делать, поэтому...
0: Не, ну я как, я зажимаю. Ну, как задерживаю дыхание, иду в толкан, выливаю, а потом, да, посудомойку, да. Тоже не дыша. Посудомойку вообще открывать лучше тоже не
1: у
0: дыша.
1: У меня нет посудомойки.
0: Это вот реально нужная вещь, правда.
1: Ну, как бы да.
0: Ну, съемную уж не будешь ты ставить.
1: Как, наверное, бы да, но с другой стороны, я не знаю. Ну, как... вот на одного, если она мне не нужна была.
0: Ну, нет,
1: наверное,
0: так кажется. Люди говорят, вот нафига вам посудомойка, у вас что, многодетная семья? Там, когда один и когда два человека, там она достаточно так быстро заполняет. И,
1: да?
0: И моет хорошо, действительно.
1: Да.
0: Поэтому я бы вообще вокруг посудомойки строил бы,
1: да,
0: кухню, дорогие друзья. Даже ничего не нужно.
1: Ну, в съемную, да, у меня еще и некуда ее поставить. Она же встраиваемая.
0: Угу.
1: А
0: ну, есть, есть отдельно стоящие, но это вообще странно было.
1: Ну да.
0: Да, что мучаешься.
1: Как стиралка.
2: Да и ладно.
3: В выходные новое радио превращается в выходное.
4: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости, все теперь выходное.
3: Новое. Да, это новое. Выходное.

0: Реклама.
1: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной и недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. Урал-профиль-М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал-профиль-М. Надежный металл для вашего строительства.
7: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
8: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
9: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу «Монтеррей» по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
10: От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый Хавейл в Регинос. Только в июле. Новый Хавейл в Регинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Регинос, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июля 2026 года. Кредитор Аутебанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
12: 20-66-66. Это...

0: Это я задумался немножко. Нам сейчас не анонс высшей лиги, а открывашка. Давай. С продиджами.
1: Ну что, тема дня у нас в соцсетях. Уважаемый коллега, не могли бы вы ее озвучить? Сегодня очень важная тема, о которой мы, я думаю, много поговорим с вами. И сообщения почитаем, и даже звонки попринимаем. И там вообще есть что обсудить, так сказать.
0: Здорово, ребят. Ну, я, конечно, не знаю, как мы теперь будем общаться с вами. Мне про вас такое сейчас рассказали, что я вообще, конечно, в осадок выпал. Не, ну в целом это и так знал. Даже не то, что прям знал, скорее предполагал. Но что вот настолько вы, это для меня новость стала, конечно. А рассказали мне про вас то, что... Открываем. У нас самые лучшие слушатели во вселенной, вообще топовые ребята. И я с этим как никогда согласен. Правильно о вас говорят. Самые лучшие слушатели
1: там
0: в мире.
1: Еще, там скрыто было просто, там скрыто. Надо было открыть, да.
0: Да, камера скрыта, мы с тобой крыты.
1: Сняты запреты, и мы...
0: И мы котлеты. Обсуждаем сегодня вот что. Сегодня день импантеки.
1: Да.
0: День импантеки сегодня. Так что, ну, давайте, хвастайтесь. Как вы там взяли интотеку.
1: Да.
0: Вообще за 0%. И вам так повезло жить в этом лете и слушать музло.
1: Да.
0: Мари Краймбери, отсылочка.
1: Да.
0: Ну, а вообще, больше, конечно, хотелось бы послушать истории, как вы взяли валютную итотеку, когда доллар был по 20 рубля, а потом платили, когда уже по 100 было, и у вас штанов нет теперь даже. И вообще каких-либо перспектив в жизни. Короче, погнали, обсуждаем импантеку.
1: Да, такая тема сегодня. Сегодня день ипотеки. Он празднуется там уже 20 с чем-то лет, хотя было бы что праздновать,
0: конечно. У меня был знакомый, который взял долларовую ипотеку, вот как раз про то, что он всегда, когда ходил курить на балкон, У него чуть-чуть был взгляд отрешен.
1: Да?
0: Немножечко, да, он вот так вот стоял, курил, расфокусировал его немножечко. И вот о чем-то думал.
1: И бычок до конца докуривал вместе с фильтром.
0: До ногтей уже когда. Я думаю, интересно, о чем он думает.
1: Интересно.
0: А он говорит, старичок, долларовый взял. Казалось тогда это так выгодно.
1: Ну ты прикинь, 20 рублей было, а потом 100, и ты типа, у тебя квартира в 4 раза дороже становится.
0: Да.
1: Но учитывая сумму тех квартир, которые стоили тогда, мне кажется, знаешь, она все равно обошлась бы дешевле, если чем покупать вот right now.
0: Ну да, да.
1: Так что сейчас, конечно, сильно дорого, и проценты тоже. Но потерпим сейчас, и да нормально будет. Тем не менее, хочется вашей истории. Вашей истории хочется послушать, как вы взяли неудачную ипотеку. Вот так хотелось бы.
0: Да, вот как сейчас все там что-то переживают. Сейчас тоже есть категория людей, которые усиленно следят за курсом доллара. Я вот это усиленно не понимаю, для чего вам там это все так держать руку на пульсе. И типа, вот, доллар там растет, или там доллар падает. Когда был, какой это год был, когда из 6 рублей мы типа засыпали, доллар был 6 рублей, а проснулись, он стал 30. То есть это в 5 раз, короче, все увеличилось. Угу. И ничего, мы вырулили, как-то выжили, конечно, потихонечку. Так что вот эти вот там падения, что-то там росты,
1: да,
0: какие-то. Да все это уже...
1: Нет,
0: там...
1: но видишь, они следят, потому что им хочется, типа, делать вид, что они в этом разбираются. Вот они там всякие индексы Dow Jones следят.
0: Может быть,
1: там,
0: и правда разбираются
1: IPO.
0: Люди.
1: Не знаю, мы так просто... а что, какая... Ну, разбираются, а что изменится?
0: Да-да, а что ты можешь сделать с
1: ничего
0: этим?
1: Ничего вообще. Ну, ты держишь руку на пульсе, но в любом случае, так или иначе, ты здесь оплачиваешь за рубли, ты там...
0: приезжаешь, вот видишь, какая цена, за такую и покупаешь.
1: Ну, да.
0: И все, я ничего уже не могу сделать.
1: Что-то как подготовишься
0: не
1: к тому, что...
0: Не поторговаться там на заправке, ничего там. Там уже просто бензин есть и хорошо.
1: Вчера чел у меня в чате тоже написал. Но это, знаешь, вот есть люди, которые любят паниковать по любому поводу. Чел написал в чате у меня, который, видимо, до сих пор гречку, которую в ковид скупил, не доел еще. Написал, Артем, вот ты зрение сделал, теперь, наверное, хотя бы сможешь разглядеть проблемы, которые сейчас с бензином происходят, и подсветить это, чтобы это не замалчивалось. А где это, во-первых, замалчивается, все это и так об этом говорят на каждом углу, а во-вторых, почему вот эти вот люди, они сразу же начинают...
0: Твоими руками кипиш. Что-то должен подсветить.
1: Во-первых, а во-вторых, какой-то кипиш сразу там наводят. Я уверен, этот чел даже дома сидит, на машине не ездит, ничего вообще его никак не касается, а вот у него вот это вот... Есть такие люди, которые сразу все скупают, купаем всю толчанку, всю гречу и едим это, сидим.
0: Не, ну сейчас уж наезжать на людей, как будто они там что-то скупают. Нет, сейчас люди просто едут на заправку, чтобы заправиться, да. Как бы просто,
1: да?
0: Чтобы заправиться, чтобы поездить немножечко. Там, ребенка там отвезти, там в садик, что-нибудь там рассаду.
1: Ну вы же мне рассказывали там.
0: Да не надо, я тебе говорю, не зачем.
1: Удобно,
0: это?
1: Удобно.
0: Да забей ты там на это все.
1: Да?
0: Да. Все там,
1: я...
0: все там нормально.
1: Я как-то...
0: Мы без тебя. Если что, мы
1: разберетесь,
0: тебе...
1: да?
0: Мы тебе расскажем там.
1: Разберетесь без меня?
0: Если ты спросишь, мы тебе скажем. А так не надо.
1: Так
0: не...
1: И, видишь, если бы вы без меня разобрались, то я
0: это
1: бы...
0: Это еще проблема. Вот эти люди тревожные, они хотят своими переживаниями поделиться со всем миром, и когда их очень сильно еще и не просишь об этом, они начинают скидывать тебе.
1: Да, они начинают грузить тебя своей тревожностью.
0: Новости плохие,
1: да.
0: Там вот это... Слушайте, мы сами все эти новости видим, и хорошие, и плохие. Не надо им их еще скидывать в чаты. Мы все на те... Как 500 раз говорили, на тех же мы...
1: Абсолютно.
0: В телеграм-каналах и так все что, мы знаем.
1: Да, и не надо своей тревожностью грузить других людей. Есть специальные люди для этого, называются психологи, психотерапевты. Если вам хочется куда-то это вылить,
0: мои уши,
1: это самое неподходящее место, потому что мне, честно говоря, пофигу, ну реально, ну какие там у вас загоны и так далее, мне бы со своими разобраться в первую очередь. Так что есть специальные люди, идите туда, и вам там, если у вас сильная тревожность, окажут квалифицированную помощь, а я это послушаю, и это мимо ушей пройдет, мало того, я еще и выводы сделаю какие-то.
0: Ну, в общем, пишите, что там у вас.
1: Да. Как у вас дела, пишите.
0: В этот прекрасный день, да. Люди включают радио, чтобы расслабиться. Да. Хорошее настроение.
1: И там, не надо писать, мне вообще пофигу.
0: Да, достали уже, это невозможно.
1: Я же говорю, я выводы сделаю сразу.
0: Бензин. Давайте, дорогие, вы самые лучшие слушатели в мире. Присоединяйтесь к обсуждению.
1: Да.
0: Да, поехали.
2: Реклама.
3: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
4: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
6: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
8: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
9: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
10: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
11: Ну,
10: зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
12: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
13: Вернем на...

0: До 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
2: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.

0: 1 плюс 1.
1: Леденящие, конечно, кровь истории. Я даже вот краем глаза, не вчитываясь, уже увидел. Типа, взяли ипотеку в 8-м, вот Татьяна пишет. На ежемесячный взнос не хватало даже наших двух ЗП с мужем.
2: Ага.
1: Помогали родители.
2: Это в 2008-м взяли?
1: Да, да, да.
2: А зачем вы брали тогда, если не хватало?
1: Я не знаю. Ну вот написано, что там все, видимо, хорошо закончилось. Выплатили через там 9 лет.
2: Ага.
1: Ничего себе. Прикинь.
2: А при том, что тогда еще небольшие цены-то были. И все равно не хватало. Ну, вы работали, в принципе, вообще или нет?
1: Нет, там и цены были ниже, но там и зарплаты были ниже. Все-таки почти 20 лет назад. Ну хорошо, что все... Это мой страшный сон, типа, взять какое-то обременение, которое тебе не хватает даже не то, что твоих, а чужих денег.
2: Это ничего страшного, на самом деле.
1: Типа, берем, потом разберемся.
2: Ну да, ну же так, сейчас это погасим досрочно, и все, потом. А потом, когда тебе приходит много денег, это такой, ну все, сейчас закрою кредит, а потом думаешь...
1: Я и думал, вот деньги пришли лишние.
2: Да, и ничего никто не закрывает. Поэтому, поверьте мне, человеку, которому исполнительные листы на работу приходили.
1: Ой-ой-ой. Или вот Саня пишет. Женат, дочь, жена еще беременная, скоро рожать. Две ипотеки взял год назад и еще полгода назад. Надеюсь, вывезу.
2: Нормально. Надеюсь. Ну, самое главное, надеяться. Ну, тут, знаешь, многие... Тут еще, конечно, повезло, что законы о коллекторах там настолько сильно ужесточили, что они там вообще сейчас ничего толком не могут сделать. Там сразу просто в суд иди, и там исполнительные листы на работу. А раньше-то это опасная ситуация была. Ты мог и попасть в какую-нибудь
1: сейчас
2: переделку.
1: Немножко ограничили, да?
2: Не то, что немножко, там сильно множко ограничили. Угу. Типа по квартирам там уже что-то какие-то... На телефон они там тоже как-то не имеют права там звонить в какие-то определенные дни. Так что там вообще ограничили сильно. Но и многие этим начали пользоваться. Но вот мне интересно, знаешь, они как вот начинают там родственникам, каким-то там соседям раньше звонили. Видимо, это было такое, знаешь... постсоветская опять вот эта тема, что вот соседи узнают, что у меня кредиты, все, стыдно будет, застыдят меня. Они почему-то так думали, что это работает. Да можете хоть всем соседям рассказать.
1: Ну, правильно я понимаю, значит, ты берешь... Я просто быстро, без развития темы, просто для себя прояснить. Значит, ты берешь деньги чужие, потом их не отдаешь, хотя должен был, и потом тебя их просят, говорят, отдай, пожалуйста. Ты говоришь, ну, нет. И приходят люди, говорят, отдай быстро.
2: Ты не понимаешь.
1: Нет, смотри, ты говоришь, ну, блин, ну, плохие люди, да, получается. Плохие коллекторы.
2: Блин, они же просят больше, чем ты взял.
1: Ну, за процентов?
2: Ну, конечно.
1: Ну, тогда-да. Ну, что же вы мне сказали, что проценты будут?
2: Ты взял там 200 тысяч, а тебе приходят, говорят, ну, ты уже 400 должен.
1: Ну, тогда-да, не, я тоже тогда.
2: Ты потому что у тебя кредитов как таковых не было никогда, поэтому ты не понимаешь. А так вот, если бы ты взял... И у тебя были бы кредиты и просроченные, ты бы понял быстренько. Там же как работает? Ты один платеж пропустил там случайно по какой-то причине. В следующий раз ты вдвое больше должен отдать, а вдвое больше тебе уже либо не по карману, либо не хочется платить. И вот так у тебя накапливается, так что ты там год не платил, и потом к тебе приходят уже, говорят, дружочек. Ну, на квартиру приходят это, если там судебными приставами уже. Сейчас просто коллекторы вроде как не имеют права. А так, ну, на работу приходит исполнительный лист, говорят, мы теперь у тебя половину зарплаты будем отбирать.
1: Ну, вы какие-то, конечно, монстры. Вот тут тоже, Миша, у меня третья ипотека. Первую взял в 14-м, потом еще, потом третью. Ну, все выплачивает человек. В целом, не жалею, что брал ипотеки. Ну, а как тоже жаловаться на ипотеку? Ну, как, не получается заработать на квартиру. Чего жаловаться? Вот такие условия.
2: Тем более, что, ну, а как иначе-то?
1: Остросоциальная радиопередача 1 плюс 1.
2: Тут надо Данилина позвать, он специалист, у него же ипотека. У меня нету, у тебя нету. Ну, у меня нету, потому что я бомж, у тебя нету, потому что ты миллионер.
1: Да какой я? Да ты че? Да ну хорош, да?
2: Ну всего лишь что-то купил, там квартиру за наличку, машину за наличку.
1: Конечку там, полигонечку, там сям.
2: Да.
1: Дыма сюдыма там.
2: Да.
1: Нет, люди любят факапы. Давай, я вот вчера только узнал, что у меня за лето 6-е мероприятие, куда меня не взяли.
2: Ага.
1: То есть я потерял огромное количество денег. По каким-то причинам, то ли меня сглазили, то ли...
2: Я 200 тысяч потерял.
1: Да
2: за 6 мероприятий.
1: Гораздо меньше, ты чего? Вчера просто вот, то есть до этого было 5, где-то меня там, вот, все, класс, мы с вами работаем, а потом говорят, нет, извините. Или вообще просто пропадают. А вот вчера там, типа, второй раз отменилось, перенеслось второй раз, а я думаю, что, говорят, что на осень, скорее всего, UI вообще не будет, потому что оно два раза переносилось.
2: Поэтому в твой денежный бассейн не капнуло еще денег немножко.
1: Да что он вообще? Что? Что? Да это все что? Что?

0: один плюс один.
1: Калинин и Райтраун. Ну давай какую-нибудь историку послушаем. Может, одну там другую, если успеем. 8-495-232-16-32.
2: Тут какие-то вообще страшные суммы. Взяли ипотеку в 2013-м, платеж был 28. Сейчас потом сделали рефинансирование, платили по 18. Через какое-то время еще одно рефинансирование и мат-капитал туда-сюда. И платили по 7 тысяч рублей за ипотеку.
3: 7 тысяч рублей за ипотеку!
1: Ну да.
2: Я за свет и воду больше плачу, по-моему.
1: Вот, по-моему, у меня друг Диман, вот он, по-моему, там что-то черебас платит за ипотеку.
2: Как это вообще может быть?
1: Как-то так вот.
2: Я так понимаю, смотрите, от поколения к поколению все больше и больше нет вариков купить квартиру. Типа, ты родился в Советском Союзе, тебе дали бесплатно ее вообще. Ну как, условно бесплатно, у тебя там зарплаты забирали какую-то часть. Но так или иначе, твою зарплату все равно не на что было тратить, поэтому и ты сильно и не грустил, что у тебя часть зарплаты забирали.
1: Ну да.
2: Поэтому дали как бы условно бесплатно тебе дали квартиру. Потом, во время там перестройки, у тебя там вариант какой-то был там с накоплением, каких-то там еще дефолтов, там, если ты с башкой парень, просто купить ее квартиру за наличку. Потом, через какое-то время, ты мог купить просто за дешевые проценты квартиру, а сейчас... И вот мы, поздние миллениалы, зумеры и так далее, такие, ну, тут либо рэпером становиться,
1: либо, да, тиктокером.
2: Да.
1: Давай, быстренько, как вас зовут?
4: Алло. Яна. Доброе утречко.
1: Яна?
2: Яна, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Яна.
2: Здравствуйте, Яна. Рассказывайте, пожалуйста.
4: Здравствуйте.
2: Что?
4: Что сказать? Здравствуйте, говорю.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Яна. Вы такая веселая, как будто у вас ипотеки нет, по ощущениям-то.
4: У меня две.
2: Две ипотеки. А зачем две ипотеки?
4: Ну, в одну, получается, вложили мат-капитал.
1: Так.
2: Ага.
4: Денежку вложили, вот, а в другой живем.
2: А в ту просто купили, чтобы была?
4: Ну, как инвестиция, да.
1: Еще и про инвестиции вы думаете? Молодец, Яна.
2: Ну, конечно, это же надо куда-то ребенка будет выкидывать 18 лет.
4: Ну, пока это очень тяжело. То есть это инвестиция, пока совсем не инвестиция.
2: Ага. Ну, вторая ипотека еще. Ну, там у вас же еще, наверное, семейная ипотека тоже за недорогие проценты. Правильно я понимаю?
4: Ну, проценты-то недорогие, но от этого легче не становится.
2: Понимаю, но все равно не 250 тысяч рублей оплата месячная.
1: А вы откуда? Вы с Урала?
4: Да, Екатеринбург.
1: Екатеринбург, сразу понятно, слышно, приятный говор. Так, да, а сколько, расскажите, пожалуйста, мат-капитал это сколько денежков вот вам государство выделило?
4: Так, ну, получается 600 тысяч.
2: Угу. 600, ну, 600, ну, неплохо.
1: Здорово, здорово, круто.
2: Ну вот мы так это чуть-чуть прикинули, что не хочется говорить плохо про это, ну и плохо не про что говорить в целом. Я к тому, что семейная ипотека это тоже чуть-чуть такая опасная история, потому что так или иначе, вот, ну, бывают такие случаи, что в семье происходят разводы, и я, насколько понимаю, эту ипотеку потом выплачивает мужик, который живет в другой квартире. И так же оно работает.
4: Ну, по факту, да.
2: Потому что, а что тебе этим интересоваться, правильно? Ты живешь себе в квартире с ребенком, а мужик живет, он платит за съемную, за свою, в которой живет, и за ипотеку твою.
1: И курит сигарету так же, до ногтей.
2: До пальцев, до ногтей, так что, а что бы и нет?
1: Михаил, что ты так задумчивый? Да не, все нормально, пойдем просто.
4: Давай, да. У меня еще и не за квартиру, а за дом.
2: И еще и ипотека.
1: Ну, ипотека не за хату, а за дом.
2: За дом. Все, понял. Ну, да. За дом хотя бы нормально. Там, если что, мужик на первом этаже поживет просто, пока вся семья на втором этаже перекантуется немножко, пока доплачивает эту ипотеку и съезжает потом с этого дома.
1: Нет, за дом нам не надо. Мы только стремимся к тому, чтобы передом. Так, все, спасибо большое. Сейчас на паузу поставим наши серьезные вообще обсуждения и в 9 часов вернемся.
0: Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» и сообщество «Давай бросать во ВКонтакте» с вами на новом радио. Здоровые привычки, поддержка единомышленников и движение к активному долголетию. Бросать выгодно.
5: Реклама. Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: Белые медведи на льду!
8: Белые медведи на льду!
9: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду! Айсберг!» Билеты в продаже 0+.
10: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
11: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
12: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
13: Парк-отель «Березки» приглашает отметить День металлурга. Будет жарко и очень ярко. Праздник красок Холли. Планетарий с фильмами в обзоре 360 градусов. На сцене диджей Швед и Манул, а также кавер-группа «Мажорики» с любимыми хитами в новом звучании. Парк-отель «Березки». Отпразднуем День металлурга вместе. Будет незабываемо. 0+.
14: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Для семьи только проверенные продукты. В фирменных магазинах Ситна торт песочный «Наполеон домашний» всего 339 рублей 90 копеек. Идеально к вечернему чаю на даче. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 15 по 28 июля. Ситна. Свое. Родное. Свежее.
15: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
16: Рекламная служба «Нового радио» в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Утреннее шоу «Один плюс один». Калинин и Райтраум.
2: Здорово, ребятушки, здравствуйте, всем привет, доброе утро, салют, один плюс один, Кирилл Калинин, Райтра на базе на радио, супер хиты и супер новинки на базе, спасибо Кириллу, выручает меня второй день, но мы как договорились, сегодня я на час сяду с 10 до 11, а завтра уже, как обычно, с 9 до 11, потому что, ну, если вы не слушали, я коррекцию лазерную сделал, и там, конечно, потихонечку надо входить в компьютерное сиденье, в телефонное сиденье, он мне сказал, вдаль, когда смотришь, у тебя глаза отдыхают, вблизь устают, может там голова заболеть и так далее, то есть вблизь порционно, но вдаль можешь уже сколько угодно, типа, и поэтому я вчера на своем телеке, а я уже, мне не надо близко сидеть, я уже вот так на кровати просто лежу вдалеке, и все вижу, и я вчера поиграл даже, и вчера еще посмотрел 4 или даже 5, я, честно говоря, не помню уже выпусков, «Речные монстры», это то, что вот с Discovery. Я не знаю, у меня с детства любовь к этому, то есть у меня не было, знаешь, я в детстве не фанател по каким-то музыкальным клипом. Я вот смотрел Discovery, Animal Planet, Russian Travel Guide. Я это все пересматривал просто. И, не знаю, все выпуски. В Discovery я прям смотрел все, что угодно там. Все вообще абсолютно. Мне нравилось все. Будь то это что-то было изучающее, либо это просто реалити-шоу про копатели там, которые там... которые копали там золото или что-то, я не знаю. Да все, что угодно. Поэтому я сейчас, мне иногда попадается в предложку «Звезды ломбарды» или «Речные монстры», я все это с кайфом смотрю. В детстве я смотрел по Animal Planet всегда про ветеринаров, как им там привозят собачек всяких, про сафари. Короче, я не знаю, почему-то...
3: Про ветеринаров, ты неправильно
2: вот сказал. Это вот любознательность с детства, она. А у тебя было в детстве
3: Discovery? Да, я любил танцы, и поэтому смотрел «Звезды ломбады».
2: Ломбады. Да. Не, а реально, ты когда маленький был, у тебя Discovery
3: да,
2: было
3: да
2: уже?
3: Какой у меня Discovery было? Нет, не у было. Меня только Екатерина Андреева и программа «Время» было.
2: Уже вот, тогда?
3: Уже так, я был вообще там в курсе геополитической да. ситуации. Я помню, я сижу с дедушкой, там мы пьем чай, и там танки около Белого дома правительства. То есть я такое застал.
2: Ну, зато посмотрел.
3: Сидишь
2: хотя бы...
3: маленький, вместо мультиков смотришь. Деду сказал, что почему танк стреляет там вот это все.
2: Хотя бы балет посмотрел.
3: Ну, это я, да, был, и это тоже застал, в общем.
2: Не, а я, да что, у меня Discovery.
3: Ну, в общем, сейчас ты можешь смотреть телек, не сидя носом, упираясь в экран.
2: Абсолютно. Я же говорю, я даже играл вчера. Лежал просто на подушке на кровати там в другом конце комнаты, и все видно. Я такой, вау, ничего себе. Очень странные, конечно, ощущения, когда ты ничего не видел, а потом бам. Я говорю, даже цвета как будто ярче стали, как будто вот немножко контрастности добавили какой-то. Ну, у меня что было написано? Какой у меня был диагноз, если вам интересно? Потому что зрение минус полтора кажется не таким и плохим на фоне там минус восемь, когда ты прям реально почти слепой и ничего не видишь. Но вот тут у меня было написано миопия слабой степени и сложный миопический астигматизм. Именно вот сложный. То есть, что это из себя представляет? Сложный миопический астигматизм. Сложный миопический астигматизм. То есть, я все видел в два. Это сочетание близорукости и астигматизма, при котором световые лучи фокусируются. Бла-бла-бла. Патология. Нечеткое зрение, двоение или искажение формы предметов. Было такое. Быстрая усталость глаз и головные боли после зрительной нагрузки. Было. Снижение четкости зрения как вблизи, так и вдаль. Но вблизь я более-менее нормально видел, вдаль нет. Необходимо щуриться или приближать предметы глазам, чтобы рассмотреть детали. Все такое и было. То есть я говорю, я вот вдаль видел, я не понимал, какого пола человек. Даже не то, что вдаль, а на расстоянии там, я не знаю, каких-то там 5 метров. То есть, вроде бы зрение минус полтора, но ты не видишь вдаль сильно. И поэтому сейчас я вижу все. Я вижу реально, я теперь... Я говорю, спрашивайте у меня теперь, какой автобус едет. Я говорю, реально. Можете у меня спрашивать теперь. Или такси вот едет где-то вдалеке. И ты такой, это наше или не наше? Я теперь знаю, наше или не наше.
3: Для всех, у кого миопия тоже, звучит миобойка, дорогие друзья, в 1+1. Я, ты рассказываешь серьезные вещи, я не могу, я не знаю, что со мной, какая у меня профдеформация. И вот ты говоришь, там астигматизм, у меня в голове там астигматичка.
2: Астигматизм и астиаматеритизм.
3: Да, артигматизм и астигматизм.
2: Да.
3: Ну, вот такого уровня шоу примерно вы слушаете.
2: Да.
3: Значит, вы заслужили это, понятно?
2: Заслужили. Все. Значит, где-то накосячили в прошлой жизни.
1: Поддерживает национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» и сообщество «Давай бросать» во ВКонтакте. Вместе мы напоминаем, здоровый выбор – это выбор сильных. Бросать – выгодно.

0: Один плюс один. Калинин и Райтраун.
1: Офигеть, что-то люди злые какие-то. Ты читаешь комментарии?
2: Нет,
1: там?
2: Нет.
1: Я тут делюсь какими-то интересными вещами. Ну, так вышло, потому что я работаю на радио. Я к этому шел долгое время. И я здесь появился, я теперь, как, ну, как будто бы, знаешь, имею на это... Карт-бланш, да. Некоторые, да, у меня есть. И тут люди, ну вот, жизненные проблемы там, про вот, что там происходит. А он опустил, а то, что он коррекцию сделал, рассказывает многим, и в том числе мне. На твои проблемы и жизнь. Нифига себе. Нифига себе, это злой. Что такое злой?
3: Что такое? Это Вадим Степанов.
1: Вадим, да.
3: Вадик, ну ты чё?
1: Ты чё? Там еще до этого был похожий комментарий вообще. Злые.
3: Вадик мотоцикл.

0: Он мотоциклист, да.
1: Вопросов нет.
0: Я вот думаю, что... Ну, я ему ответил там в своем стиле.
1: Ну, злюка, ну зачем ты так? Ну, ты че, старичок?
0: Да.
1: Все нормально. Купишь ты себе машину когда-нибудь, чтобы четыре колеса рубить сидеть.
0: Тем более, ну, бензина нет, вот он написал, что про это не рассказал. Ну, во-первых, хочу мне про это рассказывать.
1: Да нет, в смысле, об этом рассказываем уже не первую неделю. Просто надо как бы не долбиться в уши, прежде чем писать какие-то гадости и мерзкие хамские вещи. Вот, очень даже рассказ, мысль, как не рассказывал.
0: Вообще, не знаю.
1: А что, еще? Ну, посвятите весь эфир этому или
0: он
1: что?
0: Он же в этот момент на мотоцикле ехал, наверное, не слышал, потому что он слышал только... И еще он, наверное, слышал... Да вообще охренели эти, как они ездят эти вообще, ты куда
1: ничего
0: едешь? Не слышу. И в спину ему еще орут, ты куда хруст едешь, тебе жизнь недорога, а он так, да.
2: Все мы изначально.
0: А, песню я думал, на новости уходим.
2: А потом мы бах. И уже за нами все очередями Бог меняет планы на тех, кто держит.

0: успеем пробежаться, уже пробежимся после рекламы. Хотел рассказать историю, которая произошла вчера, это даже обсуждали там в домовом чате. Короче, вот о взаимоуважении водителей друг к другу. Многих. Майский жук залетел опять. Хотя май уже прошел. Они тут летают и все, и летают. Короче, для многих не секрет, что на парковках, особенно придомовых, многие друг друга перегораживают. Кто-то там оставляет номера, там, чтобы дозвониться и так далее. И тут вчера произошла ситуация. Чел вот так перегородил другому дорогу, ну, чтобы выехать. И, видимо, куда-то там отскочил, в магазин или куда-то. А этот в тот момент ему нужно было куда-то выехать. Видимо, они разминулись. И вместо того, чтобы вот этот второй, вместо того, чтобы попытаться как-то, ну, я не знаю, пробить там этого чела там или что-то, как-то там через какие-то номера или что-то, он выбрал легкий путь, он выбрал путь сигналить 20 минут на весь двор. Mm-hmm. И я просто лежу, и вот 20 минут пу-пу-пу. И я вот не понимаю в этот момент, кто больше плохой человек, тот, который его перегородил, или этот, который решил тогда, я тогда всему двору буду мешать. И он пу-пу, 20 минут он сидел пу-пу. Вот ты как автомобилист.
1: Слушай, я быдлятина, конечно, периодически, но не настолько. Но нет, это, меня такие вещи не так сильно раздражают.
0: А что делать в таком случае? Тебе надо срочно уехать, а тебя перегородили.
1: К сожалению, ждать, да.
0: Просто ждать. Ну, а вот он решил его, видимо, как-то призвать. Он и же в знает... какой-то момент этот чел вышел и, правда, перевез свою тачку. Но мы всем двором, а все же лето с открытыми окнами, и мы 20 минут...
1: На самом деле, это не так сложно. У меня есть специальная распечатанная бумажка с номером, как и у миллионов водителей. И просто оставляешь. Нет проблем, отскочил там в кабеху, да. за творожком. Тебе позвонили, быстро выскочил, переставился. Да. Вообще нет проблем, просто бумажку оставьте, да и все.
0: Ну короче, видишь,
1: оба виноват, конечно.
0: Да, второй чел, он типа как бы с позиции жертвы действовал тем, что он сигналил, мол, его перегородили. Но получилось-то так, то, что оба-то в итоге плохие оказались.
1: Ну да,
0: то
1: да,
0: есть двор пострадал. У тебя был шанс выйти сухим из воды, ты просто бы как-то мог, как бедная овечка бы просто бы типа обиделся бы, и в итоге бы осудили только первого человека, который перекрыл дорогу. А в итоге осудить пришлось всех, а их обоих.
1: Единственное, не надо оставлять телефон никогда, когда ты приезжаешь во двор к себе, который там без шлагбаума, да. Допустим, и кто-то стоит на месте, которое ты решил, что твое. То есть ты здесь живешь 4 года,
0: тогда
1: всегда
0: оставишь. Тогда нет, оно это твое, все об этом
1: знают.
0: Оно твое,
1: ты автоматически получаешь, конечно, право на это место, поэтому просто перегораживаешь, да. Вот так вот машину и уходишь спокойно. А там пусть он как хочет, так и выезжает.
0: Ну, вообще-то двор знает, да. Что это твое
1: это,
0: место.
1: Конечно, и Антонин Михайлович с второго этажа подтвердит. И Сережка, да, с третьего. Я здесь всегда ставлю, это как бы мое право. Его, кстати, регистрировать нигде не надо. Друзья, да? Просто моральное право получается.
0: Ну, да. Я, кстати, почему-то вот часто сталкиваюсь с такой ситуацией, что среди, я не говорю там всех, но многие автомобилисты так делают, что если вот тебе как-то там это, то ты будешь мешать почему-то всем должен. Ну, это знаешь, как с авариями. Тебе кто-то там чуть-чуть крыло под... даже не поцарапал, а просто там чуть-чуть прикоснулся. И это для тебя вполне повод встать просто посреди МКАДа вот так вот боком и перегородить всем дорогу. Почему-то вот ты думаешь, мне сделали хуже, я тогда сделаю хуже всем теперь. Почему так работает, я не знаю.
2: Реклама.
3: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: Сейчас вам нужно запомнить всего 3 слова. Амода, Джейку, Регинос. Повторим. Амода, Джейку, Регинос. Вот и все. Когда придет время выбирать автомобиль, вы знаете, куда ехать. Регинос. Официальный дилер Амода и Джейку. Ждем вас по адресу: город Магнитогорск, Зеленый Лог, 57. Телефон 49-04-45. Информация не является публичной офертой. Подробности об условиях приобретения уточняйте в дилерском центре Регинос Амода.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Reginos по адресу Зеленый Лог, 53.
9: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
11: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. Урал-профиль-М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск. Улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал-профиль-М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
2: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
3: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
4: 20-66-66.

0: Проигравших нет. Новое радио поддерживает национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» и сообщество «Давай бросать» во ВКонтакте. Вместе мы напоминаем: здоровый выбор – это выбор сильных. Бросать выгодно.
1: Ну что, дорогие друзья, хорошая новость для всех слушателей нового радио. У нас игра. И знали ли вы, что бросать выгодно в первую очередь? Расскажем и покажем, как с Артемом бросить курить помогает национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» и сообщество «Давай бросать» во ВКонтакте. Кстати, там проходит сейчас конкурс крутой. Победители отправятся куда, Артем?
2: На Курильские острова.
1: Абсолютно.
2: Вообще круто придумали.
1: Да,
2: вообще круто. У нас есть монета. Звоните 8-495-232-16-32. Кто дозвонится уже со 100% вероятностью, получает приз. А какой — умную колонку или умные часы — это будем выяснять с вами в прямом эфире.
1: Прикольно, если будет следующая игра, типа «Бросаем пить», и победитель отправится в Бухарест. Итак, кто же у нас здесь? Алло, здравствуйте. Как вас зовут? Выключите, пожалуйста, приемник. Пожалуйста, выключите приемник.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, как вас зовут?
3: Ольга.
2: Ольга, курите ли вы?
3: Нет, не курю.
2: И бросили или никогда не курили?
3: Вообще никогда не курила.
1: Может, что? Ли человек с таким голосом? Здравствуйте, я Оля.
2: Но... Курите! Как вам удалось не пристраститься к этой пагубной привычке? Поделитесь, пожалуйста.
3: Ну, просто не было никогда интереса к этому.
1: Ничего, не было... с плохими ребятами не связывались, да, что ли? За гаражами не тусовались?
3: Нет, дома сидели, книжки читали.
2: Правильно, дома сидели, Оль. Сиги курили.
1: Мы просто дома. Оль, одобряем, вы молодец, одобряем. Большая. Итак, да, сейчас у Артема в руках специальная монетка.
2: Монетка, на которой есть решка и орел. Давайте условимся, что решка — это...
1: часы.
2: Часы давайте.
1: Давайте,
2: а
1: часы.
2: Орел — это колонка.
1: Орел — колонка.
2: Чтобы вам больше хотелось выиграть. Спасибо.
1: Спасибо.
2: Она что, слетела, что ли?
1: Походу, да. Что делать?
2: Ну, давай другого.
1: Простите, Оля, это все связь, это не мы, Оля.
2: Позвонил, просто похвасталась, что никогда не курила.
1: А может, она и не хотела играть?
2: Давай, предположим, я кину, чтобы она выиграла. Мы, допустим, решка — это часы были.
1: Еще хуже сделаешь.
2: Решка — часы, орел — колонка, она бы выиграла колонку.
1: Да блин.
2: Ну,
1: прости, ну такое бывает. Ничего, значит, повезет в другом месте. Здравствуйте, как вас зовут?
2: Ну, либо нигде.
1: Ну, класс.
2: Алло, привет, как тебя зовут?
3: Юля.
2: Юля, покуривала? Скажи честно.
1: Давай, вот перед всей страной.
2: Да.
3: Юль. Честно, да.
2: Честно? А сейчас, в данный момент, эта привычка с тобой осталась?
3: Нет.
2: Расскажи, что помогло тебе бросить?
1: Нет.
3: Таблетки.
1: О, тут серьезно было все.
2: Не, ну есть специальные таблетки там для бросания. И что, прям работает?
3: Ну, помогло, да.
2: А силу воли где взять?
1: Силы не было, поэтому таблетки.
2: А, таблетки.
1: А как они действуют? В двух словах. Ты какой-то курс пробиваешь?
2: Нет, слабительное выпиваешь, когда
1: курить
2: хочется.
1: И тебе не до курения просто.
2: Так, смотри. Решка — это у нас орел. Ой, решка.
1: Решка — это орел, а колонка — это часы.
2: Колонка — это часы.
1: Договорились?
2: Решка — это часы, орел — это колонка. Договор?
3: А можно орел-часы?
1: Начинает. Ладно. Какая разница?
2: Ладно, решка — это колонка, орел-часы.
1: Хорошо.
2: Орел-часы. Все, я подбрасываю монету. Смотри, ловлю, а потому что зрение-то у меня хорошее теперь. В первые дни я промахивался.
3: Теперь, да.
2: Орел! А что у нас
1: орел у нас? Был? Часы!
2: Часы! Ты выигрываешь
3: часы, да.
2: Часы! Мы тебя поздравляем, умные часы твои!
3: Спасибо!
2: А теперь, что, мы с тобой за эфиром поболтаем, ну и, конечно, желаем тебе не пристраститься к этой привычке вновь.
1: Вы знали, что бросать выгодно? Сейчас расскажем и покажем, как бросить курить помогает национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» и сообщество «Давай бросать» во ВКонтакте. Кстати, там проходит классный конкурс, победитель которого отправится на Курильские острова.
2: Все верно,
1: да, сообщество
2: говоришь.
1: «Давай бросать» во ВКонтакте помогает жить без дыма.
2: Нет, Кирилл, ну не на третий раз. Сегодня среда уже была, в понедельник и во вторник. Нет, хотя бы не Маликов, другой, и не Билан.
1: А уже
2: другой.
1: Все, закончились дымы.
2: Ну какой-то другой.
1: А какой
2: нужен.
1: Дым у нас еще есть?
2: Билан был, Маликов
1: Дыма
2: был.
1: Дыма Билан был, дыма Маликов был.
2: Да.
1: Подскажи мне дыму.
2: Ну, Масленник.
1: Дыма Масленников, ура. Известный блогер.
2: Все.
0: Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» и сообщество «Давай бросать» во ВКонтакте с вами на новом радио. Здоровые привычки, поддержка единомышленников и движение к активному долголетию. Бросать выгодно.

0: Реклама. Новое радио запустило проект «Бросать выгодно» совместно с национальным проектом «Продолжительная и активная жизнь» и сообществом «Давай бросать» во ВКонтакте. В эфире «Один плюс один» Калинин и Райтраун обсуждают истории тех, кто выбирает свободу от курения. Движение, энергия и долгая активная жизнь становятся реальностью. Бросать выгодно. Подробности на newradio.ru. 18+.
1: 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
0: Москва. Этим летом впервые ВК-фест пройдет на ВДНХ вместе с новым радио. 18 и 19 июля. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, блогеры, спортивные активности, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Собирай друзей и проведи эти выходные вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. Украин 116-784-739-2130+.
2: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
3: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
4: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
5: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
0: Где суперхиты? У нас в чарте.
6: Стильно.
0: Где суперновинки? У нас в чарте.
6: Занятно.
0: Все, о чем говорит новое радио, тоже в чарте.
6: И немного тревожно.
0: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
6: Чудненько.
0: Кирилл Калинин в кадре и тоже в чарте.
6: Ничего не понятно, но очень интересно.
0: Так кто сегодня в чарте?
6: Терминатор.
0: Узнаешь в пятницу в 17:00.
6: Попробуйте, вдруг прокатит.
0: Новое радио «Чарт».

0: Один плюс один.
1: Калинин и Райтраун. Так, я предлагаю все-таки пробежаться по новостям, потому что есть что обсудить. Смотрите, вот такая есть новость. Во-первых, из хорошего или, ну, не знаю, по крайней мере, ностальгического. Компания Wimbledon уже подала официальную заявку в Роспатент на повторную регистрацию товарного знака. Экспертиза и утверждение прав займут от нескольких месяцев до года. Я специально не говорю пока, какой товарный знак, чтобы оставить вам напоследок. После этого производитель сможет законно вернуть в продажу знаменитые творожные сырки, йогурты и молочные коктейли под брендом «Рыжий Ап». «Рыжий Ап» вернется!
2: Ни разу не пробовал. А это контора же зарубежная, да?
1: Wimbledon?
2: Мне кажется, нет. Мы назвали ее Wimbledon.
1: Мне кажется, нет.
2: Как? Я думаю, что это наша российская?
1: Я думаю, что да.
2: Почему они пропали тогда?
1: Не пропали.
2: А почему заново подадут?
1: Ну, «Рыжий Ап» просто пропал.
2: А, именно вот этот продукт.
1: Да, Wimbledon вроде Питер.
2: Это российская компания, которая в 90-х, 2000-х годах была одним из крупнейших производителей молочки.
1: Да.
2: Ясно. А, потом она вошла в состав PepsiCo.
1: А, ну вот.
2: Вот, то есть они все-таки перешли, получается. Да.
1: Но, видишь, они типа не пропали, они просто...
2: Ну?
1: Но и «Рыжий Ап» вернется. И молочный коктейль со вкусом баблгам. Не-не-не.
2: Ну, поздравляем вас.
1: «Рыжий Ап» вернется. Идем дальше.
2: Там будет новость про мужика, который в мусоропроводе застрял?
1: Нет.
2: Ладно.
1: А у тебя есть
2: от
1: такая?
2: От себя добавлю.
1: Расскажи.
2: Ну, там мужик застрял в мусоропроводе. Это написано в Нижнем Новгороде. Спасатели вскрывали бетонную трубу в подъезде. Ну, вот эту вот.
1: Ага.
2: Говнотрубу. Вот, вызволяли его оттуда. Но самое интересное, естественно, всем хочется знать, почему он туда залез.
1: Да.
2: Он сказал, что не могу объяснить.
1: Но
2: вот как ты думаешь?
1: Я думаю, что ты искал там.
2: Когда человек не может объяснить, почему он залез в мусоропровод. Это то же самое, когда к врачам в травматологию приезжают люди и говорят, ага, немножечко
1: я упал, да.
2: Упал на огурец.
1: На сосиску.
2: Да, тоже. А почему? Ну, я не могу объяснить,
1: упал, да.
2: Просто упал. Возможно, здесь тоже он как бы просто упал туда.
1: Упал, ну, я предполагаю, что он там что-то искал, наверное, и поэтому
2: может,
1: провалился.
2: Может, он искал свое счастье там, или не знаю. Может, сережку выронил там, или что там. Ну, нет, у мужика сережка-то вряд ли.
1: Ну,
2: что-то золотую какую-то цепочку выбрасывал мусор.
1: Цепочку. Цепь арго, да, вот это вот уронил туда.
2: Понятно, в общем, не ясно, хорошо.
1: Такая новость, значит, в России появится новый мессенджер. Для заключенных.
2: Ой.
1: Приложение «Точка контакта» уже тестируют в 3 колониях. Теперь заключенные могут отправлять свои ждули сообщения, фото, видео или войсы даже. Каждое сообщение платное и идет с задержкой из-за цензуры. Кроме переписок, в мессенджере есть каналы тоже с платной подпиской. Так что вот, теперь, пожалуйста, можно будет... Интересно, а можно будет пользоваться типа обычным людям? Чтоб я, условно говоря... Мы ж как-то хотели, короче, на стриме, я клянусь, была такая идея. Мы когда смотрели ждули постоянно, у нас возникла идея, кому-нибудь из, кто там в шоу мелькает, типа, ну, в сгрев собрать по приколдесу просто. Там же есть сейчас разные сайты, где ты, условно говоря, супермаркет для заключенных, где ты заходишь на сайт, выбираешь какие-то там продукты, кладешь в корзину, оплачиваешь, и потом выбираешь, кому ты конкретно из арестантов, в какую колонию это отправляешь. И вот я думаю, можно было по приколу собрать. И тут можно будет кому-нибудь написать.
2: Название бы, конечно, более такое, какое-то какое? Яркое, звучное. Там мессенджер для тех, кто находится в
1: местах. Ну вот, он называется «Точка контакта». Так-то.
2: Ну,
1: либо не, будет.
2: Непонятно.
1: Но...
2: Столько же есть слов там емких, там. Малява, например, да?
1: Малява, да. Или там... дорога.
2: Вот, там всякие эмодзи, там дельфинчик черный, там сова полярная.
1: Так же будет, да.
2: Отправлять разные.
1: Ну, это уж потом что-нибудь придумаем с этим. Такая новость, которая меня, значит, взбудоражила. Выглядит это как будто это что-то из какого-то сериала странного, но это так и есть. Бывшие супруги пытались оборвать семейные узы, но жизнь устроила внезапный поворот. Они стали братом и сестрой.
2: Mm-hmm.
1: Не выяснилось потом, что они брат и сестра, когда они разошлись, а они стали ими. Значит, семейная мелодрама закрутилась в Иркутской области. Значит, Елена и Александр, у них был, значит, рухнул брак из-за расстояния. Он дальнобойщиком был, а она ждала его дома с детьми. В итоге развелись и разошлись мирно. Все нормально. Разошлись. Ну, бывает такое. А дальше, значит, судьба распорядилась таким образом. Мать этой женщины, она, значит, написано, ну, овдовела, значит, так. Лишилась мужа. И за ней приударил отец Александра. В итоге, значит, скрывать долго бурный роман не получилось, и бывшие свекор с тещей расписались. Теперь экс-супруги Елена и Александр примеряют новые для себя роли сводных брата и сестры. То есть они хотели развестись навсегда, все, не хочу тебя видеть, а потом такие, ну вы теперь брат и сестра. Ну ты понял?
2: Ну нет, сложно. Вот, короче, ты читаешь текст, это сложно.
1: Смотри,
2: на слух.
1: Разжуй
2: на пальцах.
1: Были мужчина с женщиной.
2: Так.
1: Они
2: разошлись.
1: Они разошлись, ага. Да. И потом мать женщины и отец мужчины замутили. Замутили. Угу. И поженились.
2: Так сказать, точка контакта произошла.
1: Да, и потом вот эта женщина и мужчина, они, получается, друг другу братьями стали и сестрами.
2: То есть им придется на днюхах там видеться?
1: Ну да.
2: Там, на свадьбе?
1: Всегда. Ну а как это сестра твоя?
2: Так, не обижай сестру.
1: Да. Ты бы знал, как... Что было?
0: Как говорится, не устанешь удивляться.
1: Ну вот да, так это вот произошло все в реальной жизни, вы представляете? И ты это такой... Такой думаешь. А вот, ну как вот, она же получается по документам тебе сестра, но ты же много всего помнишь.
2: А вот еще бывают же истории невыдуманные, когда типа там живут человек, там мужчина с женщиной, там парень с девушкой, угу. Замужем они друг за другом, а потом парень берет и мутит с матерью этой своей жены.
1: Да, то есть тайком. У тебя минусы мать и минусы, короче.
2: Получается, да, и ты, то есть он становится из мужик, переквалифицируется в твоего отчима.
1: Да, а бывают еще случаи, что, допустим, вот ты встречаешься с женщиной, а там у нее есть мать, а у матери есть, короче, там вообще еще мать.
2: У матери мать?
1: У нее еще есть мать. Так. И там еще мать есть. Угу. И еще мать. И еще? У матери угу. мать есть. И, короче, у всех есть мать.
2: Так.
1: И все.
2: Такая история,
1: но
2: да?
1: Ну, у всех же есть мать, так да. или иначе. Ты же не просто появился на свет сразу. Была какая-то мать.
2: Угу.
1: Вот. Такая вот история. Так, чем займемся?
2: Я сейчас ничего не буду включать. Я хочу позырить, как ты вырулишь из этого. Как я как по каламбуре по-идиотски и сижу, как придурок. Давай, ну давай, вот сейчас теперь ты в этой роли.
1: И, ага. и мать, и вот, и в какой-то момент, а там же как может быть, оно же все мать, и вот оно назад уходит, и если докопаться до того древа семейного, может оказаться, что это общая мать просто была, и...
3: Утреннее шоу «1+1» на новом радио. Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» и сообщество «Давай бросать во ВКонтакте» с вами на новом радио. Здоровые привычки, поддержка единомышленников и движение к активному долголетию. Бросать выгодно. Реклама. Реклама.
4: Оптик-центру 27. Дарим скидку 20% на медицинские очки и шанс выиграть ценные призы. Почему? Потому что мы вас любим! Во всех салонах «Оптик-центр».
5: Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, месте и порядке их получения на сайте opticcenter.ru. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
7: Почему в июле самое время купить новый автомобиль? Потому что в Чанган Центр Регинас действуют специальные предложения. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля Чанган. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Звоните 49 04 32. Условия акции уточняйте у официального дилера. Не является публичной офертой. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
10: Белые медведи в Магнитогорске?
11: Белые медведи!
10: гости в Магнитогорске!
11: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг! Билеты в продаже 0+.
12: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
13: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
14: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
15: От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый Хавейл в Регинос. Только в июле. Новый Хавейл в Регинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Регинос, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июля 2026 года. Кредитор АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

Давно не было такого вот жирного, классического, такого прям проверенного временем медлечеллы вот в конце часа. Решил это исправить. Приглашайте там, не знаю, как хотите. Кого угодно приглашайте на танец. Надо танцевать. Медляк, алло.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Утреннее шоу «Один плюс один». Калинин и Райтраум на новом радио.
2: Здорово.
3: Здорово.
2: Чё, здорово.
3: Здорово, ребята.
2: Спасибо.
3: Здорово.
2: Можно заканчивать выход.
3: Так, да, можно заканчивать, потому что, что, Олег не пришел, вот, видимо, вчера повеселился нормально.
2: Кстати, он ушел рано.
3: Ну вот, значит, дома довеселился. Ну, нет такого.
2: Мы вчера в фотобудке, свои будки фотографировали. Олег, да? Говорит, пойдем сфоткаемся. Мы сфотографировались, Данилин, я и Олег, на
3: и
2: память.
3: И вы там такие втроем вот в этой выезжающей фотографии.
2: Да, и я всех смешил, типа, ха-ха, давайте, чтобы смешно было. Но было почему-то не смешно.
3: И вы там такие счастливые
2: да,
3: втроем.
2: Да, да, да.
3: Как в мальчишнике в
2: Бегасе. Там еще не поверишь, там же была тематика у корпоратива вчера.
3: Да.
2: Там средневековая.
3: Математика.
2: Ну, смешнее уже я ничего не могу сказать в этом шоу. И там многие наши коллеги переодевались во всякие разные средневековые костюмы.
3: Средневековые, да?
2: Ну,
3: а там... средневековая ярмарка была? Бородатая женщина, какой-то силач вот такой был?
2: Да.
3: Карлики там, какие-то?
2: Да, один наш коллега переоделся в шамана.
3: В шамана.
2: Ну, и спел песню «Я русский». Ага. Нет, в настоящего шамана, да? Якутского.
3: Кто?
2: Да. Ну, якутского шамана.
3: Якутского?
2: Да.
3: Ага.
2: Потом кто еще был? Ну, всякие, я не знаю, как описать эти костюмы. Там всякие там феи там разные были и прочее.
3: Ну, ты пришел просто своим, потому что оно уже как средневековые так выглядит.
2: Что это за удар под дых? Нет, я пришел... появление Олега.
3: А Олег, видимо, в средневековом тоже пришел своим, потому что он как огр. Огр-маг.
2: Олег.
3: Из Доты. Огр-маг.
4: Получишь.
2: Вот так вот.
3: Там мы просто обсуждаем, что вчера был корпоратив, и была средневековая тематика, и там была, видимо, ярмарка, там были какие-то бородатые женщины.
4: Не средневековая тематика, а сказочная.
2: Я перепутал. Это не средний век был?
4: Но да, там же эльфы были, это же сказки.
2: А, это сказки, тьфу, блин, тупорылый. Слушай, а расскажи, а где фотокарточка наша смешная с Данилиным и со мной, и с тобой?
4: Она у меня.
2: Ты что, не принес?
4: Она у меня и у Данилина.
2: Офигеть, а я что, лысый, что ли?
3: Она у него у сердца лежит.
4: Их всего две.
2: А, ну ладно.
3: Ну все, ну нужна тебе эта фотка с Данилиным и с
2: Олегом? Конечно.
4: Я их себе. Для...
3: Зачем она тебе нужна?
2: Для стенгазеты, да? Для
3: Олег,
2: стенгазеты.
3: А ты в каком костюме был вчера?
4: А вот проблема.
3: Да,
4: я без костюма.
3: Ты был в костюме бородатой женщины.
2: Он вообще без костюма пришел, решил.
3: Просто, да?
2: Да.
3: Ну а что, вполне себе сказочная
2: Олег
3: история.
2: Олег и Валерчик, так сказать.
3: Да.
4: Ну нет.
2: Ну что еще? Ты вот расскажи, глазами тебя, твоими, да. Точнее, глазами.
4: Глазами
2: что
4: меня
2: вчера
4: выступало
2: произошло?
4: Большое количество артистов.
2: Кто больше всего тебе понравился, кто запал в душу? Группа Бахыт Компот, конечно.
4: На Бахыт Компот я не успел, потому что я на работе еще был.
2: Эх, пьяная, помятая, пионер-вожатая, оказывается. Я вспомнил, что у них за песня была.
4: Угу.
2: Так, еще кто?
4: Мне, наверное, больше всего все-таки понравился Холли Флейм.
3: А, Холли Флейм, ага.
4: Он прям выдался на сцене, молодец.
3: Да. Ну, потому что, конечно, если он плохо выступит, треки-то больше в ротацию не попадут. Поэтому так или иначе
4: Мэри
3: приходится.
4: Мэри Гу у нас было. Ну, я просто после вчерашнего как бы еще тяжело разговаривать.
3: Смотрите, офигеть. Вот как здорово на радио работать. Я вообще не понимаю, почему вы на радио не работаете. Вот у вас на корпоративе там выступает какой-нибудь, там, я не знаю.
4: Леша Свик был.
3: Ну вот, у вас там какой-нибудь тир-3 артист выступает, за которого вы еще гигантские деньги отвалили. А у нас вон, и то, скорее всего, это просто кавер-группа какая-то. А у нас вон все артисты выступали, и я уверен, что все выступали на безвозмездной основе. Поэтому...
2: Конечно. Денис Майданов, как тебе?
3: Что вы просто на радио не работаете, чтобы у вас
2: селебы... Да вообще, ребята, приходите на радио, вы чё?
3: У вас бы все селебы бы выступали на корпоративе вообще.
4: Вирус, кстати, вчера отожгла прям вообще.
3: Вирус был какой-то?
4: Ты Ольга, надеюсь, Ольга вирус, которая.
3: Дяденька был?
2: Да, конечно. Они самые веселые всегда.
3: Да, вообще. Они нормальные, кстати, вообще на приколе.
2: Конечно же, Филатов с Кэросом там смешно выступали, да, с ребятами со своими.
3: Да?
2: С Женей и девочкой.
3: Ее Юля зовут.
2: Юля.
3: Вроде да.
2: Не Даша?
3: А, Даша, точно. Ой, подождите, я лайнер не поставил. Подождите. Сейчас, Кая Стайлс, подожди. Буквально после небольшой вот нужно кое-что обнародовать. Вот такое. Ну?
2: Лоха.
3: Когда работать будет? Да что опять такое произошло?
5: Подожди. Давай я сяду обратно за пульт.
3: Видите, у меня зрение улучшилось.
5: Подожди, ты свой кейс Стайлса выключи. Нас уволят.
3: Я привык к тому, что здесь все размыто, и оно так работало. А сейчас слишком четко, и работать перестало. Вот, смотрите.
1: Новое радио поддерживает национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» и сообщество «Давай бросать» во ВКонтакте. Вместе мы напоминаем, здоровый выбор – это выбор сильных. Бросать выгодно.
3: Вот, я же сейчас прямо далеко отодвигаюсь и вижу, из-за этого непривычно. Вот я и накосячил. Так что так-то это не потому, что я не умею.

0: вообще не пообщались с нашими любимыми, дорогими, уважаемыми, самыми лучшими котиками и нашими всеми радиослушателями, зайками, нашими всеми любимыми радиослушателями, нашими солнышками, зайчиками и рыбками.
1: Не
0: и всеми.
1: Пукни, смотри, не перенапрягись, да, давай, а то что-то ты выдал всю годовую дозу любви.
0: А тема-то у нас просто сегодня же важная. 8-495-232-16-32. Сегодня отмечается день ипотеки. Ну, вот такой вот праздник почему-то решили сделать. Сколько-то он уже 20 с лишним лет там написано. И поэтому обсуждаем ипотеки ваши. А желательно, конечно, фиговые истории. Потому что хорошие истории, как вы платите 5 тысяч за ипотеку, и вообще ее уже и закрыли уже 40 лет, как и у вас 8 ипотек, и за все вы платите в сумме 20 тысяч. Мне не надо.
1: Тоже вот на телеке, как все устроено. Почему стало всем интересно? Не поле чудес в мире животных, а вот плохие истории. Типа там, у меня там сын от двоюродного отчима, вот
0: да,
1: это вот все.
0: Потому никому что не думаешь сразу, что у меня все нормально,
1: да,
0: вполне.
1: Приглашали бы вот к Малахову, там пришли люди, любящие друг друга, 30 да, лет, у них все хорошо, двое детей.
0: И
1: там,
0: он мне еще раз ей предложение сделал.
1: Да, да, да, и они ездят отдыхать до сих пор, там спортом занимаются, да, все такие, как здорово, как интересно, вообще, вообще супер. Олег, пожалуйста.
2: У меня шутка есть.
1: Да давай. Ты че?
2: А вот смотрите, ну, а когда...
0: Подожди, подумай.
2: Когда будет день Сергея Жукова, если сегодня день Ипотехина?
1: Не, нормально. Ну, ну, сложненькая такая, ну, то есть видно, что анализ какой-то
2: ну,
1: был
2: да,
1: проведен.
2: Ну, я постарался.
0: И, да, и Сергея Жукова, и Потехина. Да.
1: Нет.
0: Да вы, наверное...
1: Да не нормально, молодец.
0: Да, да нет, ты...
1: Нужно на... стараться, пытаться.
0: Ну, ты же человек
2: хороший,
0: главное. Главное, чтобы человек хороший был. Дальше-то ладно.
1: День уж. Ипотехина.
2: Ипотехина.
1: Да. И Жукова, да,
0: получается. Ну, вы знаете, наверное, потом звонки попринимаем. Я что-то передумал.
1: Олег, из-за тебя сейчас люди не смогут позвонить.
0: Мне на этот выход

0: Так, ну давайте все-таки попробуем. 8-495-232-16-32. Обсуждаем ипотеку сегодня вашу, а желательно плохие истории, отвратительные, как вы платили и вообще остались без гроша в кармане, вообще вложились, и потом и в нищете живете до сих пор, разгребаете последствия, и еще потом, ну и короче, как бы нищета вот это вот, и чтобы мы такие подумали, что у нас все нормально. Давайте на вашем фоне. Алло, привет. Алло, привет. Смотрите, давайте договоримся, положительные истории об ипотеке мы сразу сбрасываем. Как тебя зовут?
1: Серега.
0: Серега, есть у тебя какая-то...
2: Голос грустноватый.
0: Ипотека так, есть, да? Валютная.
1: Да, но она более интересная.
0: Пожалуйста. Расскажи.
1: Ну, в общем, платил, и там платеж просрочил надолго.
0: Ага.
1: Вот, и приехал в банк, ну, как бы отметиться. Вот. Ну, меня отправили, все, говорят, все нормально, хорошо, что приехал.
0: Да, и тебя отправили вот, в тюрьму сразу.
2: Все нормально.
1: Почти. Я когда вышел, мне раздался звонок со службы безопасности. Говорит, поднимись. Это ты, говорит, поднимись. Мы кое-что тебе не сказали.
0: Ага.
1: Вот, я когда поднялся, они говорят, почему ты именно сегодня пришел? Я говорю, ну как, говорит, ну просто пришел, говорит, 3 месяца не платил, говорю, ну вот ага. Сегодня решил. А там у меня служба безопасности, начальник, был, ну, хороший, как бы, знакомый. Вот, да. Я с ним общался, и он меня предупреждал перед каждым платежом. Говорит, Серег, не просрочь, там это, возвращайся, да. Ну, приходи. А тут 3 месяца он мне не звонит, но я не знаю, думаю, сам вернусь. Вот, и я вернулся, когда в офис, когда мне позвонили. Он говорит, вот сейчас в 3 часа дня, это в 12 было, твои документы ушли бы на Москву. И все, ты остался бы без квартиры. Говорит, почему ты сегодня решил прийти?
0: А что, могут, я типа, если знаю, ты просрочил решил. Платеж, квартиру отобрать?
1: Да, я уже платил за нее там 7 лет.
0: И типа, и ты потом просрочил и забрали квартиру. Но это же, наверное, не такого не может быть.
1: Ну, блин, мне вот служба безопасности именно так сказала. И говорит, неважно, твое, то, что ты платил там 7
0: и, типа,
1: лет.
0: И типа ты платил 15 лет, и потом в последний месяц просрочил, и тебе такие, ну все, ты остался без... Да не, ну там не так, наверное.
2: Сереж, а прям реально было... На 3 месяца или больше, вот скажи честно.
1: На 3 месяца.
0: Я думаю, что там миллион судов было бы сначала. Через 3 месяца еще и никто сразу в суд не подает.
2: Да, ничего страшного, просто бы миллион судов было.
0: Год бы прошел, и я думаю, чтобы тебя прям выселить из квартиры, это нужно было бы еще объяснить, почему.
2: Сейчас-то что в итоге-то?
0: Да.
1: Ну, там самое главное... Нет, сейчас выплатил, слава богу, все, нормально. Уже как это, 3 года выплатил. Уже даже продал эту квартиру, все, удачно.
0: Сереж,
1: Я брал за ту сумму, продал за 2... В 2 раза дороже, но, в принципе, сколько она бы мне... во столько, сколько она мне обошлась с процентом.
2: Ну, слава богу,
1: за ту же сумму и продал.
2: Сереж, можно я быстро, не по теме? Ты из Черноземья?
1: Да, с Воронежа.
2: Все, ну, вопросов не знал, нет.
0: Да, все, пока.
2: Давай, удачи тебе. Говор,
0: из Черноземья ты спросил, потому что он так легко поверил, что его выселили бы из квартиры?
2: Нет, просто говор наш.
0: Позвонили местный. Из службы безопасности, сказали, нет. Что вы... Да нет, никто бы, конечно, его через 3 месяца нет. бы не выселил. Это...
2: Просто замотали бы по судам, но коллекторы бы звонили.
0: Скорее бы всего так. Это как... Это, ну, знаешь, как обидно, ты 5 лет учился в институте, потом последнюю сессию не сдал, и тебя выгоняют. Да тебя там тянут до последнего настолько, чтобы ты хотя бы хоть что-то приложил усилия, чтобы не минимальное, чтобы сдать это. Поэтому не думаю, чтобы выселили. Так, еще нужен человечек. Ну, история не такая уж и плохая, как хотелось бы. Алло, привет. Алло,
1: привет.
0: Привет, как тебя зовут?
1: Иван.
0: Нужна отвратительная история.
2: Да, желательно, чтобы ты звонил из канавы уже сейчас.
0: Или из собачьей будки.
2: Ужас какой. Вань, давай что-нибудь там пожестче.
1: Да, как пожестче. Платили лет 7 за квартиру, тоже была ипотека, но потом расплатились.
0: Классная история.
2: И живем в этой квартире.
0: Вообще, история топ.
2: Супер, Вань, ты не очень понял, да, как бы просьбу.
0: Ну, платили лет 7, всего лишь 7, это мало. Подожди, не 70, да, 7 лет.
1: Ну, ее погасили.
0: И погасили
2: и
0: просто.
2: Погасили,
0: молодцы.
2: Да.
0: Спасибо.
2: Вот такая ужасная история.
0: Спасибо. Спасибо большое.
2: Мы тебя поздравляем, Вань, на самом деле. Это же здорово. Ты теперь в своем жилье, правильно?
0: И платили еще, наверное, 1000 по 20, да, в месяц?
1: По 15.
0: По 15 тысяч. Вообще история топ.
2: По 15 тысяч долларов хотя бы.
1: Ну да, да, ну зарплата позволяет.
0: 15 тысяч, ну 15 тысяч рублей платили 7 лет, и потом...
2: И наверное, погасили, знаешь, все заранее.
0: Наверное, не звони больше, наверное, да.
2: Ага, давай, да.
1: Ребенка родили и закрыли ипотеку.
0: Ага, все понял.
2: Закрыли ипотеку при ребенке, то есть еще сложнее стало, но они умудрились все равно закрыть ее раньше времени.
0: Угу. Какие-то помехи, знаешь, я, по-моему...
2: Неприятная история для Артема.
0: А я в метро как раз сейчас.
2: Расскажи жесткую историю. Ну, мы вот взяли ипотеку, вот раньше времени...
0: 7 лет платили по 15 тысяч и выплатили.
2: Не подходит такое.
0: Нет.
3: Фрэш-ток. Каждую пятницу в 12. Новая ИВК-музыка выжимают самый сок. Фрэш-ток. Суперновинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик. Не пропусти «Фрэш-ток». «Фрэш-ток». Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Реклама. Реклама.
4: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес – Комсомольская, 122-1А, в районе Супана-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
5: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
6: Достаточно знать адрес надежного производителя.
7: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. Урал-профиль-М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал-профиль-М. Надежный металл для вашего строительства.
10: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
11: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
9: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
12: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу «Монтеррей» по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
13: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Reginos по адресу Зеленый Лог, 53.
14: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20-66-66.

0: Песня камбэка — это какие-то 2016-е беззаботные, или в 2015-е, когда она там была тоже на всяких первых строчках, вот эта песня Milky Chance, Stolen Dance. Помнишь?
1: 15-й?
0: Ну, как это, какое-то...
1: В 15-м.
0: В 15-м, да. Так, я все-таки хочу, реально, я хочу послушать плохие истории про ипотеки. Мне не понравились истории, которые были сейчас. Они недостаточно плохие были. Поэтому звоните еще раз. 8495-232-1632. Только если у вас есть плохая история, что вы реально вот без штанов там, без всего. Мы понимаем, что доступны ипотеки, и вы там взяли еще в ипотеку там когда-то 20 лет назад, там платили по 0 рублей вообще платили, и вообще квартира вам досталась за так. Но есть же, и вот у нас есть и коллеги, которые взяли ипотеку под большие проценты и платят себе.
1: Да, и плачут.
0: Да,
1: и,
0: поэтому и, вот на них приятно смотреть.
1: И долларовые смотреть. Были случаи ипотеки.
0: У тебя?
1: Ну, нет, у меня не было. Ну, там, вот. Я же рассказал. Там.
0: Ну, вот, на них приятно смотреть, на таких людей. Так что звоните, вот такие истории, пожалуйста. Нам надо как-то, ну, самоутвердиться за ваш счет. И не только нам, а еще людям, которые находятся тоже в каких-то ситуациях без квартир и... Алло, привет. Алло.
2: Алло.
0: Привет, как тебя зовут?
2: Да, привет.
1: Вот у человека все Макс. Плохо, он с телефона автомата звонит.
0: Да-да-да. Монеточку засунул. Макс, ты Макс?
2: Да.
0: Максим, расскажи, пожалуйста,
2: да.
0: плохую
2: я
0: историю про ипотеку.
2: Хочу «Орел резко» играть.
0: Я понял.
1: Ясненько.
2: Он меня позвонил, да?
1: Да.
0: Ты знаешь, у нас сейчас жадный Санта давай, проводится конкретно.
1: Давай, что выбираешь, «Орел» или «Решка»?
2: Нет, именно «Орел резко».
1: Что выбираешь? «Решка», да?
2: «Решка», да.
1: Орел, ты проиграл.
0: Орел.
1: 8495.
0: Если хочешь поиграть в Орел и Решка, можешь вот, ну,
1: на телеканал Пятница.
0: Ты отправляешься на $100 жить в Конго 3 дня.
2: Все, вопросов нет.
0: Все, давай.
1: Все, отзвонись тогда, как там что.
0: Да. В Орел и Решка. А скоро жадный Санта. Блин, поскорее бы зима, реально. Поскорее бы Новый год. Так хочется зиму и Новый год. Алло, привет.
3: Здорово.
0: О, привет, как тебя зовут?
3: Меня зовут Андрей.
0: Андрей, я давай, у тебя, этого. Надеюсь, есть история про то, как ты взял ипотеку, потом вы развелись, и сейчас бывшая живет со своим мужиком в этой квартире, а ты за нее платишь.
1: Еще такая история. С мужиком еще приплел.
0: Такая история, такая?
3: Почти.
1: Давай, Андрей, расскажи.
3: Но немножко получше.
0: А, ну давай.
3: Дело было в 2019 году.
0: Ага.
3: У нас была ипотека. Вот.
0: Да.
3: В одном из известных российских банков.
0: Да.
3: Потом у нас, ну, жена забеременела,
0: да.
3: И оказалось, УЗИ показал, что у нас будет тройня.
0: Ого,
1: так.
3: Мы решили подать на банкротство.
0: Ага. А ты решил подать пришли. На смену имени и фамилии и уехал в Мексику жить. И
1: подать на смену внешности.
0: Да. Ага.
3: Нет. Мы решили подать на банкротство, пришли в это агентство, а... Один из операторов этого агентства сдал нас, нашему банку,
0: ага,
3: что мы решили подать на... Да, что мы решили подать на банкротство.
0: Ага.
3: Этот банк прислал своих людей из службы безопасности. Меня изнасиловали на глазах у жены.
0: Это...
3: И такую историю вы хотели... Ладно, я шучу. Извиняюсь, что я не так сказал.
1: Я даже не знаю, как реагировать на это.
0: Я просто не знал, сбросить сейчас резко, я тоже не понимаю.
1: Это я не смеюсь, просто
3: на самом деле, все закончилось хорошо. Сейчас у меня 3 детей, мы закрыли ипотеку и счастливо живем.
1: Засранец, мы тебя в черный список добавим.
0: Можно домой?
1: Давай заканчивай.
0: Спасибо.
1: Он
0: трубку бросил. Мне это перед отпуском, нафига?
1: Это ты сам просил.
0: Я не настолько плохую хотел. Но меня удивило, что он, когда увидел, что тройня будет рождаться, он такой сразу решил на банкротство подать, потому что так или иначе ты начинаешь финансовые свои возможности адекватно оценивать в этот момент. Когда тебе говорят, у вас тройня будет, и ты такой, я банкрот. Можно сразу подать на банкротство. Я...
1: Ну, у нас же... Давай какую-нибудь песенку веселую послушаем. Может, Мари Краймбрери.
0: Я вообще осуждаю все сказанное. Какую песню Мари Краймбрери? Мне нравится жить.
1: Ой.
0: Ай, да уж. Давайте что-нибудь веселое тогда.
1: Ты же понимаешь, он это спланировал все. Он сначала нас подсадил на крючок, мы все уши развесили.
0: Развесили, и он потом выдал вот это вот. А что надо?
1: Это
0: было?
1: Он идет в банк, этот банкротится,
0: все,
1: идет.
0: Все, тихо.
1: Вот эту песню.
0: Хватит.

0: Это знаешь, мы сейчас такие сидим, и плохая идея была сегодня бросить курить, видимо. Вот это вот. Как в фильме «Аэроплан».
1: Не лучший день я выбрал, чтобы перестать нюхать.
0: Да, да, да. В фильме «Аэроплан».

0: 12+.
1: Реклама.
2: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
3: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
5: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
6: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
7: Что, если твоя бабушка мечтает о твоей свадьбе и готова поделиться секретом клада золотых монет? Всего-то и нужно найти жениха да съездить в отпуск. Отпуск на всю голову. В кино с 16 июля. 16+.
8: Вернем

0: Имеется ограничение. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Новое радио запустило проект «Бросать выгодно» совместно с национальным проектом «Продолжительная и активная жизнь» и сообществом «Давай бросать» во ВКонтакте. В эфире «1+1» Калинин и Райтраун обсуждают истории тех, кто выбирает свободу от курения. Движение, энергия и долгая активная жизнь становятся реальностью. «Бросать выгодно». Подробности на newradio.ru. 18+.

долго достаточно не поет, закрыв свой рот, но сегодня ему не удастся скипнуть это мероприятие, потому что все это время ему удавалось это сделать, сегодня не выйдет. Поэтому, Олег, готовься, сегодня еще и сложная песня.

0: ну что, Олег умудрялся как-то лавировать между исполнением песен и ухождением домой. И каждый
1: ухождением.
0: Раз получалось уйти. Сегодня не получится. Сегодня Олег будет исполнять песню. Вот я думал, два варианта было. Одна совсем сложная, а вторая нет. Хотелось бы, может, что-то из «Рамштайна». Либо, вот я думал, может быть, что-то из «Ауткаст» Хайя. Но потом подумал, Олег там собьется. Может, «Рамштайн», а как песня называлась, где они вот на бензовозе на таком едут жестко в клипе?
2: Мне кажется, во всех клипах на бензовозе.
0: Бензовоз был такой, и оно вот так вот все взрывалось по пути. Какая, ладно, самая популярная песня у «Рамштайн» не «Духаст» Вячеславович?
2: Ну, не знаю, «Зоны» люблю я очень сильно.
0: «Зону» любишь?
2: «Зоны»!
0: Нет такой песни.
2: Есть. Потом Ихвиль, блин, этот Ихвиль.
0: А, «Сонная»?
1: Да.
0: Чего вы говорите «Зонная», если «Сонная» написано? Вообще
1: немецкий, потому что
0: знаете?
1: Это не английский.
0: Да? Тогда ладно. Ну смотри, я там, я немецкие рекламы так или иначе смотрю, периодически смотрю немецкие рекламы, поэтому я там понимаю примерно, как немецкий язык звучит.
2: На разных сайтах эти рекламы все время немецкие, конечно.
0: Ну ладно, Олег, давай тогда «Зонны», раз ты хочешь такую песню.
1: Сейчас
0: открою. Только я не знаю, как там поется. А как называлась песня, где они там ехали в клипе на бензовозе? Меня этот клип пугал.
2: Ты это как раз спрашивал вот минут назад.
0: «Blackish от Америка» называется.
2: «We were living in America».
0: А, вот это точно.
2: Может быть.
0: Да, точняк. Так, Олег, ты готов?
1: Да, давай.
0: Сейчас интернет загрузится только. «Зонна инструментал», да? Сейчас, Олег, извини, пожалуйста. Ну, ты как раз можешь пока прорепетировать произношение.
1: Ein, zwei, drei, vier, fünf. Fünf.
2: Да-да, молодец. Начинается все. Сейчас будет.
0: Ого, сейчас будет разнос, чувствую.

0: Что ты сделал?
1: Павел просто.
2: This sounds here more than ocean.
3: Я не слышу.
1: Что?
4: Я ничего не понимаю, что происходит?
1: Две фанеры, что ли, звучат? Почему раздвоение какое-то?
4: Раздвоение? А, правда.
1: Тогда сейчас чуть крышман не взорвался.
3: А убавь, пожалуйста, микрофон, он шипит.
1: Этот громко говорит по-немецки.
4: А я не понимал, что происходит, потому что мне...
1: Тебе нормально это, да?
4: Я не знал, как эта песня звучит, и я думал, что она так и звучит. А Кирилл что-то тут не понимает, что происходит, Олег тоже, а я такой думаю, так это же просто Рамштайн играет. Так, ладно, окей, еще раз.
3: Убавь, пожалуйста.
4: Микрофон?
3: Да.
4: Ладно. Так ты тихо поешь. Ой, громче, не слышно было.
3: Ну, теперь что-то похоже. Великолепный проигрыш. Или выигрыш.

0: Последствия корпората еще не закончились.
1: Иван Дизайнер. Ты не ту песню включил.
0: Иван Дизайнер.
2: Там так пелось.
0: Он Зон включил.
1: А ты какой? Не Зон.
0: А ты какой? Вивер Ливин ин Америка поешь?
2: Не, все поет он правильно.
0: А что, говоришь, не ту включил? Все ту.
2: Давай, давай, пой. Олег.
1: Текст не совпадает вообще. Подожди, я сейчас.
0: Это наш проигрыш.
2: Рамштайн там играет, вот этот огонь хлещет во все стороны, и он такой...
0: Сейчас, извините, слова забыл.

0: знаешь, если я когда-нибудь в жизни буду тонуть на Титанике, я хочу, чтобы вот ты
1: пел... Чтобы я спел Лолиту.
0: Чтобы ты вот эту песню там пел, когда вот я буду на Титанике идти под воду, и ты вот это там пел, реально.
2: Я переживал, что... у тебя инсульт или что-то, ты как это...
3: Ну, вот так поется.
2: Грустно. Ну, все в порядке.
0: Так что, отличная песня для завершения эфира, особенно после некоторых звонков, которые... сегодня были. Спасибо тебе, Олег, и спасибо вам.
1: Да не за что, обращайся.
2: Да, ребят, вам обоим спасибо большое. Да это, приятно, что
1: да
2: вот... Это,
1: да нет, вам обоим.
0: Да нет, это нам обоим спасибо.
2: Да, это нам обоим. Да нет, одному Артему спасибо.
1: А я тогда ламинат, если вы
0: просто,
1: обоим.
0: Скажите просто мне спасибо или извинитесь.
2: Давай
0: и,
2: на счет три.
0: Извинитесь.
2: Давай,
0: просто,
2: давай. Мы сейчас,
0: раз, два, три. Пошел нафиг.
4: Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» и сообщество «Давай бросать во ВКонтакте» с вами на новом радио. Здоровые привычки, поддержка единомышленников и движение к активному долголетию. Бросать выгодно. Реклама. На лицах покупателей довольные улыбки. Вновь будет счастлива любимая семья, потому что в «Милом доме» снова скидки на все комплекты из постельного белья. Только 3 дня, только в магазинах «Милый дом». Скидка 20% на все комплекты постельного белья. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акции действительно 17 по 19 июля 2026 года. Подробности у продавцов.
5: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
6: Архитектор. Интерьер. Это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, АН, запомни легко. Архитектор красивый надолго.
7: Парк-отель «Березки» приглашает отметить День металлурга. Будет жарко и очень ярко. Праздник красок Холли. Планетарий с фильмами в обзоре 360 градусов. На сцене диджей Швед и Манул, а также кавер-группа «Мажорики» с любимыми хитами в новом звучании. Парк-отель «Березки». Отпразднуем День металлурга вместе. Будет незабываемо. 0+.
8: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
9: Белые медведи на льду!
10: Белые медведи на льду!
11: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду». Айсберг! Билеты в продаже. 0+.
12: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
13: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
14: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

68. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.

0: Магнитогорский час дня.
1: Новое радио. Буквально в одном шаге от пятницы, так что, в принципе, можно понемногу начинать выдыхать и расслабляться. Хотя, наверное, и без пятницы мы этим занимались. По планам разберешься сам. С нас же жаркие суперхиты, суперновинки в огромном количестве. Вадим Данилин отсюда и далее с тобой. Всем привет!

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Музы. Исправь это. Muz.nuradio.ru.

0: Рыжая.
1: Шикарно красивая лирика. Суперхит категории «Не задушишь, не убьешь». Кстати, в этом году суперхиту исполняется 26 лет. Леонид Агутин, Анжелика Варум, «Все в твоих руках». И снова моя любимая рубрика «Потанцевальный суперхит». Время, когда я знакомлю тебя с новинками, которые появились только-только и имеют все шансы стать суперхитами, потому что красиво и, самое главное, вовремя написано. Новинки, которые я представлю тебе сегодня, уже буквально через 10 секунд, всего 5 дней от роду. Это Армин Ван Бюрен. Что он сделал? Что он сотворил вместе с Сильвером Панда? Новинку уже заметили. Кстати, заметил я и даю тебе на оценку. Алды сейчас плакнут, а зумеры восхитятся.

0: Это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
7: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 450711. 450711. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
8: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Reginos по адресу Зеленый Лог, 53.
9: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиск. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
10: Сейчас вам нужно запомнить всего три слова: Амода, Джейку, Регинос. Повторим: Амода, Джейку, Регинос. Вот и все. Когда придет время выбирать автомобиль, вы знаете, куда ехать. Регинос — официальный дилер Амода и Джейку. Ждем вас по адресу: город Магнитогорск, Зеленый Лог, 57. Телефон 490445. Информация не является публичной офертой. Подробности об условиях приобретения уточняйте в дилерском центре Регинос Амода.
11: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Новое — это вот это.

0: Зиверт и ее Wake Up. Суперхит в Оперино, но Wake Up, наверное, не касается сейчас Дальнего Востока, где на часах уже 7 вечера, да, по-моему? Короче, Дальнего Востока, доброго вечера. Россияне начали страдать трудоголизмом. Большинство граждан, а именно 68%, считают, что слишком много работают. И половина из них борется с этой проблемой. Люди думают о рабочих задачах даже в выходные и в отпуске, а также работают более 8 часов в день. Поэтому сотрудники начинают учиться ставить границы, планировать отдых, но часто безуспешно, признаются участники опроса. Найди себя в этой новости. От работы дохнут кони. Всегда помните эту поговорку. Вот. А тему суперхитов, суперновинок очень скоро продолжу. Знаешь, что Мэри Гу, кстати, вчера шикарно выступила на нашем корпоративе. Мэри, шикарная артистка. Красивая, голосистая и все прочее. Мэри Гу ожидается Максим и Мьюз.
1: Калинин и Райтраун. Вот тебе идея для максимально провального утреннего радиошоу. Название «Пробуждение» с Константином и его мамой. Почему с Константином? Каждое утро ведущий Константин, 38 лет, без энтузиазма. Все как будто про нас. Ведет шоу из подвала своего дома. Вместо музыки звуки природы, записанные на диктофон в 2007 году. Интерактивы.
2: Ага, давай.
1: Слушатели могут звонить, но телефон не работает.
2: Это же прямо наше такое-то.
3: Опять совпало.
1: Придумай джингл. Звук включающегося кассетника, немного скрипа, фоновый гул. Медленно, фальшиво поет Константин. Проснись, если можешь, кофе остыл уже. Константин и мама тебе не дадут уснуть. Это пробуждение с Константином и его мамой. Она даже расписала, что там мама.
4: С 7 утра по будням утреннее шоу 1+1. То самое шоу.
1: А еще в конце медленный бой на расстроенной гитаре. Типа
5: на новом радио.
4: Реклама.
6: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
7: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
8: Москва. Этим летом впервые ВК-фест пройдет на ВДНХ вместе с новым радио.
9: 18 и 19 июля.
8: Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, блогеры, спортивные активности, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Собирай друзей и проведи эти выходные вместе с ВК-фест и новым радио.
9: Билеты на vkfest.ru.
7: ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. Угрень 116-784-739-2130. 0+.

0: Максим, ее суперхит «Не отдам» в эфире «Нового». Ну и самое, что на есть рабочая актуальная новость далее. Ранний подъем приводит к выгоранию и никак не способствует успеху, заявил миллиардер Ричард Брэнсон. Основатель Virgin Group уверен, что по карьерной лестнице взлетает только тот, кто находит свой режим дня и не играет роль жаворонка, будучи совой. Так что давайте определяйтесь, жаворонки вы или совы, независимо от работы. И сразу станете миллиардерами. Наверное. Не в этой жизни, но станете обязательно. Едем дальше.
1: Реклама. Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
2: Почему в июле самое время купить новый автомобиль? Потому что в Чанган Центр Регина действует специальное предложение. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля Чанган. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Зеленый лог 53. Звоните 490432. Условия акции уточняйте у официального дилера. Не является публичной офертой. Чанган Центр Регинас Магнитогорск.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Белые медведи в Магнитогорске.
5: Белые медведи в Магнитогорске!
6: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг! Билеты в продаже 0+.
7: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
8: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
9: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
10: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
11: Оптик-центру 27. Дарим скидку 20% на медицинские очки и шанс выиграть ценные призы. Почему? Потому что мы вас любим! Во всех салонах «Оптик-центр».
12: Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, месте и порядке их получения на сайте opticcenter.ru. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: Если скучно, если грустно и тоска сжигает вмиг, прочь печаль! Собрались быстро и скорее на пикник! В сети магазинов «Милый дом» наборы посуды для пикника в ассортименте 249 рублей. Кресло-шезлонг в ассортименте от 3599 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмол». «Милый дом». Все нужное в нем.
14: Радио.

0: Магнитогорске 2. Новое радио.
1: Каждый третий водитель в России стал реже ездить на машине, а еще 20% вообще перестали использовать автомобиль для ежедневных поездок. Это все новости всегда на минуте. Ну, наконец-таки воздух чище станет. Далее 20 минут суперхитов, суперновинок без рекламы. Наслаждайся. Данилин тоже тут.

0: здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг.
1: Музы.
0: Исправь это. muz.newradio.ru. Но ты не отправил ее на музыкастинг.
1: Музы.
0: Исправь это. muz.newradio.ru.

август. Суперхит в эфире нового. Ну и новость, которая касается всех абсолютно без исключения прямо сейчас. Оказывается, офисные сотрудники недополучают по 75 тысяч в год, посчитали эксперты. Каждый из них вынужден платить скрытый налог на свою же работу. Ты слышал об этом, нет? Сюда входит проезд, траты на официальную одежду, у кого дресс-код имеется в офисе. Сюда входит еда и человек, который присматривает за ребенком. Экономисты называют эти расходы издержками наемного работника, который почти никогда не компенсируется компанией. Есть о чем задуматься. А пока думаешь, Bruno Mars, крем-сода и хлеб. Гаязова не только очень скоро в продолжении темы суперхитов, суперновинок на новом.

0: отчизны.
1: Высшая лига нового радио.
0: С вами Роман Емельянов
1: и Макс Астахов.
0: Поехали!
2: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама.
3: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
7: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
8: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу «Монтеррей» по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
9: Сейчас вам нужно запомнить всего три слова. Амода, Джейку, Регинос. Повторим. Амода, Джейку, Регинос. Вот и все. Когда придет время выбирать автомобиль, вы знаете, куда ехать. Регинос. Официальный дилер Амода и Джейку. Ждем вас по адресу: город Магнитогорск, Зеленый Лог, 57. Телефон 490445. Информация не является публичной офертой. Подробности об условиях приобретения уточняйте в дилерском центре Регинос Амода.
10: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиск. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
11: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
12: От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый Хавейл в Регинос.
13: Только в июле.
12: Новый Хавейл в Регинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Регинос, Магнитогорск. Зеленый Лог, 53.
14: Предложение действует до конца июля 2026 года. Кредитор Аутебанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
16: 20-66-66.

0: Something, One Republic, суперхит в эфире нового. Тем временем, наверное, пацаны из утреннего шоу 1 плюс 1 рассказывали эту новость. Россиянам посоветовали пока не покупать технику Apple, iPhone и другую технику. Стоит дождаться, чем завершится разбирательство компании с FAS, заявили IT-эксперты. Если ситуация не разрешится, а крайний срок был вчера, то на айфонах будут отключать интернет и блокировать обновления. И превратятся в одночасье ваши самые дорогущие телефоны в мире во что? Правильно, в кирпичи. А мод Егор Крид. Нюша, и не только, очень скоро в продолжении темы суперхитов, суперновинок. Я, ладно, я чуть позже расскажу, чем я тут за эфиром занимаюсь.
1: Обычная суббота, полдень. Ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и она звучит.

0: Обожаю все выходные.
1: Реклама. Реклама. Новое радио запустило проект «Бросать выгодно» совместно с национальным проектом «Продолжительная и активная жизнь» и сообществом «Давай бросать» во ВКонтакте. В эфире «1+1» Калинин и Райтраун обсуждают истории тех, кто выбирает свободу от курения. Движение, энергия и долгая и активная жизнь становятся реальностью. «Бросать выгодно». Подробности на newradio.ru. 18+.

0: Товарищи, получи
1: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
2: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
3: Ну,
2: зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
4: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
5: Что, если твоя бабушка мечтает о твоей свадьбе и готова поделиться секретом клада золотых монет? Всего-то и нужно найти жениха да съездить в отпуск. Отпуск на всю голову. В кино с 16 июля. 16+. Вернем.

0: событий.
1: Если вы готовы окунуться в мир музыки,
0: все, что звучит на новом, теперь на экране.
1: Музыкальные скоростя.
0: Новое радио «Чарт». Смотри каждую пятницу в 17:00 на Муз-ТВ.
1: Короче, кто не видел, всем советую. Чисто поржать. 16+. И как за

был твоей худшей ошибкой, ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленьком.

0: здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг.
1: Музы.
0: Сделай это сейчас. Muz.nuradio.ru.

0: Женя Трофимов, комната культуры, «Добегу», суперхит в эфире нового. У нас вчера был корпоратив, о чем мы вчера трубили весь эфир, весь день. Корпоратив традиционно прошел максимально музыкально на берегу Москвы-реки, заводи и так далее. Максимально музыкально, ярко, весело. Каких только артистов там не было, на самом деле. Дофига было всевозможных артистов. Соответственно, как говорит главный, как и чем завлечь сотрудников на работу на следующий день? Вот как и чем завлечь? Нет, конечно, оптимально было бы дать выходной на следующий день. Но нет, нет. На кухне стоит сейчас дошик, минералочка газированная. И там еще понемногу на любителя, чтобы прийти немного в себя. The Забота.
1: Реклама.
2: Белые медведи на льду!
3: Белые медведи на льду!
4: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду! Айсберг!» Билеты в продаже 0+.
5: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
6: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
7: Архитектор. Интерьер. Это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Н, запомни легко. Архитектор красиво и надолго.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
10: Парк-отель «Березки» приглашает отметить День металлурга. Будет жарко и очень ярко. Праздник красок Холли. Планетарий с фильмами в обзоре 360 градусов. На сцене диджей Швед и Манул, а также кавер-группа «Мажорики» с любимыми хитами в новом звучании. Парк-отель «Березки». Отпразднуем День металлурга вместе. Будет незабываемо. 0+.
11: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Домищиков 10.
12: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес: Комсомольская, 122-1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
13: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
14: 20-66-66.
15: Зацепила меня.
14: Новое.
15: Зацепила меня. До порога довела.
2: Кто это?
15: А любви
14: это
15: не дала.
14: Вот это.
16: На тебя злая так, злая так.

же теперь все те, кто носил на руках? Каждый тонет соло, мне не нужна рука. Понятия многие чтут или гнут под себя. Я верю в собственный труд, вера, честь и семья. Телом не чувствую холода.

0: Магнитогорске 3.
1: Новые радио. Затяжные дожди вызывают у людей апатию и тягу к сладкому. Они нарушают планы, ограничивают физическую активность и усиливают чувство тоски и тревоги. Так что, если тебе тревожно и тоскливо, ты не одинок. Нас таких здесь много. Давай объединяться. Вдобавок ко всему, 20 минут музыки без рекламы в эфире нового стартует далее. Я, Вадим Данилин, тоже тут на минималках.

0: За в эфире нового, кстати, если ты не знаешь, но в радио можно не только слушать, но и смотреть. И клип, на самом деле, шикарный, я засмотрелся сейчас на клип. Прям досмотрел бы до конца, но здесь в эфир нужно выйти, новость рассказать. Экономисты прогнозируют, что к 50-му году пожизненный заработок в среднем вырастет практически на 30%, особенно для наименее квалифицированных работников. Искусственный интеллект будет автоматизировать задачи, которые ранее требовали много времени, повышая их производительность. Исследователи отмечают рост спроса на практические и технические специальности. Ну, то есть, грубо говоря, в переводе с русского на понятный, объясняю. К 2050 году искусственный интеллект, знаешь, кого не сможет заменить? Тех, кто работает ручками. Хорошо умеет работать ручками. Сантехников, строителей и так далее. Так что пришла пора, наверное, все-таки переучиваться.
1: Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг».

0: с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru. Реклама. Реклама.
1: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Reginos по адресу Зеленый Лог, 53.
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый «Хавейл» в «Регинос». Только в июле. Новый «Хавейл» в «Регинос» на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. «Хавейл» «Регинос» Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июля 2026 года. Кредитор АОТ «Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Парк-отель «Березки» приглашает отметить День металлурга. Будет жарко и очень ярко. Праздник красок Холли. Планетарий с фильмами в обзоре 360 градусов. На сцене диджей Швед и Манул, а также кавер-группа «Мажорики» с любимыми хитами в новом звучании. Парк-отель «Березки». Отпразднуем День металлурга вместе. Будет незабываемо. 0+.
4: На лицах покупателей довольные улыбки. Вновь будет счастлива любимая семья, потому что в «Милом доме» снова скидки на все комплекты из постельного белья. Только 3 дня, только в магазинах «Милый дом». Скидка 20% на все комплекты постельного белья. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акции действительны с 17 по 19 июля 2026 года. Подробности у продавцов.
5: Рекламная служба «Нового радио» в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
1: «Не дуть».
2: «Не дуть».
1: Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: Куда пропала Бьянка?
3: Понимаешь, это очень странный и на самом деле не совсем приятный вопрос.
0: А насколько для тебя изменился шоу-бизнес?
3: Очень сильно, он изменился кардинально. Сейчас все более так, чуть-чуть надпись, но я тоже не вижу в этом ничего плохого.
0: Хейт ты сейчас получаешь?
3: Мне писали, что я плохо пою, песни, что я страшная, ну это естественно. Что я жирная, когда я весила 49 килограмм при росте 168.
0: Почему в твоих песнях последних стало достаточно часто употребляться много мата?
3: В свое время я очень сильно R&B пыталась сделать народным.
1: Не дочь. Все, о чем так просто не расскажешь.
2: Слушай на всех аудиоплощадках.
1: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
2: Ведущий Никита Никитин.
1: Не дочь.
2: 18+.

0: Это Джон Ньюман, Love Me Again, суперхит в эфире нового 3 часа в эфире. А еще ни разу не обмолвился о том, что у нового радио появилось официальное приложение Radio Hub. Это полностью бесплатное приложение без регистрации со стабильным потоком вещания. Слушай эфир, либо смотри трансляцию и выбирай любимое из нашей огромной библиотеки контента. Где бы ты ни был, суперхиты, суперновинки будут всегда рядом с тобой. Срочно скачивай прямо сейчас. Это бесплатно. Radio Hub в твоем магазине приложений категория 12+.
1: Реклама.
2: Реклама.
3: Белые медведи в Магнитогорске.
4: Белые медведи в Магнитогорске.
5: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг. Билеты в продаже. 0+.
6: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
7: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
8: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. Мозаика и керамика. Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ Дом, первый этаж.
9: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
10: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
11: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
12: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
13: 20 66 66.

0: Магнитогорске 4.
1: Новое радио. Только под конец недели вспоминаешь и мечтаешь о том, чтобы нормализовали наконец-таки четырехдневную рабочую неделю, потому что двух выходных лично для меня не хватает. Вообще не хватает. Скрестим пальцы и продолжим планировать выходные. Под суперхиты, суперновинки нового. В ближайшие 20 минут никакой рекламы. И Данилин тут.

aime, je saute.

0: Babylon Rockstar со своим суперхитом Vertigo в эфире Нова. Тем временем, согласно опросу одного сайта по поиску работы, почти 30% офисных сотрудников в России конфликтуют из-за работы кондиционеров. При этом больше половины опрошенных не сталкиваются с подобными спорами. Всего лишь каждый третий. Чаще всего температурные баталии возникают среди женщин. Ну, среди кого еще? Каждая третья. Среди женщин, среди респондентов старше 45 лет и специалистов с доходом от 150 тысяч рублей в месяц. Почти 30% офисных сотрудников в России спорят с коллегами из-за работы кондиционеров. Возможно, новость как раз-таки про тебя. Душно или дует? А студио. Суперновинка от Умы Турман. Хамали на войне не только очень скоро в продолжении темы суперхитов, суперновинок на новом.
1: Встречай новое официальное приложение нового радио. Радио Хаб. Стабильный поток. Бесплатно и без регистрации.

0: 12+. Реклама.
1: Сосед построил дешевле, а качество тоже. Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
2: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Reginos по адресу Зеленый Лог, 53.
3: На крышу, на забор, на стены. Оскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
4: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
5: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: Оптик-центру 27. Дарим скидку 20% на медицинские очки и шанс выиграть ценные призы. Почему? Потому что мы вас любим! Во всех салонах «Оптик-центр».
8: Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, месте и порядке их получения на сайте opticcenter.ru. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Сейчас вам нужно запомнить всего три слова: Амода, Джейку, Регинос. Повторим: Амода, Джейку, Регинос. Вот и все. Когда придет время выбирать автомобиль, вы знаете, куда ехать. Регинос — официальный дилер Амода и Джейку. Ждем вас по адресу: город Магнитогорск, Зеленый Лог, 57. Телефон 490445. Информация не является публичной офертой. Подробности об условиях приобретения уточняйте в дилерском центре Регинос Амода.
10: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.

0: Медуза, Don't Wanna Go Home. Суперхит в эфире нового. Правильно, не очень хочется домой идти, когда на улице такая красота, поэтому я стараюсь как можно позже домой приходить. Ну и не поэтому еще, конечно же. Тем временем, в преддверии отпусков, возможно, ты уже в отпуске. Очень важно, конечно же, знать некоторые законы и обычаи страны, в которую едешь, чтобы не случилось то, что случилось с одним блогером на днях. В Арабских Эмиратах блогера оштрафовали на 81 тысячу дирхамов, это примерно 1 700 000 рублей, за критический ролик о ресторане. Суд счел, что видео содержало личные оскорбления. Инфлюенсеру также велели удалить публикацию и конфисковали телефон. Так что намотай-ка ты на ус все вот эти вот правила закона, тем более в Эмиратах. И будет тебе счастье, и не лишишься 1 500 000 рублей. Высший балл от Немиги, Коста Лакоста, Полина Гагарина. Очень скоро в продолжении эфира.
1: Fresh Talk.
2: Каждую пятницу в 12. Новая ИВК-музыка выжимают самый сок.
1: Fresh Talk.
2: Супер новинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
1: Не пропусти Fresh Talk.
2: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Реклама.
3: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
4: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
2: Москва. Этим летом впервые ВК-фест пройдет на ВДНХ вместе с новым радио. 18 и 19 июля. Зиверт, Джонни, Оуджи Будда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, блогеры, спортивные активности, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Собирай друзей и проведи эти выходные вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130-0+.
6: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
7: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
8: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
9: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.

0: Дима Урих, на меня-то не сердись, все прихит на новом. Тем временем, опять-таки, отпускные новости подоспевают. Шикарные, прекрасные, не могу не читать. В Испании открылся первый отель для растений. Такую инициативу запустил общественный центр в Мадриде. Если владелец растений уезжает на долгое время, то он может оставить их в приюте. Сотрудники заведений будут всячески ухаживать за ними. Из-за аномальной жары в Европе долгое отсутствие ухода гарантированно погубило бы растения дома, а отель работает только летом и предоставляет такую услугу бесплатно. Но они, наверное, не знают про то, что существуют так называемые друзья-соседи, которые спокойно могут посидеть, посмотреть за твоими растениями и животными не только. Да, очень скоро продолжим.
1: Реклама.
2: Ситно обновилась, но выгода осталась неизменной. Для семьи только проверенные продукты. В фирменных магазинах Ситно торт песочный Наполеон домашний всего 339 рублей 90 копеек. Идеально к вечернему чаю на даче. Приходите в магазины Ситно и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 15 по 28 июля. Ситно. Свое. Родное. Свежее.
3: Белые медведи на льду!
4: Белые медведи на льду!
5: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже. 0+.
6: Архитектор. Интерьер. Это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Ен, запомни легко. Архитектор, красиво и надолго.
7: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
10: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122/1А, в районе Супана-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
11: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Домещиков 10.
12: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
13: 20 66 66.
14: Новое – это мы.
15: Всем привет, с вами Хамалиинова
16: Ис. С вами Аннет Сай.
17: С вами Рамиль.
18: С вами группа Добро.
19: Всем привет, с вами Звонки.
20: Всем привет, это Артик Асти.
21: Это Филатов и Кэрос.
22: Это Саня СТ.
23: Это Сергей Лазарев.
24: Всем привет, меня зовут Ёлка.
25: Всем привет, с вами Джонни.
14: Новое радио. Новое радио. Присоединяйся погромче.
1: Новое радио.
26: Feel like a drop in the ocean that don't nobody notice. Maybe it's all just in your head. Feeling like you're trapped in your own skin, and now your body's frozen. Broken down, you've got nothing.

0: Магнитогорске 5.
1: Новые. Плохая новость для студентов, настоящих и будущих. Новый искусственный интеллект будет выявлять прогульщиков занятий с помощью видеокамер и записывать посещаемость каждого студента. Учиться теперь станет сложнее. Это все новости к данной минуте. Продолжаем мчать волосы назад в пятницу под суперхиты, суперновинки нового. Вадим Данилин с тобой еще час. Всем привет.
2: Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током мне било их больно. Это мой поцелуй тебе весь.

0: Stars Mad World. Суперхит в эфире нового. Не в последний раз напоминаю и буду напоминать постоянно о том, что у нового радио появилось приложение. Новое официальное приложение под названием Radio Hub. Это бесплатно и без регистрации. Стабильный поток. Работает даже в фоновом режиме. Ты можешь либо слушать эфир, либо смотреть трансляцию из студии. Выбирать любимый из нашей библиотеки, огромной библиотеки контента. В общем, где бы ты ни был, суперхиты, суперновинки после скачивания будут всегда рядом с тобой. Скачивай Radio Hub в своем магазине приложений, категория 12+.
1: Вы еще не были в Вавиленде? Ребят.
2: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавиленд.

0: нравится всегда. Реклама.
1: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
2: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Reginos по адресу Зеленый Лог, 53.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
3: От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый Хавейл в Регинос. Только в июле. Новый Хавейл в Регинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Регинос, Магнитогорск. Зеленый Лог, 53. Предложение действует до конца июля 2026 года. Кредитор АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

Суперхит в эфире нового. Ты не поверишь, в наших социальных сетях я выложил видео выступления Холли Дэй Боя со своего огромного сольника и спросил, какая у тебя любимая песня Холли Дэй, почему это хулиганка. И среди прочих комментариев, кстати, слался комментарий от пользователя, который написал, что артист назвали нарциссом, но при этом шикарными треками. А я вот сидел все это время и пытался найти минусы нарциссизма. И ведь не нашел ни одного. И самое главное, что человеку-нарциссу глубоко пофигу на то, что о нем говорят другие. Вот это вот качество прекрасного, мне кажется, замечательного качества не хватает многим людям. Если бы было пофигу на мнение других, мнение тех, кого не спрашивают, жить было бы намного проще. Но не будем сейчас об этом. Тему суперхитов, суперновинок очень скоро на новом продолжат. Хай-фай, лирик и не только.

0: что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которую лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама. Новое радио запустило проект «Бросать выгодно» совместно с национальным проектом «Продолжительная и активная жизнь» и сообществом «Давай бросать» во ВКонтакте. В эфире «1+1» Калинин и Райтраун обсуждают истории тех, кто выбирает свободу от курения. Движение, энергия и долгая и активная жизнь становятся реальностью. Бросать выгодно. Подробности на newradio.ru. 18+.
3: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
4: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
5: Вернем.

0: Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеется ограничение. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Что, если твоя бабушка мечтает о твоей свадьбе и готова поделиться секретом клада золотых монет? Всего-то и нужно найти жениха, да съездить в отпуск. Отпуск на всю голову. В кино с 16 июля. 16+.

0: 2026 года. Организатор ООО «Интернет решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правила, количество призов, срок, место и порядки получения на zon.ru. 16+.
1: Где суперхиты? У нас в чарте.
2: Сильно.
1: Где суперновинки? У нас в чарте.
2: Занятно.
1: Все, о чем говорит новое радио, тоже в чарте.
2: И немного тревожно.
1: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
2: Чудненько.
1: Кирилл Калинин в кадре и тоже в чарте.
2: Еще непонятно, но очень интересно.
1: Так кто сегодня в чарте?
2: Терминатор.
1: Узнаешь в пятницу в 17:00.
2: Попробуйте, вдруг прокатит.
1: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
2: Поехали.
0: 16+.

0: здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг.
1: Музы.
0: Исправь это. Muz.newradio.ru.
2: Заходи без причин.

0: Анна Альс и Дурак. Суперхит на новом тему любви. Всего из этого вытекающего оставим на пятницу. Сейчас же успешно и легко завершаем этот рабочий день и гоу из душных офисов. В дорогу обязательно новое радио, ибо уже через 10 минут мои коллеги Макс Астахов и твоя подружка Эви подведут недельные итоги музыкального чарта «Высшая лига». Полтора часа лучшей музыки в эфире, а также скандалы, интриги, расследования. Не пропусти. А я, Вадим Данилин, обнял, приподнял. До завтра.
1: Реклама.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Почему в июле самое время купить новый автомобиль? Потому что в Чанган Центр Регинас действует специальное предложение. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля Чанган. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск, Зеленый Лог 53. Звоните 49-04-32. Условия акции уточняйте у официального дилера, не является публичной офертой. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск.
4: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
5: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: Белые медведи в Магнитогорске.
8: Белые медведи в Магнитогорске.
9: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг.
10: Билеты в продаже. 0+.
11: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
12: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
13: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
14: Если дома бегают, летают, часто сильно жить мешают. Не терпим с вредными букашками соседства. Специальные от паразитов купим средства. В сети магазинов «Милый дом» липкая лента от мух «Фумибат» 7 рублей. Ловушка от тараканов «Блокбастер» 22 рубля. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмов». «Милый дом». Все нужное в нем.
15: Новое. Это мы.
16: Всем привет, с вами Хам Али и Новоист.
17: С вами Анет Сайз.
18: С вами Рамиль.
19: С вами группа Добро.
20: Всем привет, с вами Звонки.
21: Всем привет, это Артик Асти.
22: Это Филатов и Кэрос.
23: Это Саня СТ.
24: Это Сергей Лазарев.
25: Всем привет, меня зовут Ёлка.
26: Всем привет, с вами Джонни.
27: Новое радио.
28: Присоединяйся погромче.
29: Юрадио.

0: Ну что, всем привет, всем здравствуйте. Это Макс Астахов, это Юлин Малинкина снова с нами.
1: Привет! Слушай, это становится уже какой-то, ну, уже закономерность.
0: Факты. Это высшая лига, и как звучит в анонсе, это два взгляда двух разных поколений. Ты сегодня за кого будешь? За бумеров, за зумеров?
1: Я выбираю позицию зеленяла.
0: А, хорошо, посмотрим, к чему это приведет, а мы начнем по классике с 20 места, и у нас новинка. Ума Турман «Не стой, танцуй» прямиком на 20 место приземляется в наш хит-парад высшей лиги. А, и мы были с Дашей на ВК-фесте в Нижнем Новгороде. Там поболтали с группой. Про танцы поговорили. Вышел у них этот тречок, и они такие, надо придумать какое-то движение. Они, собственно, его и придумали. Теперь все вот вправо-влево руками двигают вот так под эту песню. Это тренд интернета.
1: Подожди, разве это не Газан и SX7?
0: Нет, там у него впереди руки. Чтобы тебе было понятно, вспомни Just Wanna Rock Лилу Зиверта.
1: Было. Какие все модные, с ума сойти.
0: Зелезинял?
1: Зелебоба.
0: А у нас Ума Турман.
2: 20

0: Очередная новинка в нашей высшей лиге. Вылетели, кстати, у нас на этот момент Андра и Мэри Гу со своей тайной. Вылетел диджей Смэш и Бэмби, а остались и пришли на пикничок Guys of Brothers «Санты лечи».
1: Я знаю, что Кирилл Калинин очень любит этот трек, и он очень хотел, чтобы он был в ротации. Уж не знаю, поспособствовал ли он этому, но трек бодрый, веселый.
0: Вот эта песня «Санта лечи».
1: Ты все перепутал, там чуть по-другому, там «Двигай бедрами».
0: Угу, уже говорю.
1: Что-то там бедрами. Бедрами.
0: Да не надо показывать, Евелина, ты просто пой. А, кстати, я недавно узнал новость, что пацаны, у них же есть сестра, которая всегда с ними, они всегда «Мариам, Мариам то, Мариам пятое, Мариам подойди к нам, Мариам ты с нами». Короче, они писали ей какой-то новомодный рэп, вообще творческая девчонка, оказывается, но решили подзабить пока что на эту историю, потому что каждую минуту она хочет самовыражаться по-разному. Вот сейчас она настроилась на «Оскар».
1: Не осуждаем.
0: Факт. Guys of Brothers.

0: Так, дорогие друзья, у нас есть для вас новость. Вот, например, такая. Аномальная жара выше 40 градусов накроет популярные курорты Турции после 17 июля. Но это если вдруг вы собрались отправиться куда-нибудь загорать. А вот у группы градусов все в порядке. Они на 18 месте, их трек на ресницах, минус 2 позиции и 4 недели в нашем чарте.
1: Я не понимаю, почему мы должны расстраиваться из-за аномальной жары, если у нас лета вообще практически не было.
0: Так она в Турции жара, не у нас же.
1: Тем более.
0: Греемся в Москве под группу градусов. 18.

0: 17 место. Артист звонкий. Плюс 3 строчки на этой неделе и 2 недели в чарте. Евелина, передаю микрофон.
1: Песня называется «Невероятно».
0: Хорошо.
1: Звонкого я люблю.
0: Хорошо. И что-нибудь еще третье такое жизнеутверждающее.
1: Ты молодец.
0: Спасибо. А вот задали недавно вопросы различные звонкому, вот его аудитория. И один из них звучал следующим образом. Но это уже как будто попсовый вопрос. Как относишься к ИИ музыке? На что звонкий отвечает отрицательно. Во-первых, она убивает индустрию в принципе. Сейчас и так много случайных людей занимается музыкой. Еще добавить туда ИИ, и мы получаем индустрию, в которой обесценивается то, к чему идешь годами, учишься и совершенствуешься.
1: Глубоко. На цитаты просто идея для татуировки. Забираем.
0: Ты относишься к ИИ музыке как?
1: Примерно так же.
0: Отлично. Слушаем звонки. 17.

0: Следующая артистка в нашем хит-параде – подружка Эвелины. Это Мэри Гу. Тречок заново у нее теряет две строчки, и она оказывается прямиком на 16-м месте.
1: Но я хочу сказать, что 15 недель в чарте – это тоже, извините, хорошо. Это надо еще уметь.
0: Да, сейчас чемпионат мира, и теперь можно кричать «Кристиана», к сожалению, он выпал. Мне нравится Маша за ее самоиронию. Она в этом очень крута. Недавно она хвасталась, записала кружок в одной социальной сети. И говорит, я из одной социальной сети хотела народ переборщить в другую социальную сеть. Как итог, не плюс, а минус там сколько-то подписчиков. Вот вам хвастаюсь, пожалуйста.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь

0: работаю,
1: а ты отдыхаешь. Реклама.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: На крышу, на забор, на стены. Оскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу «Монтеррей» по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
6: Сейчас вам нужно запомнить всего три слова. Амода, Джейку, Регинос. Повторим. Амода, Джейку, Регинос. Вот и все. Когда придет время выбирать автомобиль, вы знаете, куда ехать. Регинос. Официальный дилер Амода и Джейку. Ждем вас по адресу город Магнитогорск. Зеленый Лог 57. Телефон 490445. Информация не является публичной офертой. Подробности об условиях приобретения уточняйте в дилерском центре Регинос Амода.
7: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиск. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
8: От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый Хавейл в Регинос. Только в июле. Новый Хавейл в Регинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Регинос, Магнитогорск. Зеленый Лог, 53. Предложение действует до конца июля 2026 года. Кредитор АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Оптик-центру 27. Дарим скидку 20% на медицинские очки и шанс выиграть ценные призы. Почему? Потому что мы вас любим. Во всех салонах Оптик-центр.
10: Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, месте и порядке их получения на сайте opticcenter.ru. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
12: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО. В два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
13: Парк-отель «Березки» приглашает отметить День металлурга. Будет жарко и очень ярко. Праздник красок Холли. Планетарий с фильмами в обзоре 360 градусов. На сцене диджей Швед и Манул, а также кавер-группа «Мажорики» с любимыми хитами в новом звучании. Парк-отель «Березки». Отпразднуем День металлурга вместе. Будет незабываемо. 0+.
14: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
15: 20 66 66.

0: Хит-парад «Высшая лига». Извините, не хочу на вас орать. Друзья, хит-парад «Высшая лига» продолжается. Я Эви, Макс Астахов на месте. Летим дальше.
1: Да, у нас следующая история. И на каком месте у нас человечек?
0: На 15-м.
1: И там даже не один соло человечек, а целых два.
0: Все верно.
1: Мы привыкли видеть их вместе. Это Серябкина и Урих. Но сейчас у Оли случились какие-то каникулы. Она съездила в Санкт-Петербург. Каникулы начались с Лебединого озера.
0: Ой,
1: она сходила в Мариинку.
0: Ой, как хорошо.
1: Вся вообще в восторге. Это значит, что вернется потом после каникул, вдохновится и, возможно, напишет какой-нибудь новый тречок. А сейчас они на 15-м месте. Урих, Серябкина, 8-9-1.
2: 15-е.

0: падал, но вставал. Хэлли Флейм с песней «Тону» на 14-м месте нашей строчки. Вот мы на прошлой неделе с тобой обсуждали эту историю, что он спер клип у Моны, потом Мона рассказала, что у Вань Дмитриенко, а Вань Дмитриенко у него подрезал. Короче, там такая катавасия, все позапутались, но в эту движуху еще и вписалась Айова.
1: Она говорит, чего?
0: Она говорит, а я маршрутку свою тоже, можно сказать, тогда сперла, потому что я там вдохновилась какой-то песней, и вот на мотив этой песни, как-то на подсознании написала свою легендарную маршрутку. Короче, она говорит, нет вот плагиата в этом мире, ты можешь кем-то просто вот так вот вдохновиться, и все, и не считается.
1: Я не осуждаю, главное, чтобы никто не ругался, правда.
0: Давайте Хэлли Флейм вам споет.
2: 14 место.

0: Любимая песня Эвелины. Не буду говорить почему, но, возможно, близкие фанаты и фанатки Эвелины догадаются. Алешенька она называется, исполняет ее Татьяна Куртукова, которая прямо сейчас находится на 13 месте.
1: Песня, вон, смотри, столько в хит-параде держится, значит, все хорошо, значит, все устраивает.
0: Да, ну ладно, давай пройдемся по новостям, потому что я что-то там донарыл. Сходила, в общем, она к Ксении Собчак. В этом выпуске ей задали провокационный вопрос о том, чем бы она занялась, если бы ее музыкальная карьера вдруг завершилась. Там мужчина из зала предложил ей просто отдохнуть, отметив, что его жена тоже домохозяйка. Мужчине дали слово «становись домохозяйкой», произнесла Татьяна. Короче, певица не только дала понять, что точно не будет отдыхать, но и заявила о своих политических, между прочим, амбициях. Татьяна Куртукова сообщила, что не исключает, что в будущем может стать министром культуры. Вот этот поворот.
1: Высоко.
0: Ну и пусть летит и по карьере, и по нашему чарту только вверх.

0: Повтор в субботу в 18 часов.
1: На новом радио. Реклама.
2: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделении банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
3: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мирпас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. Мир Суприм – премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
5: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае. Байдарки в Карелии. Или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
7: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес Спасибо и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операции номер 1481 от 11.08.2015.
8: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
9: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-4980. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/BDO. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
10: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
11: В этом весь
10: ты. И в этом весь ты.
12: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
13: Москва. Этим летом впервые ВК-фест пройдет на ВДНХ вместе с новым радио.
14: 18 и 19 июля.
13: Зиверт, Джонни, Оуджи Будда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, блогеры, спортивные активности, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Собирай друзей и проведи эти выходные вместе с ВК-фест и новым радио.
14: Билеты на vkfest.ru.
15: О, шоу Гоу-Гоу. Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2110.
16: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
17: Когда хотелок становится очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
18: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
19: Это Высшая Лига, это Макс Остаков, это Эвелин Малинкина.
20: Hello.
19: Это мы здесь, прямо сейчас, вместе с тобой, рассказываем про твоих любимых артистов. И у нас 12 место, на нем располагается мод, он намекает на нас, потому что именно так называется его песня. Ну, чемпионат мира. Вот все еще в разгаре. Многие плакали, потому что Криро выбыл вместе со своей командой.
20: Кто?
19: Криштиану Роналду.
20: А, извините.
19: Вот. Легендарный игрок. Короче, под всю эту историю мод выпустил песню, которая называется «In the Club». Там вот эти вот мотивы чемпионата мирские. Вот. И сейчас у него вышла международная коллаборация. Я даже не знаю, кто этот человек. О, и даже он из Бразилии. Он занимается фанком. И он снимает ролики с популярными людьми. Короче, он поет.
20: Ага.
19: Поет акапельно и при этом хлопает. Есть вот много различных, да, видосов, где он там с Неймаром снимает что-то, и у него очень такой интересный тембр. Короче, они сделали ремикс на песню «Инта Клаб», и это такой мировой коллаб для них, да и для нас. Если вы готовы снова окунуться в футбольную атмосферу, то слушайте.
11: 12 место.

0: Так, 11 место. Здесь у нас Лирик, его кассета, две позиции теряют. Но в целом я думаю, что чувствую себя более чем уверенно.
1: Ну, этого артиста надо что? Надо про него не говорить, его надо слушать. Вот
0: ты
1: давайте
0: мой
1: послушаем.
0: Хороший, ну гениально, лучший.
1: Ебой.

0: Десятое место. Там еще одна корешесса, не только Эвелины, но и нашего кореша общего, Антона Коршуна. Это человек, который занимается поэзией, и он на нашем Open Air снимал видосы с певцами-певицами «Стихотерапия». И вот давал различные стихи, чтобы они прочитали, и самое главное спрашивал, попали в него, в этого человека, или не попали. Так в елку все попало. Возможно, у нее будет фит с Коршуном.
1: Елка, проще.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер западный 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 18, плюс 20 градусов. Атмосферное давление 718 миллиметров ртутного столба.
2: Реклама.
3: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Для семьи только проверенные продукты. В фирменных магазинах Ситна торт песочный Наполеон домашний. Всего 339 рублей 90 копеек. Идеально к вечернему чаю на даче. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 15 по 28 июля. Ситна. Свое. Родное. Свежее.
4: Архитектор. Интерьер. Это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Н, запомни легко. Архитектор, красиво и надолго.
5: Белые медведи на льду!
6: Белые медведи на льду!
7: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже. 0+.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
10: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
11: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
12: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 20 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
13: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
2: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Это хит-парад «Высшая лига», и мы продолжаем. Макс Астахов здесь, Эви здесь. Мы вообще стремительно летим к первому месту.
1: А пока 9-е. Филатов и Кэрос среди счастливых людей. Вот ты счастливый человек, Илья?
0: Конечно, а ты?
1: Я тоже, значит, у нас все сходится. Плюс 2 строчки на этой неделе, и в онлайне прямо сейчас эти исполнители.

0: Поднимаемся ровно на одну строчку выше, и восьмое место. Там у нас Мари Камбрери. Почекал ее социальные сети. Что-то Мари пока что в таком затишье, но она очень сильно вдохновилась с клипа своего супруга. Там он колыбельную пел, да про дочку, да там много мужиков, которые занимаются своими работами, и у них у всех есть какие-то там игрушечки, которые они носят с собой на работу от доченьки. И Мари там расплакалась, посмотрев этот клип.
1: Спасибо, что ты договорил предложение полностью, потому что в какой-то момент это звучало странно.
0: Давай не ждать. Мари Крамбрери.
2: Восьмое место.

0: Получится ли у меня, как у Эвелины? Это высшая лига. Макс Астахов. Эвелина Малинкина. Да, конечно, тебя, конечно, сложно мне перепеть.
1: Да лучше, лучше.
0: Да ты молодец.
1: Да лучший самый.
0: Взаимные комплименты у нас закончились, а седьмое место вот начинается прямо сейчас. Джонни, Федук и Лето. Я заметил такую историю. Федук же часто отмечает различных фрешменов.
1: Все верно.
0: Там Олджбуда, еще кто-то.
1: Друг твой Рустаму.
0: А, вот. И они впоследствии становятся популярными. Ну, может, благодаря Федуку отчасти он их подсвечивает. Сейчас вот я заметил, что есть такой исполнитель Джейро.
1: Да, да, есть тоже твой друг.
0: Да, он в лейбле Салуки, но при этом его недавно отмечал вот Федук. Будет ли какой-то конфликт, что, например, Джейро больше популярен благодаря Федуку или же Салуки?
1: Я думаю, что у Федука просто чуйка хорошо работает. Поэтому мы просто желаем, что Джейро станет суперпопулярным.
0: А Федука и так все в порядке. Тем более они с Джонни, тем более еще летний трек, тем более плюс одна строчка на этой неделе вам в уши.
2: Седьмое место.

0: Вот смотри, если я тебе дам три карты, Бай, Индия, Хчо и Мод, тебе о чем-то это скажет?
1: Да, мне сразу захочется танцевать, скорее всего, под очень известную исполнительницу, хотя это группа, поэтому я как умная говорю, Шаде — это группа. Вау, она выступала с музыкантами.
0: А ты хороша, ты готовилась. Вот. А мне кажется, что вот Мод, Хчо и Бай, Индия, они сделали втроем некий сайфер, да, на троих, и потом вдохновили все остальные исполнители, и теперь мы видим все, что видим. Там Крид мало, Крид еще какие-то песни. Возможно, они снова вернули это в моду. А пока танцуем под Шаде.
2: Шестое место.

0: Ну, прямо сейчас со мной в студии сидит крошиха очень многих людей, и обсуждать мы будем еще одного краша очень многих людей. Пятое место – Вань Витренко. В студии Эвелин Маленкина.
1: Потрясающе!
0: На комплиментах я сегодня разъезжаю.
1: Это очень хорошо. У тебя такое настроение чудесное. Пусть всегда так будет, пожалуйста. Мне очень нравится.
0: Договорились. Давай немножко лирики. Добавим ртуть от Вани.
2: Пятое место.

0: Приближаемся к самой вершине. У нас деревянная медаль, это 4-е место. Пиар Вуль со своей песней «Феникс». Недавно она выдала умную умность в своих социальных сетях, написала: «Поняла, что если идея приходит, ее нужно сразу реализовывать, а потому что потом могут спереть». Или, как говорится, знаешь, один придумал, значит, и на другом полушарии тоже кому-то эта мысль прилетит.
1: Да, так и бывает.
0: Спереть. Или, как говорится, знаешь, один придумал, значит, и на другом полушарии тоже кому-то эта мысль прилетит.
1: Да, так и бывает. Потому что нужно...

0: Сегодня у нас двоих настроение Джейсом Стэтхэм, поэтому в этом выпуске вы можете услышать очень много цитат.
1: Это все идеи для татуировок, друзья.
0: Вау! Настолько?
1: Если грустно, не грустить.
0: Ой, хорошая. Надеюсь, кто-то из артистов услышит эту фразу и обязательно цепанет себе в какой-нибудь тречок. А у нас третье место. Эта малышка в чарте уже 8 недель. Поднимается все выше и выше. Зовут ее Майя Мишель. И прокатит она сегодня вас на малиновой луне.

0: Реклама.
1: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной и недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый Хавейл в Регинос.
7: Только в июле.
6: Новый Хавейл в Регинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Регинос, Магнитогорск. Зеленый лог 53.
8: Предложение действует до конца июля 2026 года. Кредитор АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Reginos по адресу Зеленый Лог, 53.
11: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
12: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Это хит-парад «Высшая лига». Макс Астахов здесь, Эви на месте. Осталось два места. На втором месте у нас Зиверт «Газ». Еще на прошлой неделе была на первом. Сейчас начинается вот эта вот моя любимая чехарда. Первое, второе место, видимо, будут спорить, кто же закрепит за собой первенство. Добивай. Зиверт «Газ», слушай.
1: Второе место.
2: Все мы изначально

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Впервые на вершине высшей лиги два знаменательных артиста. Это Сергей Лазарев, это Полина Гагарина. Их песня «Happy End». На прошлой неделе я рассказывал, что этому треку исполнился месяц. Они отмечали как-то. А сейчас укатили в отпуск. Только,
1: вместе?
0: Как я понимаю, в разные. Сергей Лазарев выложил с моря фотку с сыном. Там разница 9 лет. Вон какой прогресс. Евелине показывает эти две фотографии. Целый коллаж появился. А Полина сделала проще, она прям подборку отдыхательной карусели выложила в свои социальные сети, и вот тоже находится в хорошей форме.
1: Всегда. Она вообще безупречна.
0: Что вообще за артисты, я не понимаю. Они певцы, музыканты или качки? Потому что что у Лазарева 6 кубиков, что у Гагариной 6 кубиков.
1: Да давай, не прибедняйся, сам по 15 тысяч шагов каждый день ходишь и ничего не ешь.
0: Ой.
1: Скоро тоже будет выкладывать свои прессы с Марией.
0: 4 недели до отпуска, работаем во всю силу. Ну, Евелина тоже у нас нет-нет, да и бегает по утрам. Комплиментарный выпуск получился. Слушаем «Happy End».

Большая музыка начинается с одного трека, с одного решения – заявить о себе. Новое радио и Zion Music продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг». Победитель получает запись и релиз сингла, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое. Это реальный шанс

0: ресурсы ВК-видео. Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
4: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
5: Что, если твоя бабушка мечтает о твоей свадьбе и готова поделиться секретом клада золотых монет? Всего-то и нужно найти жениха, да съездить в отпуск. Отпуск на всю голову. В кино с 16 июля. 16+.
6: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.

0: Цели, самолеты и поезда. Тутуб – приложение для путешествий номер один. Оксадиться 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.

0: Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: На Муз-ТВ новый радиочарт. Суперхиты, суперновинки и суперновости здесь.
2: Это просто хахашка распирает изнутри.
1: Кирилл Калинин в кадре.
2: Приколист и талант.
1: И в центре главных музыкальных событий.
2: Если вы готовы окунуться в мир музыки,
1: все, что звучит на новом, теперь на экране.
2: Музыкальные скоростя.
1: Новый радиочарт. Смотри каждую пятницу в 17.00 на Муз-ТВ.
2: Короче, кто не видел, всем советую. Чисто поржать. 16+.

0: планах у них на Ибицу отправиться. У меня же есть предложение далеко не уезжать и, посетив Москву, собственно, оказаться на крутейшем фестивале. Да, друзья, гости ВК-феста, который пройдет уже 18 и 19 июля, смогут проверить свое здоровье. Да, Драгуша пришла, кстати, услышишь меня, да?
1: Прям да, вот я не уходила.
0: Не уходила. Ну, пришла, в смысле. Короче, рассказываю, что 18 и 19 июля гости ВК-феста смогут проверить здоровье. У каждого будет возможность пройти чекап в павильоне Московской медицины. А для тебя это важно всегда?
1: Всегда.
0: Да, который расположен рядом с Дворцом госуслуг на ВДНХ. Посетители узнают состав своего тела, проверят физическую подготовку, получат персональные рекомендации по питанию. Диагностика займет меньше 20 минут. Вот. Ранее заммэра Анастасия Ракова сообщала, что за 2 недели московский чекап в приложении imias.info прошли более 250 тысяч жителей столицы.
1: 230 раз мои.
0: Вот. Каждый сотый получается. Ну, практически. Ну, друзья, вы все слышали, а через 10 минут послушаем Эбилен.
2: Реклама. Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
3: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Почему в июле самое время купить новый автомобиль? Потому что в Чанган Центр Регинас действуют специальные предложения. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля Чанган. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск, Зеленый Лог 53. Звоните 490432. Условия акции уточняйте у официального дилера, не является публичной офертой. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск.
7: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
8: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
9: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в 2 раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
10: Белые медведи в Магнитогорске?
11: Белые медведи в Магнитогорске!
12: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг!
13: Билеты в продаже 0+.
14: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Reginas по адресу Зеленый Лог 53.

0: Да, вы слушаете Эвиленд, новое радио. Меня зовут Эви, со мной мистер Устишки.
1: Мы почти, да, тебя слышали тут вот прям в прошлом часе буквально.
0: Может быть, не слышали. Может быть, кто-то только подключился.
1: Может быть, кто-то пропустил хит-парад, ты думаешь? Такое могли люди сделать?
0: Нет, невозможно. Значит, друзья, у нас сегодня токсичный четверг. Как здорово, что именно после тусовочный день, именно на токсичный четверг. Потому что почему? Ну, потому что, а кто бы радовался? Вот когда у тебя корпоратив посреди недели, на котором ты классно тусишь, приезжаешь домой ночью.
1: А потом к шести вечера тебе на работу. Нифига себе, и правда.
0: Я пыталась быть частью команды, частью корабля, да. Потому что когда я вчера разговаривала с нашими утренними коллегами, с Кириллом Калининым, который просто говорил: завтра на эфир в 7 утра.
1: Не-не-не, мне то же самое говорил Вадик Данилин, которому тоже в 5 утра вставать, и он в 8 уезжает. Я говорю: Вадик, что, в 5 вставать? Он такой: да. Я говорю: у тебя очень длинный рабочий день.
0: Очень.
1: Приезжать на работу к 6, чтобы потом еще 5 часов спать.
0: Это его выбор. Это понимаешь? Выбор, мы его не можем осуждать, и понимать мы тоже его не обязаны. Поэтому я-то просто хочу быть частью команды, потому что у меня это норм. Я, ну, ребят, к 6 пришла. Я сегодня, знаете, что делала? У меня был... А можно говорить слово «похмельный»?
1: Да.
0: Похмельный обед у меня был.
1: Похмелье же не от алкоголя.
0: Эмоционально, потому что столько людей, столько танцев, а столько еды.
1: А интроверту это прям как в радость.
0: Конечно. Когда ты интроверт, ты вот выходишь... Мы же тут сидим как в шалаше, никого не видим, никого не знаем. А там были коллеги со всех наших радиостанций. А их у нас 9?
1: Очень много. Самый крупный радиохолдинг вообще в мире.
0: Да мы лучшие.
1: Ну ладно, в стране как минимум.
0: Мы лучшие, ребят, просто. И поэтому, конечно, сегодня у меня был похмельный обед. Я заказывала себе Мак. Вот это тот самый момент, когда вот это все очень вкусно становится. Ты прям ешь и думаешь: господи, это так хорошо, это так нужно, это так, это оно. Хотя я знаю, что в офисе у нас дошик был.
1: Ну, тут тоже в офисе стоял, значит, разный набор продуктов на столе. Подходить, угощать. А у меня другая интересная история. Значит, вчера мне позвонили службы доставки и говорят: вам надо будет приехать на адрес.
0: Ага.
1: Я говорю: а какая вообще вилка, интервал? Ну, мы в 9 утра собираем заказ, потом вот первые точки, ну и, наверное, до 6 вечера мы управимся. Говорю: ну, до 6 поздновато, мне бы до 4. Хорошо, постараемся. И в итоге, что ты думаешь, в 9 утра они мне звонят и говорят: вам надо быть через 40 минут на месте. Ноги в руки.
0: Спасибо, дура.
1: Думаю, как здорово на корпоративах поглощать сок исключительно. Какой же я красавчик.
0: Какой же ты молодец. Да. Не могу похвастаться этим, я же пила колу. Ребят, ну какие вообще варианты могут
1: Смотри,
0: быть?
1: Смотри, Олег пришел и всю воду решил утащить. Там 14 бутылок.
0: Меня
1: Олеж...
0: пугает, что он зашел, крадется как мышь. Давно у нас все такие стали стеснительные?

0: Опаньки, а песня-то уже закончилась.
1: А что она так быстро?
0: Какие-то быстрые песни пишут. Как думаешь, ты ИИ написал или автор сам?
1: Наверное, люди.
0: Люди. Эйлок все-таки, люди. Да, он сам делает. Окей, поехали.
1: Значит,
0: дальше.
1: У нас вчера на корпоративе были всякие выступленческие выступления. Я сегодня... У меня вообще... Я
0: не, ничего... подожди, выступленческие. Вчера такой был лайнап, что просто заглядение какое. Офигеть можно, ничего себе. Тут тебе Мэри Гу, тут тебе Холли Фейм, тут тебе приходит Леша Свик, да? Если кто-то, не знаю, хотел ретро чего-то услышать, тут тебе Андрей Держанин, тут тебе Катя Лейер сдают, тут тебе группа Плазма, понимаешь ли.
1: А почему ты не говоришь про Позишн?
0: Кайметов! Мне кажется, я его вижу чаще на наших корпоративах, чем тебя. Но, тем не менее, я ни разу не подходил к нему.
1: Не
0: да.
1: ври.
0: Position number one.
1: Это было очень супер. Но я хотел сказать про то, что лирик еще был.
0: Был, а Денис Майданов пел «Сектор газа».
1: Да, да, да. Это просто сон при температуре 40.
0: Именно.
1: У меня вообще, я практически нет никаких фоток. Мне просто все что-то присылают бесконечно. Но есть два видоса. На одном видосе я снимаю лирика, перевожу камеру на нас, и он с нами в толпе во все горло орет лирика «Леша Свик». Я вообще, я причем смотрю, ну, пытаюсь понять, что за компания. У нас вот вижу Кирилл, там Наташа, Никит Никитин, Леша Свик. Откуда ты вообще взялся? Ниоткуда. И пел так, как будто это он лирик. Вот он и есть лирик. С душой вообще, с чувством. Все слова знает, я думаю, ну вообще.
0: Не, ну я, кстати, много кого видел. Я видел, как вот тоже кто-то из фрешманов подпевал Плазме. Видел, как Кайметова тоже подпевали, сидели. Потом Андрей Державин, когда пел... По-моему, Леш Свик этому «Брат ты мне» или «Не брат» подпевал, ходил. Короче, все знают прекрасно. Вообще, все всех любят.
1: Я открыла для себя новую группу, которая называется что-то там про компот.
0: Ах, это компот.
1: Да.
0: Ну, это ребята, да, такие, знаешь, там, зажигательные, так сказать.
1: Я бы сказала underground.
0: Ну, это underground 90-х начала даже. Да, да, да, творческие люди.
1: Современное искусство. Очень необычно. И он ходил, тусил с нами потом еще вообще тоже до конца вечера.
0: Да.
1: Короче, кайф.
0: Подожди, я эту песню не хотел. Я вот
1: нет,
0: эту
1: нам
0: вот песню
1: нужна
0: хотел.
1: Та, которую ты уже заявил изначально.
0: Хорошо. Да что это за безобразие такое? Нет,
1: ну,
0: я добьюсь.
1: Вот.
0: Я вот этот...
1: Не нервничай, сейчас разберемся.

0: Работать-то будем сегодня?
1: Да, надо поработать, друзья. Сегодня токсичный четверг. Во-первых, я забыла напомнить вам о том, что это день, когда мы делимся всем тем, что вас бесит, не нравится, раздражает. Вы можете смело залезать.

0: писать наш мессенджер, сами знаете какой, писать под постом. А пост я вообще выложу.
1: А вот кто ж тебя знает-то тактично? Четверг могла бы проигнорировать. Ребят, всех нас.
0: А что, у вас ничего? Ну, все нормально у вас? Ладно, у нас была тусовка. А вы хоть бы кто сказал, Эви, Усишкин, а где пост? Нет поста, конечно, он у меня лежит вот в соседнем чате, в диалоге.
1: Отложенный на завтра.
0: Ребят, ну я думала, мы друзья, что как-то будем друг друга страховать. Короче, вот под этим постом, под этим кружочком можете писать все, что вас выбесило, начиная от пробок, заканчивая тем, что лето скоро закончится. А обсуждаем мы сегодня ревность. Но не вот это вот ревномазание.
1: Одежду шьет. Занимается фигней какой-то.
0: К сожалению, да. Решила вдруг зайти ко мне. С чего это? В 12, читай, ночью объявилась вдруг. Да пусть только заикнется, что она хочет. Ладно, мы будем обсуждать.
1: Это же народное творчество, да? Это же никто, ну, нет.
0: Нет, это вообще цитаты из ВК, по-моему.
1: Ну, что-то такое,
0: что-то
1: да.
0: Что-то такое. Значит, мы сегодня будем обсуждать ревновать друзей. Насколько это вообще адекватно, и было у вас такое, что вот вы с кем-то дружите, ваш друг начинает с кем-то дружить больше, чем с вами.
1: И потом они без вас идут праздновать Новый год, а да, вы даже да, не в курсе.
0: Да, да. И начинается вот это, долго объяснять, это наш прикол, вот эти вот истории, да. А ты их познакомил, ты думаешь, а что происходит?
1: Да, и ты думаешь, блин, так, стоп, подожди. И сам себя одергиваешь, да нет, да глупости какие-то, да что ты вообще, что это за эмоции, да нет.
0: Вот-вот.
1: А сам готов, да, ну, пойти вот к Эви сказать, позвони родственникам в Африку, пусть там куклу Вуду пришлет, вот фотографии.
0: У нас есть такая опция, ты говори.
1: Да-да-да.
0: Если надо, порчу вообще легко, на кого угодно. Пожизненный понос вообще легко, лучше, чем кишечная палочка справится.
1: Один раз я поздравил своего брата старшего, вот как раз... Африканские ребята в пятером, вот там, они, не знаю, в каком городе базируются, но такая услуга присутствует. И вот они там как-то так лихо сальтухи там крутят, трюнь-трюнь, поздравляют. Я брата отправил, тогда еще даже искусственный интеллект толком не было, ну, год 3 назад, 4. И он просто массивно обалдел. Массивнейший просто. Вот, а потом они это все на поток поставили. Смотрю, там 4000 рублей услуга, они там уже себе тачки купили. Вот ты с утра до вечера, да, и занимаешься.
0: В общем, чуваки, залетайте, пожалуйста, в наш мессенджер, ставьте сердечки на кружочек, пишите, кто вас бесит, что вас бесит, и также пишите по теме эфира. Вот, все просто. Let's go.
2: Fresh Talk.
3: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК-музыка выжимают самый сок.
2: Fresh Talk.
3: Супер новинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
2: Не пропусти Fresh Talk.
3: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Реклама. Реклама.
4: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
5: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО. В 2 раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
6: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу «Монтерей» по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
7: От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый Хавейл в Регинос. Только в июле. Новый Хавейл в Регинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Регинос, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июля 2026 года. Кредитор Аурдебанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Оптик-центру 27. Дарим скидку 20% на медицинские очки и шанс выиграть ценные призы. Почему? Потому что мы вас любим! Во всех салонах «Оптик-центр».
9: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, месте и порядке их получения на сайте opticcenter.ru. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Сейчас вам нужно запомнить всего три слова: Амода, Джейку, Регинос. Повторим: Амода, Джейку, Регинос. Вот и все. Когда придет время выбирать автомобиль, вы знаете, куда ехать. Регинос — официальный дилер Амода и Джейку. Ждем вас по адресу: город Магнитогорск, Зеленый Лог 57, телефон 490445. Информация не является публичной офертой. Подробности об условиях приобретения уточняйте в дилерском центре Регинос Амода.
11: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
12: На лицах покупателей довольные улыбки. Вновь будет счастлива любимая семья, потому что в милом доме снова скидки на все комплекты из постельного белья. Только 3 дня, только в магазинах «Милый дом». Скидка 20% на все комплекты постельного белья. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акции действительно 17 по 19 июля 2026 года. Подробности у продавцов.
13: Парк-отель «Березки» приглашает отметить День металлурга. Будет жарко и очень ярко. Праздник красок Холли. Планетарий с фильмами в обзоре 360 градусов. На сцене диджей Швед и Манул, а также кавер-группа «Мажорики» с любимыми хитами в новом звучании. Парк-отель «Березки». Отпразднуем День металлурга вместе. Будет незабываемо. 0+.

0: Новое радио. Новое. На новом.
1: Привет, это Мэри Гу. Слушайте наш Сандра новый трек «Тайна» на новом радио.

0: твоя подружка Эви и ее Эви Лэнд на новом радио.
1: Как вы знаете, я амбассадор всех доставок еды. Я вообще почему-то настолько обленилась, что не хожу в магазины абсолютно. И периодически я все эти доставки изучаю, пытаюсь найти какие-то новые приколдесные продукты. И значит, сегодня мне в лавке попался очень странный... Чуть не умерла сейчас. Самая странная позиция во вселенной. Звучит она как салатная жижа в бутылке. Там да, просто собрали, такой... вот, ну, знаешь, когда ты ешь салат, огурцы, помидоры, да, и остается да, вот этот сок, да, который ты хлебушком вот так вот
2: промакиваешь. Но это же вот в моменте, когда сам да, создал, прикольно, но доедать, запустили... это же отвратительно, вы
1: они
2: что выдумали вообще?
1: Запустили,
2: такое?
1: Прям такое, я даже себе заскринила, потому что я не поверила, я думаю, может, меня глючит, нет, смотри, вот салатная жижа. Нет. Стоит она, неважно, сколько рублей, но, понимаете...
2: Еще и дорого?
1: Не, недорого, но сам факт того, что это странно. Вот и тебе 100 миллилитров привозят этой салатной жижи, и ты, видимо, ее разводишь и ешь с хлебом.
2: Слышишь, ну можно еще, наверное, объедки с царского стола продавать.
1: Я думаю, что это главное себе. Как-то
2: я только
1: грамотно завернуть.
2: Я отрезал, я не кусал.
1: Да,
2: и
1: да, да.
2: Завернул, все, пожалуйста, соберите обратно.
1: А ну, на самом деле, я не вижу проблемы. Но если там реально, ну, ты отрезал и не кусал, почему нельзя доесть? Вот я, ну... Давай порассуждаем, мне
2: давай
1: интересно.
2: Давай порассуждаем. Вот смотри, когда у нас тут снимают, значит, спортивные мероприятия.
1: И остается куча еды.
2: Остается куча еды, да.
1: Я вообще не брезгу. Я смотрю, выбираю те, где помады нет, и ем.
2: И все операторы там стоят наши. Да.
1: Если нет отпечатков и помады женской, то можно все есть.
2: Еще выпендриваться.
1: Конечно.
2: Да. А если есть помада, но...
1: Ну, отрежь так же, и все. Но просто если реально никто не трогал, не касался, а все отрезал, почему бы и не поесть, да? Знаешь,
2: просто... Выбрасывать еду, это же вообще, ну, харам.
1: Я просто не понимаю такой брезгливости от людей, которые, а я считаю, что почти все люди, я не сталкивалась с теми, кто нет, живут по принципу 5 секунд не считается. То есть на пол упала, ты такой 5 секунд не считается и ешь. То есть это никого не смущает. А вот как съесть что-то не надкусанное, а отрезанное, так это получается сразу все. Фу.
2: Да, более того, ты видишь, что просрочка один день какой-то несчастный, и ты сразу его выбрасываешь. Да, конечно.
1: Блин, на самом деле, я вчера ела сырок. Я не помню, когда я его купила, я его ем, и я прям понимаю, что что-то с ним не то. Срок годности вышел уже на 3 дня, мне пришлось его весь выплюнуть.
2: Не, ну это тогда чувствуется.
1: Да, там был какой-то легкий кисломолочный флер. Я подумала, может быть, это просто такой сырок, а потом понимаю, что нет, это просто он лежит уже вечно здесь. Я почему-то поздно про него вспомнила. Не надо. Отравление вообще отстойно.
2: Согласен.
1: Мне кажется, это одно из самых неприятных вообще болезней и наказаний человечеству – это отравление.
2: Вот, и ротавирус, круто, что от него стали детей прививать сейчас, потому
1: есть
2: что...
1: Есть прививка от
2: этого вируса? Да, есть.
1: Реально?
2: Есть.
1: Нам все
2: тройная.
1: Надо.
2: Всем надо. Ну да, если собираешься на курорты, например, куда-то.
1: Куда угодно, ты никогда не знаешь, где тебя может встретить ротавирус, крысеныш. А что у нас за драма?
2: А я увидел просто... В нашей музыкальной базе имя Энрике.
1: И что-то взбудоражилось
2: фамилия
1: внутри, да?
2: Иглесиас, да.
1: Мурашки пошли.
2: Мурашки пошли. Новое радио. Суперхиты и суперновинки.
1: Красивого вечера.
2: А кто скажет, что это фиговый трек? Супертрек. Потрясающий. И жена у него крутая.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

0: важным новостям переходим. Оказывается, если собака обхватывает вашу ногу и имитирует половой акт, это не от большой любви. Это, оказывается, стресс у собакина. И я думаю, что надо было до 2026 года ученым дожить, чтобы вот это вот выяснить.
1: Я думаю, там какая-то ошибка.
0: Да?
1: Да.
0: Ладно, это Эвиленд, новое радио,
1: я
0: пожалуйста.
1: Я думаю, там какая-то ошибка. Нет, ну давай рассуждать.
0: А что рассуждать?
1: Имитация койтуса с ногой у собаки и стресс. Но есть же собаки, которые реагируют на определенных людей.
0: Да, ну вот стрессуют таким образом. А
1: почему
0: другие
1: таким
0: кусают?
1: Образом?
0: Ну, по-разному стресс проявляется. Вот как у тебя он проявляется?
1: Если бы он так проявлялся.
0: Было бы довольно смешно.
1: И странно, но он так не проявляется.
0: Я представляю тебя на собеседование. Приходишь и сразу, да, работа, мечты.
1: А как ты думаешь, попадают-то в медиа?
0: Тоже верно.
1: Через стресс, естественно. Все нервные. Вы почему думаете, что тут у нас у всех тревожное расстройство? Так все на стрессе были. Как бороться? С ним так и не выяснили. Угу. Ужас. И еще, может, новости, может, что-то застряло.
0: Конечно.
1: У кого-то
0: вот
1: где-то.
0: Из Европы есть другие новости. Не только про застревание. Вон там один чувачок в Англии поставил $1.5 миллиона на победу своей сборной и...
1: Ага. А я хочу сказать, я вчера смотрела футбол. Этот ваш злодейка-мышь, я сегодня даже сделала скрин злодейки-мыши, где он на самого красивого футболиста вообще во вселенной, я забыла, как его зовут, за сборную Англии играет. Такой мулатик. Он что-то бадминтон какой-то.
0: Ну, сейчас многие подумали про Дэвида Бекхэма, возможно.
1: Не-не-не-не, он
0: его...
1: черный.
0: Черный?
1: Черный молодой. Он играл с моей двухметровой Эльзой когда-то в одной команде. Ну, а ты не смотришь
0: футбол?
1: Вообще
0: нет.
1: Ну-ка, друзья, скажите, такой очень красивый, играет за Англию. Вот, и он, у него что-то на «Б». Вот что-то с бадминтоном связано. В общем, он вчера хватал моего...
0: Кавьер Бортес.
1: Горельцы только так, моего подгорелого хлебушка. Месси ваш дурацкий. И выиграли. Я теперь болею за Испанию. Я теперь в команде кто угодно, только не Месси. Поэтому Испания вперед. Оле, оле, оле, оле.
0: Даже Криштиану был в футболке Месси вчера.
1: Испания вперед. Я, ну что?
0: Ну, то есть, ну все поддерживают Аргентину.
1: Вот, Джуд Беллингем. Точно, вот. Беллингем, да, девочки. Понимаете?
0: Фамилия Беллинги, я сам...
1: Да, сам черненький. Да. Я вообще, мне абсолютно наплевать, что там с этим футболом происходит. У меня одно разочарование, что у меня уже 5 потенциальных женихов, в которых я влюбилась.
0: Уже.
1: И мне кажется, что единственная грусть, единственная причина, по которой мы не можем быть вместе, то, что у них есть, ну, вторые половины. Понимаешь, других я не вижу. Мы бы с ним так смотрелись, но он, правда, очень красивый. Он какой-то, ну, прям, вот ты смотришь, я люблю футбол сразу. Понимаешь, поэтому теперь мы болеем.
0: А ты видел, как выглядят жены футболистов?
1: Да, супер.
0: Ну, как правило, они выглядят как жены резидентов Black Star.
1: Да, супер, они хорошо выглядят.
0: Да.
1: Богатый тюнинг.
0: Богатый
1: так
0: тюнинг.
1: Если я... Вот, возьмите меня замуж и тюнингуйте.
2: Встречай новое официальное приложение нового радио. Радио Хаб. Стабильный поток. Бесплатно и без регистрации. Работает даже в фоновом режиме. Слушай эфир, смотри трансляции из студии. Выбирай любимое из нашей библиотеки контента. Где бы ты ни был, суперхиты и суперновинки рядом. Скачивай Радио Хаб в своем магазине приложений.
3: Радио Хаб. 12+. Реклама.
4: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера – новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
5: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. Пао Сбербанк. 18+.
6: А поехали всей семьей.
7: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки. А мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 999 000 рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
8: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках.
9: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» — премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
10: Что, если твоя бабушка мечтает о твоей свадьбе и готова поделиться секретом клада золотых монет? Всего-то и нужно найти жениха да съездить в отпуск. Отпуск на всю голову. В кино с 16 июля. 16+.
11: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
12: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО Альфа-банк 6+.
13: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
14: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения kuper.ru/sp/video. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО «ЦПЛ».
15: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на ВТБ.ру. Банк ВТБ ПАО 0+.
16: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
17: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
18: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.

0: плохо себя вел.
1: Ну, мальчики, тем более нравится.
0: Я вам так скажу.
1: Дорогуша.
0: Во-первых, я вам напоминаю, что вот эта вот вечная дилемма, кого выбрать, плохого парня или хорошего, я вам напоминаю, не забывайте, что супергерой откажется от тебя, чтобы спасти мир. А злодей откажется от мира, чтобы спасти тебя. Понимаете? Поэтому пусть матюкается мой негодник с сладкой попкой принц.
1: Сатик такой жуткий.
0: Ну просто, понимаете, у него очень богатый внутренний мир и самые вообще невероятные ноги в мире.
1: Мне кажется, у него очень богатый банковский счет, а все остальное не так-то уж и важно футболисту.
0: Я тебе еще раз покажу, как он выглядит в трусишках. Посмотри.
1: Ну, не то, что внутренний. Он очень даже наружный, очень даже внешний мир.
0: Этот наружный мир говорит о том, что у него и внутренний богатый.
1: Хорошо.
0: Ладно, все, успокаиваемся, девочки. Овуляция, это ты. Я вообще вспомнил, что у нас тема эфира была токсичная. Мы сегодня обсуждаем про ревность. Вот, друзей, ревнуйте, не ревнуйте. Хочу найти хотя бы одно сообщение, чтобы понимать, что вы нас слушаете. Вот смотри. Дружить втроем нормально, особенно если близкие друзья. Мне кажется, это не то сообщение, не по той теме. Так, дружим вчетвером, полет нормальный.
1: У нас уже,
0: уже
1: что было.
0: Было
1: раньше.
0: Лично я никого не ревную. Дружить вчетвером нормально. Вы можете периодически меняться вот тут по кругу парами.
1: Началось.
0: Это тоже не сюда, это тоже дорогая тема.
1: Не, ну вспомни, смотри, есть же классика. Как ни крути, а фильм типа «Секс в большом городе» или там, не знаю, «Как я встретила вашу маму».
0: Да.
1: Вся вот эта вот «Friends», опять же, ну, «Друзья». Там же история про равновесие. Там даже одинаковое время в кадре у персонажей.
0: Ну, да,
1: все выверено вообще абсолютно. Все для того, чтобы человек понимал, что это нереально. И, соответственно, жил в страдании. Ты слышала, что, например, Гарри Поттера хотят запретить? Почему?
0: Почему?
1: Я тебе объясню. Ну, не то чтобы запретить, а...
0: Что опять?
1: Сетует вот
0: что
1: на то, что просмотр Гарри Поттера разрушает психику российской молодежи.
0: Только российской,
1: да,
0: конечно.
1: Да, заявляют наши же психологи. Оказывается, западные фильмы, они провоцируют психоэмоциональные проблемы. Перфекционизм, нереалистичные ожидания от жизни, излишнюю критику к себе, синдром самозванца и сомнения в собственных силах. А если ты Гарри Поттер не посмотрела, то ничего бы этого тебе и не было. И не ждала бы ты сову по ночам, и не бегала бы там платформу три четверти искала
0: бы. У меня есть альтернатива для вас. Как-то у Бэткомедина я смотрела...
1: Балабанова.
0: Я смотрела обзор на потрясающий мультфильм, который называется «Дети против волшебников». Это один из моих самых любимых обзоров у Бэткомедиана. Посмотрите, пожалуйста. Посмотрите. Это наш ответ Гарри Поттеру.
2: Эви Лэнд на новом радио. Реклама. Реклама. Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
3: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
4: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
5: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
6: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес: Комсомольская, 122-1А, в районе Супана-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
7: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
8: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Reginos по адресу Зеленый Лог, 53.
9: Белые медведи на льду!
10: Белые медведи на льду!
11: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду! Айсберг!» Билеты в продаже 0+.
12: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Для семьи только проверенные продукты. В фирменных магазинах Ситна торт песочный «Наполеон» домашний всего 339 рублей 90 копеек. Идеально к вечернему чаю на даче. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 15 по 28 июля. Ситна. Свое. Родное. Свежее.
13: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
14: 20-66-66.
15: Новое радио.
16: Радио. Супер.

0: настроение, как и сознание того, что кому-то из коллег после корпоратива хуже, чем тебе.
1: Так тебе неплохо, что-то вы думаешь.
0: Мне сидишь. Вообще норм. Я сижу, пью бака Джоуми, который мне вот Усишкин притащил, где-то украл. Я проснулась, как проснулась, на работу мне к 6. Я просто всех поддерживаю, чтобы меня ненавидели поменьше чуть-чуть.
1: А мне кажется, зумерам просто вот впору пострадать чуть-чуть, делать вид, что как будто бы какие-то там вот неприятности присутствуют, потому что по факту,
0: все,
1: да,
0: опьянил,
1: никто
0: да?
1: уже давно не испытывал никаких вот этих вот синдромов, уж что, абсцессных, так сказать.
0: Ой, посмотрите
1: вообще,
0: на него.
1: Мир вот катится куда-то не туда. Вот обратите внимание, задница теперь спортсменок нельзя фотографировать в Европе и вообще снимать на видео.
0: Мы только что рассматривали задницу моего нового любимого человека
1: вот
0: в мире.
1: Скоро и они тоже возмутятся, я про мужиков.
0: Я надеюсь,
1: нет, теперь операторам рекомендуют отказаться от ракурсов, от крупных планов и отдельных эффектных кадров. А кто тогда будет бег смотреть женский?
0: Я поддерживаю. Ты вообще, ты
1: ну
0: думаешь...
1: Хорошо,
0: ты вообще подожди. Ты думаешь, что ты говоришь в 26-м году, когда у нас феминизм в самом расцвете, тебя сейчас просто сожрут?
1: Тоже верно.
0: Ты решил на всю страну сказать, что ой, ну, не могу теперь на жопу посмотреть женскую.
1: А у нас другая аудитория, меня никто не осудит. Так вот, я вспоминаю, лет 5 назад Федерация серфинга, а есть и такая,
0: извините,
1: значит, да, женского, на минуточку, возмутилась, что, оказывается, просмотры делают люди, которые пялятся на женщин, которые, понимаешь ли, катаются на доске, и они стали кататься не вот в купальниках, как спасатели в Льву, а в вот этих вот закрытых гидрокостюмах черных.
0: Правильно.
1: И все, и пипец, просмотры улетели куда-то там внизы, да ты... спонсоры пропали. А чё?
0: Звучит по-извращенски.
1: По-извращенски звучит,
0: да.
1: Женский бокс. А вот это вот все красиво.
0: Нет, мне не... Во-первых, мне не нравится, что
1: и женский футбол тоже
0: по-извращенски. Мне не нравится, что мы уделили этому времени больше, чем тому, что я люблю футболиста Беллингема и его прекрасным ногам. То есть про это ты меня сразу стопанул, а как женские бутис обсуждать, так это мы вот уже все никак не остановимся, все обсуждаем.
1: Ну, понимаешь ли, футбол-то смотрит... Это знаешь, как мы с тобой сейчас на трибуне находимся, где сидит Дэвид Бекхэм и его жена.
0: Ага.
1: И они смотрят матч, и у Дэвида там просто желваки по лицу, он в таком экстазе там наблюдает
0: за
1: происходящим. Ну, мускулы бегают.
0: Желваки?
1: Да.
0: Крутое слово.
1: Крутое
0: слово.
1: Я
0: реально первый раз в жизни его слышу. Ага. Желваки?
1: Ну, можно так сказать.
0: Ну, типа жевательные
1: можно
0: мышцы?
1: Можно не говорить, да. Да.
0: Да, обожаю.
1: А Виктория сидит так, что ей нельзя улыбаться, потому что иначе мимика покажет морщины на лице. И у нее супер такое вот пластмассовое лицо, и ты думаешь, блин, ты занимаешь место человека, который там бы прям вот поменялся бы с тобой вообще.
0: Нет,
1: теперь.
0: Так как она замужем за футболистом, если она будет слишком радоваться, он может подумать, что она на кого-то там, а там
1: понятно.
0: Есть на кого.
1: Да.
0: Кроме Месси, крысы, злодейки, негодяй. Мышь.
1: Я тут еще узнал, знаешь, какой интересный факт. Оказывается, наш босс, да. Роман Емельянов, был в Берлине на чемпионате мира по футболу в 2006 году, когда Зидан пускнул Матерацци в грудину. Представляешь вообще? Он своими глазами это видел.
0: Роман Александрович тоже изучен на 1%.
1: Легенда.

0: помню его, когда он очень много ругался матом, и у него были как очень грязные... Хватит моего ангела, не надо порочить тут. Мы все равно не понимаем, на каком языке он там ругался. И когда у него были очень грязные текста, рэперские, жесткие, гангста, а тут вообще вон как романтично.
1: Малый повзрослел.
0: Да, повзрослел.
1: Понимаешь ли, да.
0: Все приходят к тому, что потом вот гитарку, куда-нибудь на рыбалку, в лес.
1: Ну и Томас Мраз пришел тут, в любви признавался, Олегу Митяеву.
0: Да, понимаете.
1: С Калининым на перегонке.
0: Поэтому это, видимо, как пубертат. Нужно просто пережить, а потом мужчина взрослеет.
1: Или перестать стесняться. Как оно бывает, а? Тебе кажется, что мне 15 лет, и я Кадышеву не слушаю, а сейчас зумеры слушают и не стесняются.
0: Я обожаю зумеров за то, что они вообще ничего не стесняются.
1: Молодцы.
0: Иногда это бесит, конечно, но в целом они молодцы. Они у них вообще, они вот все говорят, как думают, ничего не стесняются, ничего не боятся. Мне все это очень нравится.
1: А вот французские корпорации продолжают маскироваться. Понимаешь ли, под предлогом борьбы с малярией они изобрели микродрон, который выслеживает комариков и убивает их. Представляешь, такой вот маленький, бесшумно летает, и прям тюк-тюк-тюк, малюсенький, как муха, прям вот он.
0: И сколько стоит этот дрон?
1: Не знаю, но
0: а можно его
1: они уже стартанули. Да, и уже предзаказы есть, и домашний комплект, и все дела, и вот покупают.
0: У нас в Красногорске какие-то отбитые комары. Во-первых, я не понимаю, как они могут быть на 18 этаж вообще подняться.
1: Но у тебя потолки низкие, поэтому для меня это как 15.
0: Ты откуда знаешь, какие у меня потолки? Ты с чего взял, что они низкие?
1: Ну, потому что я в Петербурге же жил. А если потолок ниже 3,5 метров, то все, ты уже...
0: Вот ты реально базовый дед про то, что а вот мы раньше в школу ходили 100 километров через реку.
1: Питались лыжной мазью.
0: Вот это вот, да. У тебя что сейчас потолки?
1: А еще в... Сколько тебе лет?
0: У тебя потолки сколько дома?
1: Это что? Неважно.
0: Вот именно. Сидит тут, помнит, у тебя низкие потолки. Да за ту стоимость, за которую я снимаю квартиру, пусть они даже вот 20 сантиметров, я там буду жить,
1: ты
0: как Алиса в стране.
1: Ты снимаешь квартиру, мне кажется, не знаю, в Шереметьево за такие деньги не снимешь капсульную вот эту вот ночлежку себе. Ни в коем случае.
0: Вот и думайте. А что, к чему это? А то, что комары отбиты. Мало того, что они поднимаются на 18 этаж, их еще ничем не убить. Я хотела провести эксперимент. Значит, я вижу, как он сел на мою руку, начал сосать кровь. Я думаю, сейчас он лопнет. А он просто кусает и улетает. Он даже не пьет из меня ничего, он просто меня кусает. Понимаешь?
1: А это вот сущность женская такова.
0: А комар, ты что, женщина?
1: Как? Только самки кусают, ты что?
0: Новое радио «Виланд».

0: и глупые мысли в отношении Месси меньше бы транслировала в эфире. У него много поклонниц, выловят, устроят темную, будешь кружочки с видеоизвинениями записывать.
1: Кстати, по поводу извинений, ты же слышал, как за просто, люблю этот глагол, захейтили, зашмырили, унизили, растоптали, вообще оскорбили... Кого? Единственного белого игрока сборной Франции.
0: В этом проблема, потому что он реально белый.
1: Нет, но дело в том, что он вот Ямали не заметил, толкнул, это привело к штрафному, штрафной, и, соответственно, поменялся исход игры, испанцы выиграли французов, и пишут теперь ему в комментариях: ты белый кусок дерьма и так далее. А может быть такое?
0: Обратный расизм?
1: Да.
0: Это он и есть, мне кажется.
1: Нет. Посмотри, одно время было принято целовать ботинки афроамериканцам только за то, что вот он афроамериканец.
0: Никто не отменял, меня каждый день так встречают в магазинах.
1: Вот! Ну, это когда ты в Америку ездишь, у нас-то нет, ага. Слава богу. А вот мне теперь интересно, а наоборот, может быть такое, что вот сейчас вот разгонится эта волна, вот это через окно овертон так называемое, что перед ним начнут извиняться только перед за белым. То, что он белый, да.
0: Ну...
1: Во Франции.
0: А что, это куда-то пропадало?
1: В смысле пропадало?
0: Мне кажется, что...
1: За цвет кожи, мне кажется, вообще вот всем плевать. Ну, в России точно.
0: Ну, в России-то да.
1: Да, а вот там же это какая-то как будто бы, ну, не знаю...
0: Мне кажется, во Франции сейчас больше черных, чем белых.
1: Ну, заметно,
0: что-то мне,
1: точно.
0: Что-то мне подсказывает, что там вообще уже не то, что Париж, там Париж.
1: Ладно.
0: Не знаю, как его.
1: Ну, в общем, обидно,
0: сказать.
1: Конечно, за парнишку прям очень сильно.
0: Прям переживаешь?
1: Ну, прям... Раньше там Антуан Гризман играл, тоже единственный беленький, и у него все хорошо в карьере сложилось, все в порядке, а вот...
0: Ну, а что поделать, если у черных физуха реально лучше? Ну, они все бегают, они все заряжены. Ты попробуй, ты понимаешь, ты только родился, тебя сразу отправляют на перегонки с антилопой. У тебя нет шансов плохо бегать. Поэтому я считаю, все очень логично, что именно они и играют в футбол. Потому что футбол, я вот вчера, мы смотрели с ребятами...
1: И проигрывают испанцам.
0: Ну, да.

0: Да.
1: Мы вчера с пацанами смотрели, с коллегами нашими, друзья, футбол. И я просто думаю, они 90 минут бегают по огромному полю. Просто после хоккея это выглядит очень скучно. Они просто бегают.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которую лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной и недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый Хавейл в Регинос. Только в июле. Новый Хавейл в Регинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Регинос, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июля 2026 года. Кредитор АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
6: 20 66 66.
7: Услышь весь радио, новое

0: нравится всегда.
1: Ой, блин, зацепилась. Так, друзья, здорово, что вы вообще не хотите. Мне нравится, что вы готовы обсуждать все на свете, кроме темы эфира. Давайте, да, давайте возьмем за практику вообще. Мы же ее просто так придумываем. Просто, чтобы, ну, просто для отчетности, для руководства, чтобы они знали, что мы готовимся к эфирам. Мы сегодня обсуждаем ревность в дружбе. Ревновали вы когда-нибудь друзей к другим друзьям или в целом, или куда, туда-сюда?
2: Знаешь, что говорят нам психологи, просторы вообще интернета и людской опыт, что это чудовищно скучно, что, оказывается, ревность интересна только в литературе, в кино и в музыке, само собой. А в жизни ревность говорит лишь о двух составляющих. Первая – ты не уверен в себе. Вторая – ты просто еще недоразвил в себе искренние чувства любви или дружбы. Вот так вот. Все! Все! Вот так вот все просто, представляешь?
1: Лобные доли, получается, не сформировались, поэтому у тебя
2: поэтому
1: такие проблемы.
2: Вот такие проблемы. Или ты просто... лошара цветочная. Да.
1: Ну, у меня была такая история, но она была в школе. Что вот у меня была вот подружка, вот, которая ревновала меня к другой подружке. Ну, это вот, ну, какая-то...
2: А потом, соответственно...
1: Просто перестали общаться.
2: Какой-то я фильм крутой смотрел на эту тему. Блин, елки-палки, кто же там снимался? В общем, вы сейчас мне поможете вспомнить.
1: Ну-ка.
2: Значит,
1: нам нужны вводные.
2: Да. Вводные следующие. В городе происходит убийство.
1: Так.
2: Убийство происходит, и потом кажется, что виновата во всем толстая девчонка, которую в детстве хейтили. А она стала худой. Вот.
1: Ой, что-то такое знакомое.
2: Да. А в итоге выяснилось, что даже и не она-то во всем виновата. Короче, ерунда какой-то.
1: А, это точка-точка-точка, типа,
2: да,
1: загадка?
2: Да.
1: Но... А есть еще какие-то водные?
2: Все забыл вообще, все повылетало из головы вообще.
1: В общем, в городе произошло убийство, думали, что это пухляш,
2: а в итоге убивал ее муж. Да, и там
1: такой
2: триллер.
1: А, это не школьники?
2: Ну, короче, это все, нет, это все было в далеком прошлом за то, что ее вот все обижали и так далее. Да.
1: Нет, я одного не
2: короче,
1: знаю.
2: Короче, давай мы вот этот кусочек вырежем, когда пойдет уже в эфир.
1: Да, как будто ничего не было.
2: Да, как будто этого не было.
1: Она его или он ее? Это фильм называется так, или это вопрос уточняющий? Говорят название. Так?

0: Эвин, ну помоги, ты его точно смотрел, этот фильм дурацкий.
1: Слушай, тут еще один вариант. Сериал «Он и она».
0: Это не сериал. Значит, история следующая. Там начинается все с того, что у одной из героинь мама работает уборщицей в школе. И из-за этого ее берут в эту школу тоже учиться.
1: А какой возраст? Ну, то есть это про подростков фильм?
0: Это от подростков в их взрослую жизнь перекочевывает.
1: Черный, его и ее?
0: Может быть. Его и ее. Да? Может его быть. Ее.
1: Но это сериал. Сезон ну,
0: нет,
1: один,
0: нет,
1: серия
0: нет, один. Нет, ну, нет. Одна, один фильм.
1: Один фильм, одна вера, одна да. любовь. Это я начало
0: сейчас,
1: твоего
0: я сейчас скажу,
1: трека.
0: Что, а в конце оказалось, что вообще убивал всех мама главной героини вот этой самой, вот эта вот уборщица, потому что вот она с детства, значит, вот испытывала ненависть к этим всяким зажравшимся, так сказать, одноклассницам, которые издевались над всеми вокруг. То есть какой-то супер
1: популярный
0: фильм.
1: Такое чувство, что ты просто взял несколько разных фильмов в один.
0: Может быть и такое, потому что...
1: У меня вообще сначала паразиты в голове были почему-то.
0: Паразиты? Ну нет.
1: Помнишь паразитов?
0: Помню. И туда же можно закинуть, я не знаю...
1: И Шерлока Холмса, потому что детектив. И очень страшное кино, вообще все. Нет, тебе все... Это сериал, вот еще. Сюжет именно тот, про который вы говорите. Это сериал его и ее. Разные люди об этом пишут.
0: Хорошо, спасибо, дорогие друзья.
1: Но ты не мог смотреть сериал.
0: Я зачастую себе... Ну да, я не смотрю сериал. А тут вот, видимо, он как-то в один стекся, а я лежал, видимо, больной с температурой 39 и смотрел этот сериал.
1: Там, походу, 45 серий. Ты не мог так долго болеть.
0: Нет, я не мог так долго болеть.
1: А может быть и не 45. Сколько там серий вообще? Я просто вижу первый сезон, один сезон, и дальше цифра 45.
0: Ух ты.
1: Если там 45 серий.
0: Может быть, это минут?
1: Да, один сезон идет 45 минут. Да.
0: Как вот «Черное зеркало».
1: 8 серий там.
0: Все, будем считать, что это он. Спасибо
1: вам
0: большое.
1: Нет, я, ребят, по-любому там будет какой-нибудь санкционный смотритель, версия 1801 года.
0: Да.
1: Уникальная до того, как придумали сочетание санкционный смотритель.
0: Сложное. Иногда я, не знаю, какого-нибудь артиста типа Павел Кашин. Мне кажется, что только я его знаю, я его придумал, а потом ты читаешь какую-то новость о нем и думаешь, так, стоп. Это не из моих фантазий, оказывается, человек. Это настоящий музыкант, довольно-таки популярный. Хорошо, идем дальше. И вот очень часто у меня такое. Или, например, заставка телеканала «Вид». Я был уверен, что она мне принадлежит. Моей больной фантазии.
1: А что, не существует?
0: Она существует.
1: Да, лучше бы ее не существовало.
0: Это тоже верно.
1: Лучше бы ее и не было.
0: Психологов бы было меньше хлеба.
2: Эви Ленд на новом радио. Реклама.
3: Процентная ставка идет вниз, еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
4: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 000 000 бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. Пао Сбербанк. 0+.
5: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
6: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РМ «Лояльность». 0+.
7: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 000 000 рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.

0: Да, Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентизм 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
3: А поехали всей семьей.
4: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 999 000 рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
6: Уинстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-4980. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения kuper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
7: Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
8: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО Сбербанк. 18+.

0: только 2 часа.
1: Ко мне приехала моя близкая, лучшая подружка, самая замечательная, из Ярославля. Мы не виделись с апреля, хотя мы стараемся видеться хотя бы раз в месяц. И так как в августе отпуск, она приехала, чтобы мы, собственно, во-первых, погуляли, во-вторых, сходили на ВК-фест, в-третьих, спланировали отпуск, в который мы ездим с ней каждый год. Спасибо ее мужу за то, что он ее отпускает.
2: Прекрасно. Сейчас многие, вот кто это услышал,
1: скажет, ой, это скажет, все понятно.
2: Да-да-да, в Турцию пошли еще, ну все,
1: о,
2: ладно.
1: Все ясно, поехали,
2: все туда
1: светить,
2: ездить.
1: Вот
2: конечно.
1: Это все. Бедный муж, да-да-да.
2: Да-да-да.
1: Ну ладно. Сегодня такси четверг, но он какой-то очень добрый получился.
2: Согласен.
1: Потому что была пропущена среда и нет определенного накала. Но завтра не хочется пятницу портить токсичностью. Поэтому просто неделя без негатива какая-то получается.
2: Очень симпатично.
1: Минусов не вижу. К тому же погода в Москве стала лучше.
2: Ой-ой-ой.
1: Дожди пропадают, кажется. Кажется, нас ждет.
2: Ну и надо все-таки к сезону поберечь энергию, потому что видишь ли, как получается. Все же в отпусках, все отдыхают. Радио ты включаешь, и звук у тебя не так громок.
1: Ну,
2: и
1: да.
2: Внимание чуть поменьше.
1: Это правда.
2: И, соответственно, да.
1: На энергосберегающем.
2: На энергосберегающем.
1: Сейчас чуть-чуть еще поработаем, потом уйдем, и потом в новый сезон.
2: А там уже и музыкастинг.
1: А там он.
2: А там и вообще много
1: там
2: всего
1: много
2: прекрасного
1: всего.
2: И замечательного.
1: Конечно.
2: Да.
1: Поэтому мы не обижаемся на то, что вы не хотите с нами общаться, друзья. Мы совсем не обижаемся. Что по теме эфира ничего не писали, мы вообще не обижаемся. Если вы все на даче, да вообще замечательно.
2: Великолепно.
1: Все, я целую вас в правую.
2: А стоя тоже в очереди за топливом, не хочется.
1: Конечно.
2: Там. Я не рассказал историю. Представляешь,
1: а ну-ка,
2: что
1: давай.
2: Там случилось? Да, я по пути на работу решил на заправочку заглянуть.
1: Так.
2: В общем, заворачиваю вот прямо рядом с работой, которая заправочка. Ага. Заворачиваю к ней, там 13 колонок. Ну и при въезде очереди стоят. Ну, машин по 6, по 7, угу. Не то чтобы солидные. Я думаю, так, стоп. А давай-ка я дальше проеду, потому что нигде табличек не висит, что закрыто. Я проезжаю к 11-й, заливаюсь буквально за 3 минуты, еду на работу и думаю, а что вы там в очереди? Знаешь, вот как будто бы в самолете, когда вот в аэропорт надо, все встали и сдавай. Там вот...
1: Странно, что никто не подсказал, может, никто не хотел работать.
2: И когда мне уже парень там, заправщик, ну все, долил, я говорю, а что они сюда-то не подъезжают? Да не знаю, говорит, я им машу, а они что-то не реагируют. И я тоже так смотрю, люди сидят, там в телефоны свои уткнулись в очередь. Думаю,
1: а
2: ну,
1: потом
2: ладно,
1: пишут, что драма.
2: Свой вайб. Да нет, как раз таки нет, все вот как раз начали-то и находятся, да. Ну, по крайней мере, то, что я видел.
1: Виктор, он пишет, что он тоже так делает.
2: Ну?
1: Ребята, внимательнее смотрите.
2: Виктор, ты же услышишь, это в имени даже код заложен, победитель. Он шарит. Да. Виктор, мое почтение. Я тоже Виктор своего рода.
1: И тот еще Виктор.
2: Да.
1: Все, ребят, целую вправо и влево всех тех, кто не вел себя как мышь, целую в нос. До завтра.
2: Да, и песню она выбрала специально эту.
1: Но песня идеально под этот вечер.

0: Heavyland на новом радио. Жаль, что только два часа. Реклама.
1: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
2: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
5: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
6: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
7: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
8: Почему в июле самое время купить новый автомобиль? Потому что в Чанган Центр Регинас действует специальное предложение. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля Чанган. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Звоните 490432. Условия акции уточняйте у официального дилера. Не является публичной офертой. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск.
9: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
10: 20 66 66.

0: Магнитогорске 10 вечера. Новое радио.
1: В бесконечном количестве, а еще и погода в полном порядке. А еще, я думаю, ощущение завтрашнего приближения тоже в полном порядке. Сплошные плюсы, друзья, пусть так и продолжается. Отличного вечера.

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
1: «Не дуть».
2: «Не дуть».
1: Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: И сегодня у меня в гостях прекрасная певица Нюша.
3: Привет.
0: В какой-то период ты подпропала.
3: У меня подходил уже к концу контракт, который был между нами

0: И я поняла, что нужно что-то менять, так как было раньше, уже не работает. Так как мы были семья, оказалось все очень непросто. После того, как я родила дочку, мой мир как бы разобрался и собрался заново.
1: Не дочь. Все, о чем так просто не расскажешь.
2: Слушай на всех аудиоплощадках.
1: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
2: Ведущий Никита Никитин.
1: Не дочь.
2: 18+.

0: новом радио. Реклама.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
2: 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
5: Москва. Этим летом впервые ВК-фест пройдет на ВДНХ вместе с новым радио. 18 и 19 июля. Зиверт, Джонни, Оуджи Будда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, блогеры, спортивные активности, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Собирай друзей и проведи эти выходные вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru.
6: ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург, Украина 116-784-739-2130, 0+.
7: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
8: Новое радио запустило проект «Бросать выгодно» совместно с национальным проектом «Продолжительная и активная жизнь» и сообществом «Давай бросать» во ВКонтакте. В эфире 1+1 Калинин и Райтраун обсуждают истории тех, кто выбирает свободу от курения.
9: Движение, энергия и долгая активная жизнь становятся реальностью.
8: Бросать выгодно.
9: Подробности на newradio.ru.
8: 18+.
10: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
11: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
12: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссий и кэшбэк до 13 миллионов рублей. Узнайте 185 причин инвестировать со Сбером на сайте sberbank.ru/invest185. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.

0: до вчерашнего дня утешал себя мыслью, что лето еще не добралось до середины, но теперь уже что? А что, все, что ли, на осень настраиваться? Да нафиг надо, загляну-ка я в празднички. А, да, забыл сказать, что Нюша на новом радио прекрасный и замечательный. Так вот, заглядываю в праздничный календарь и вижу, что сегодня отмечается день ипотеки, ребятушки. А знаете, что характерно? Ему сегодня 28 лет. То есть через пару лет можно будет и поздравить этот самый день ипотеки. Если ты свою выплатил, то тебе респект гигантский. Если еще даже и не взял, то хе-хе, все там будем. Новое радио, Данила Михайлов за старшего. Суперхиты и суперновинки скоро.
1: Прогноз погоды на новом радио.
2: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер западный 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 18, плюс 20 градусов. Атмосферное давление 718 миллиметров ртутного столба. Реклама.
3: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
8: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
9: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО. В два раза дешевле дилера. Без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
10: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
11: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
12: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
13: 20 66 66.
14: Новое.

0: 11 вечера в Магнитогорске. Новое радио.
1: Сейчас краешком глаза видел интервью Лепс, где он Эмину Агаларову говорит, что есть люди, которые живут на 200, на 300 тысяч в месяц. И вообще, как это сложно. Но я думаю, он все-таки... Ну, 200-300 тысяч долларов, имею в виду. Ну, не рублей же, ей-богу. Отличного вечера тебе.

0: Песня может остаться в плейлисте у друзей.
1: А может зазвучать на всю страну.
0: Новое радио «Изион Мьюзик» продолжают поиск новых имен.
1: Музыкастинг. 9-й сезон конкурса «Музыкастинг» — это неделя прямых эфиров, звездное жюри, горячие обсуждения и тысячи слушателей, которые...

0: Реклама. Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
1: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
2: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
3: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера – новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
4: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк». 18+.
5: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
6: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
7: Новое радио.

Рита Ора на новом радио. Ребятушки, решил я пошерстить заголовочки, как себя чувствует певица. И вот заглянул, значит, тут из свеженького. Премьера фильма «Наследники» в Лос-Анджелесе. Рита Ора поцеловала Тайку Вайтити. Вот, кто не в повестке, могли бы сейчас глаза выпучить, но Тайка Вайтити — это мужское имя. Вот это режиссер, ее муж, на минуточку, который снял офигенный фильм «Реальные упыри» много лет назад. Ну и много других классных фильмов тоже он снял. Так вот, я просто почему-то «Упырей» вспомнил. Наверное, надо пересмотреть. Такая псевдодокументалка о вампирах, которые в разные эпохи родились и вот вместе живут, тусуются. Короче, любопытное зрелище. Если будет время и желание, то заглядывай, если вдруг не видел. Вот, а так в целом, новое радио, суперхиты и суперновинки всегда к твоим услугам.

0: Магнитогорске полночь. Новое радио.
1: Так, ну теперь уже точно можно уже сказать с легкостью, что день взятия в Бастилии впустую прошел. Да, а сегодня еще можно день ипотеки отметить. 28 лет отмечается этому празднику, о котором мы уже забыли сию же секунду. Красивого вечера тебе, с нас красивая музыка.

0: Fresh Talk.
1: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК-музыка выжимают самый сок.
0: Fresh Talk.
1: Супер новинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти Fresh Talk.
1: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Реклама. Реклама.
2: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
3: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
4: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
5: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.

Такие глаголы все привычные, как будто бы, но уже как будто бы и не свежие, что ли, вкрашилось, понимаешь? Лидора на новом... Дора на новом радио. Вот это сейчас нежданчик был даже как будто бы для меня. Казалось бы, и певица совсем молодая и так далее. А трек шестилетний уже. Ну или около того. Короче, из прошлой жизни откуда-то. Вот. А это называется магия радио. Когда ты слышишь то, чего вообще не ожидал бы услышать. А уж тем более в своем плейлисте все всегда предсказуемо. А вот на радио не так. Это новое, да. Суперхиты, суперновинки. И Данил Михайлов еще здесь был. Хозяйничал до сего момента, а сейчас все, прекращаю. Ушел и скатертью. Отличного вечера тебе.

О чем твои мысли, когда ты молчишь, когда тебе грустно, кому ты звонишь? А может, ревную, и мысли несет, да ты что-то знаешь, но это не все.

Если же нам двоим хочется, то почему же не вместе мы? И заиграл тихо струнами, неважно, что там подумают, будто одни во вселенной, и лишь одно неизменно кажется.

0: Вы еще не были в Вавиленде? Ребят,
1: когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавиленд.

погода. Я такая в цвете, в любое время года. На малютке планете мне хочется свободы. Я такая в цвете.

0: что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
4: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Реклама. Реклама.
1: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
2: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
0: Новое радио.

любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: Выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь выходные.

слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которую лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.

0: здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня.
1: Новое радио представляет
0: 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг».

лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru.